Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушивалась к интуиции. Стоит?
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: боюсь.
1: Вопросы бывают простые.
2: Я давно хотел вас спросить, как художник.
1: Серьезные.
2: Почем опиум для народа?
1: Бестактные.
3: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
1: Большие.
2: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
4: с Марком Кричевским.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
1: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
2: Операцию я беру на себя.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Первое радио. Новости.
1: Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Подробнее через несколько секунд. Семь утра в Израиле, 6 мая, среда, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции «Проект Свобода», целью которой было обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Это заявление было сделано вскоре после того, как госсекретарь США Марко Рубио сообщил о завершении операции «Эпическая ярость», заявив, что США достигли цели военной кампании против Ирана. По словам Трампа, блокада остается в силе, однако «Проект Свобода» будет поставлен на паузу на короткий срок на фоне продвижения переговоров с представителями Ирана. По просьбе Пакистана и других стран, учитывая огромный военный успех, которого мы добились в ходе кампании против государства Иран, а также тот факт, что достигнут большой прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы договорились, что хотя блокада останется в полной силе и будет полностью действовать, проект «Свобода» будет приостановлен на короткий период времени, чтобы увидеть, может ли соглашение быть окончательно согласовано и подписано, написал Трамп в своей соцсети Truth Social. После объявления о приостановке операции «Проект «Свобода», Трамп также опубликовал на своей странице в Truth Social множество предвыборных плакатов, на которых он изображен рядом с кандидатами от Республиканской партии США. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу накануне принял в своем офисе в Иерусалиме главу Совета мира по Газе Николая Младенова, о чем сообщила канцелярия премьер-министра. Никаких заявлений по итогам встречи Нетаньяу не сделал. Младенов, до этого участвовавший в переговорах с Хамасом, назвал встречу с Нетаньяу позитивной и предметной. Он заявил, что Нетаньяу подтвердил приверженность полному выполнению плана Дональда Трампа по сектору Газа. «Ведется работа со всеми сторонами, чтобы превратить обязательства в конкретные действия», заявил он, отметив, что для достижения прогресса потребуются решения. В Каланса минувшей ночью в результате нападения с применением огнестрельного оружия были убиты двое мужчин в возрасте примерно 20 лет. Еще один получил тяжелые ранения. Он был доставлен в больницу Мейр в Кфарсабе. Полиция проводит расследование. Судя по имеющимся данным, с начала текущего года в криминальных инцидентах в Израиле были убиты 112 человек, из них 103 являются представителями арабского сектора. В городе Рио-Бранко, в столице бразильского штата Акре, 13-летний подросток открыл стрельбу в школе Институт Сан-Жозе. По официальным данным правительства штата, пули попали в 4 человек, 3 сотрудниц школы и 1 ученика. 2 сотрудницы погибли на месте, еще 1 сотрудница и школьник были доставлены в больницу. Подозреваемый ученик этой школы был задержан, он дал признательные показания. Вместе с ним задержан его законный представитель, владелец оружия, из которого велась стрельба. Местные СМИ сообщают, что речь идет об отчиме подростка. Полиция штата Акри начала расследование. Власти штата объявили, что занятия во всех государственных школах приостановлены на 3 дня в рамках протокола безопасности. Тем временем, как передает издание Associated Press, в США, в городе Карлтон, к северу от Далласа, штат Техас, в результате стрельбы были убиты 2 человека, еще 3 получили ранения. По данным полиции, 69-летний Сан Хохан открыл огонь во время деловой встречи у торгового центра K-Town Plaza, а затем застрелил еще 1 человека в жилом комплексе примерно в 6 километрах от места первого нападения. Подозреваемый был задержан у магазина H-Mart после короткой погони. В полиции заявили, что речь не идет о случайном нападении или преступление на почве ненависти. Хан знал жертвы и, по версии следствия, был обозлен из-за финансовых разногласий, связанных с их деловыми отношениями. Имена погибших пока не опубликованы. И о погоде. Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре страны. В Иерусалиме 18 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде, на Голландских высотах 21, в Хайфе 20, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 22, на побережье Мертвого моря 25, в Эйлате 28. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 50 до 150 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
0: Прогрев-шоу на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль. 7 часов 7 минут утра. Шестое мая 2026 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио 89.1 FM. И у нас в студии, да, в целом, как всегда, никаких изменений. Кристина Кипнис.
1: Я тут. Здрасте.
0: Спасибо. Лен Семенова.
2: Доброго утра всем. И Андрей Ежов тут же с нами с утра, как всегда.
0: Дратути.
2: Бодрый, динамичный, аж прям бесишь.
0: Ну, как обычно. А я тебя и бешу, и не в таком состоянии.
2: Тихо, никому не говори.
1: Ну все, в любви признались, идем дальше.
0: Это домовенок.
1: Меня не может не радовать то, что наконец-то постепенно... подкрадывается, ну, потому что по-другому это не назовешь, именно подкрадывается тепло.
2: Ты знаешь что, я сегодня, сын работал в ночную смену, я когда въезжала уже вот в Ришен, он мне звонит обычно, вот когда приходит домой с ночной смены и все такое. Я говорю, мам, когда уже будет тепло, а?
1: Вот.
2: Мам, ну
1: обрадуй его, что вот чуть-чуть да подкрадывается. Может быть, дай бог, пожалуйста, на следующей неделе уже будет жара.
2: Подожди, не на следующей неделе, уже завтра будет потепление.
0: Уже завтра, нет, завтра-послезавтра будет потепление.
1: Не-не-не-не-не, вы говорите про потепление, а я говорю про жару.
0: Ну, жара, для тебя жара это сколько?
1: Да хоть 40.
2: Обалдеть.
0: Нет, начиная с...
2: Героическая
1: женщина. Для меня жара начинается с 33.
0: Mm-hmm.
2: Обалдеть. Для меня жара так начинается с 27. Мне уже как-то не очень.
1: И мы не про года.
0: Мои года.
1: Про тебя.
0: Дорогие друзья и дорогие девочки, вот у меня к вам такой вопрос. Вот у нас сегодня такая... У нас подборка различных треков, которые мы ставим в течение двухчасового нашего супермарафона идиотизма. Так вот.
1: Про себя говори.
0: Четыре песни. Ой, как будто мы прям все говорим
1: про
0: логично, без шуток.
1: Говори.
0: Так, четыре песни есть.
2: Ну?
0: Плечи.
1: Так.
2: Так.
1: Ноги.
0: Головастики.
1: О, пожалуйста.
0: Плохая девочка.
1: Так.
0: И кусь.
1: Предлагаю начать... Нет, смотрите. Смотрите, как надо расставить.
2: Just a little кусь?
1: Подожди,
0: yes.
1: Подождите. Да, помолчите. Смотрите, как надо расставить. Значит, головастики, потом плечи.
2: Так.
1: Что там дальше?
0: Плохая девочка.
1: Нет, еще?
0: Кусь.
1: Вот, сначала кусь, плохая девочка.
2: Интересно.
0: И заперли в одиночку.
2: Головастики, плечи, кусь, большая, маленькая. Ой, бля, какая она там плохая девочка.
1: Маленькая и плохая.
0: Так, все получают свой внеочередной утренний кусь от Айовы, друзья.
1: Все по-своему сделал. Для чего спрашивал?
0: Нет, я не спрашивал вас ни о чем.
1: Лена,
2: вопрос был.
0: Пока не доказано, не

0: во-первых, улучшает кровообращение, убирает отек. И самое главное, это запускает процесс восстановления тканей. Так. По большому счету, это работа на клеточном уровне. И все эти процессы, что они делают? Они избавляют нас от боли. И я бы хотела немного похвастаться. У нас вчера в Израиле происходила большая конференция ортопедов.
1: Так.
0: И было представлено новое исследование, которое было проведено очень скептическим ортопедом.
1: Подождите, это уже... Это, вы говорили, что вот было 7, я помню, потом 8. Это уже 9-е было исследование?
0: Да, да, это 9-е.
1: Интересно, так.
0: Да. В общем-то, очень известный ортопед. Я пока, к большому сожалению, не могу называть имя, потому что мы ждем, чтобы это все официально опубликовали. Вот. Он представил исследование. Он честно заявил, что он работает уже давно, и ортопеды что часто? Они ведут к операции. Так. Почему? Потому что это самое простое и, скорее всего, быстрое решение. Но восстановление всегда после операции, оно берет очень-очень много времени. Из-за этого появляются другие проблемы. И, к большому сожалению, это как бы реальность у людей, у которых болят, например, колени чаще всего. Он провел исследование, он говорил, что я очень сомневаюсь, что этот прибор работает. Провел исследование, часть пациентов получили плацебо, часть он дал BQ-лейзер. И наблюдал это под микроскопом изменения. То есть какие изменения происходят. И был очень удивлен, что на самом деле действительно BQ-лейзер работает, улучшает кровообращение.
1: Пришлось ему признать свою неправоту, свой скептицизм, куда-то там подальше, на антресоли задвинуть.
0: Все верно. То есть почему? Я еще раз говорю, прибор реально работает. Прибор реально медицинский, прибор реально с доказанной эффективностью. Мы постоянно над этим работаем. Сейчас на время эфира самое выгодное предложение. Для того, чтобы приобрести BQ-лейзер, достаточно позвонить по номеру 3414. Вы получаете BQ-лейзер вместо 3480 за 1890 шекелей. Плюс вы еще получаете подарок стоимостью 400 шекелей от нашей компании. Поэтому звоните, заказывайте с доставкой прямо до двери. И возможность оплаты наличными тоже. Не терпите. Не доводите до операции, 3414.
1: Супер, Лер, спасибо огромное, услышимся чуточку позже. Ну а вам, друзья мои, хочу сказать еще раз, берегите свой главный ресурс, свое здоровье, ведь именно оно дает нам силы проживать, ну, вот такие вот непростые времена, когда мы где-то на пороге чего-то, но будем надеяться, что все-таки нет. Помните, что современные технологии, израильские медицинские современные технологии, позволяют убеждать боль, не выходя из дома и не тратя нервы в очередях к физиотерапевтам. Звоните и заказывайте свой BQ-лазер Pro по короткому номеру 3414. 3414.
2: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: И не отвяжусь, Лен, понимаешь?
2: Чё-то ко мне вот привязался, честное слово.
3: Да потому что ты как-то слишком серьезная сегодня.
2: Я вообще сама по себе дам серьезно, вот. Поэтому предлагаю...
4: Давай так, я сама по себе точка.
3: Поэтому сегодня день напитков, так что отмечаем.
4: Нет,
3: Лен, уберем твой серьез с помощью напитка.
4: Секундочку, ребята, товарищи, кому обратиться с этим? Это просто боль сейчас.
2: Что?
4: День без домашних заданий. Где этот был праздник, когда я училась в школе?
2: Я бы
3: в ящике у завуча.
4: Я больше всего ненавидела вот этот вот момент. А с учетом того, что я тогда, ну, прям я по-серьезски занималась спортом.
2: Вообще, кстати, я вот читала где-то статью о том, что было проведено исследование, и оказывается, что домашние задания, в принципе, как бы, они не дают никакого вот такого более-менее видимого результата.
3: А это кто это мне провел? Британские ученые, как обычно?
2: Явно не британские ученые.
3: Скорее всего, это были обиженные ученики, которые стали учеными. Нет, без шуток, потому что последнее время есть стремление к деконструкции.
4: Ага.
3: Деконструкции всего, что
4: есть
3: было
4: такое
3: изобретено. И новые ученые, ученые нового поколения, стремятся как раз разрушить старые теории, даже пусть они не являются стереотипными. Вот такое есть стремление у них.
4: Ой, а я, значит, опять в свою рубрику США. Значит, смотрите, что здесь у нас происходит. Значит, день медсестер, раз. День школу на велосипеде, два.
2: Так.
4: И день специалиста по охране труда.
2: Три. Угу. Слушай, а у меня вот какой вопрос. День встречи, сегодня день встречи с белым рыцарем. Это тот рыцарь, о котором я думала?
4: Не-не-не.
3: Мне кажется, смотрите, связано ли это, если проводить параллель, связано ли это с белым конем? Когда мужик домой приходит, так, он сразу идет на белого коня.
2: Ну, белый рыцарь, белый конь, белый камень, кто там, как его еще обзывают?
3: Ты сейчас описала туалетный камелот. Гальюн.
2: Гальюн, слушай, ну а так и, собственно, и есть. Там заседания вот этих вот совета рыцарей происходят и все такое прочее.
3: Слушай, а как красиво, ну простите, ну вот нехорошо поднимать вот эту тему, да, но... Простите, как красиво звучит вот этот морской термин «гальюн».
2: Гальда.
4: Красиво, да.
2: Хорошо.
3: Ну, красиво же.
4: Да, а еще я думаю,
3: что... А по факту нет.
4: Так же красиво в Ямайке сегодня отмечается День учителя.
2: Хорошо.
3: Я представляю, на каких они кайфах в этот момент.
4: Это стереотипы.
2: Кстати, сегодня Всемирный день аккордеона. Вот моя мама, ее, кстати, уже давно с нами нет, она играла на аккордеоне. И у меня был вот этот вальтмейстер, аккордеон такой.
3: Классный инструмент.
2: Да, да, да.
3: Потрясающий. День совместной детской тренировки. Вот интересно, связано ли это с тем, что родители и старшее поколение присоединяются к детям на каких-то тренировках, на открытых уроках, или на частных, или на домашних тренировках, или это связано с тем, что мамочки с папочками свозят так детей, оставляют и бегут на маник?
2: Знаешь, что
3: это значит? На маник.
2: Мне тут,
4: причем папы.
2: Мне тут, знаете, что представляется? Когда вот родительское собрание, вы когда-нибудь вот обращали внимание, да? Родители приходят, садятся вот в классе за парты и сидят реально как ученики, слушают. Учитель им что-то там втирает, они потом сдают деньги и уходят, понимаете?
4: Знаете, что меня развлекало в эти моменты? Во-первых, я обожала, когда моя мама приходила на родительские собрания, потому что я знала, что там всем будет плохо, если кто-то что-то скажет в мою сторону.
2: Вот
4: потому
2: откуда
4: мама...
2: у тебя вот дюдюкские, барбидовские вот эти вот дела.
4: Яблочко далеко от яблони не упало. А второй момент, я обожала на следующий день встречать своих одноклассников. Очень ненавидела, если выпадала на выходные, потому что долго приходилось ждать этой встречи. Особенно отличников, которые нервничали. Знаешь, вы когда-нибудь видели седых детей? А я их видела.
3: Смотри, как она смеется. Такое ощущение, что она обеспечила их седыми волосами.
4: Я добавляла. Вот
3: молодец.
4: Седыми их делали учителя. Особенно родители и после родительских собраний.
3: А вы замечали, дорогие девочки и дорогие радиослушатели, что по тому, как родители сидят на родительском собрании, на каком месте, в какой позе, можно понять, как они учились в школе?
2: Нет.
3: У них включается такая историческая память. И вы замечали, на последней парте всегда сидит какой-нибудь папа, раскинув вот ноги вперед и вот так вот руки скрестив.
2: Вот на последних партах мужчины, обычно папы, да, они там сидят. А мамы приходят уже, где да свободное
4: потому,
2: место
4: что
2: есть.
4: Места
2: там
4: мало им.
2: Да, абсолютно точно.
4: Большие мужчины.
2: А еще, ребята,
4: big guys.
2: Слушайте, сегодня есть праздник, который должен стать каждодневным праздником в Израиле.
4: Так
2: сегодня Европейский день безопасности дорожного движения.
3: Я уж подумал про день филателии.
4: Да.
2: Нет. Вот.
4: А вот смотри, а если вот не будет вот этого вот безопасного движения, тогда на них, для них, вот так вот я скажу, для них создан праздник Всемирный день хищных растений.
3: Опаньки!
4: Сюда иди!
2: Это вот росянка, да, вот эти вот все,
3: которые... Это мухолов.
2: Мухоловка, да.
4: Сюда иди!
2: Андрюша, у нас сегодня тоже с тобой праздник. Сегодня день космологии.
3: Да. Лен, да что ж, второй день подряд?
2: Да, да.
3: Это круто.
4: Какой второй день? Каждый день вы что-то себе там из космоса находите.
3: А вы замечали, кстати, дорогие друзья, что сейчас снова возвращается спустя 50 лет с Гаком. Тенденция...
2: Ну...
3: После слов 50 лет с Гаком,
2: ну.
3: О покорении космоса может не идти речь. Но спустя больше, чем 50 лет, снова возобновили вот эту космическую программу в разных странах. Активизировались люди,
2: да.
3: Особенно после полета Артемиды-2.
4: Да потому что Международный день против диеты.
2: Причем здесь диета к космосу?
4: А потому что.
3: Да.
2: Нормально так связала, вполне логичненько. А я так думаю.
3: Я подумал, что она это свяжет как-то с едой из тюбиков, хотя уже из тюбиков никто не питается.
2: Согласна, да. Но тем не менее, все равно там какие-то сублимированные вот на космической станции, сублимированные все эти продукты и все такое прочее. Хотя, глядя вот на все вот эти прямые трансляции, на то, как они там моют голову, как они едят и все такое прочее, тут вопросики.
4: Сейчас, секундочку, ребят, Ренат написал: «Доброе утро. Хорошо, что в Израиле другой формат родительского собрания». Ренат, не призываю никого сейчас, кроме Рената, писать на WhatsApp 054-20-70-800, а расскажите, как проходят в Израиле вот эти вот родительские собрания. Только вопрос только к Ренату. Отвечает Ренат!
2: Молодец.
3: Что, где, когда?
2: Да, да, да.
0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
3: Игорь Красковский с нами в студии, чтобы рассказать нам о чем-то очень важном и интересном. Игорь, доброе утро.
1: Привет, доброе утро, Андрей. Привет всем, кто слушает Первое радио. Я сегодня в командировке у наших друзей в компании Redmax TV.
3: Вау.
1: И только сегодня один день. Майская распродажа подписок в Redmax TV. Звоните прямо сейчас по номеру звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле. Всего за внимание.
3: Внимаю.
1: 26 шекелей в месяц. Рекордно низкая цена. 26 шекелей в месяц в подключении до 5 устройств и приставки. Звоните прямо сейчас.
3: Обалдеть.
1: Звездочка 2186 и оформляйте подписки. Redmax — это более 200 каналов абсолютно всех категорий, от новостей до спорта, на русском, иврите и других языках. Двухнедельный архив передач, онлайн-кинотеатр и видеотека с новинками в день выхода. И только сегодня это за 26 шекелей в месяц. И главное, в эту цену включены и приставки. Вы не ослышались, никаких дополнительных и скрытых платежей. Полный пакет каналов. Сегодня все это можно подключить за 26 шекелей в месяц. Бросайте все дела и звоните звездочка 2186, чтобы точно дозвониться. Предложение действует только сегодня, и желающих оформить будет очень много по такой цене. Естественно, акция действует только один день, поэтому не теряйте времени и звоните звездочка 2186. Еще раз, акция действует только сегодня. Звоните быстрее по номеру звездочка 2186 и подключайте полный пакет от Redmax TV вместе с приставками за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, услышимся в эфире. Ну, а мы идем принимать звоночки. Андрей, спасибо.
3: Игорь, спасибо большое, друзья. Redmax TV, звоним, звоним и еще раз звоним. Игорь, спасибо большое. Услышимся в следующем часе.
1: Есть у тебя?
3: У меня? Где в кармане
1: тогда
3: найду, настолько
1: хватит.
3: Это
1: тогда
3: выгодно.
1: Тебе хватит. Тогда тебе хватит.
3: Отлично, замечательно. И вам, дорогие друзья, хватит. Звоним. Игорь, до скорого.
1: Пока.
0: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, друзья, а мы едем дальше, и у нас гороскоп на очереди.
2: Так, если брать все знаки зодиака, то звезды обещают, что сегодняшний день станет временем больших скоростей и неожиданных инсайтов, когда информация будет усваиваться мгновенно, а нужные люди будут появляться на пути сами собой. Звезды советуют сегодня доверять своей интуиции и не бояться менять планы на ходу, ведь именно сегодняшняя гибкость поможет поймать удачу за хвост и решить все задуманное.
3: Меняю план. Ухожу с работы. Так, Овны, ваша природная энергия сегодня найдет выход.
1: Выходи.
3: Выход, значит, в решении сложнейших задач, которые раньше вызывали у вас только лишь головную боль. Постарайтесь направить этот напор в мирное русло, и тогда вы не только добьете своего, но еще и союзников обретете. Прикиньте.
2: Хорошо, так.
1: Тельцы. Для вас этот сегодняшний день станет настоящим подарком в плане финансов и личного комфорта, если, конечно, вы позволите себе немного расслабиться. Ваше умение видеть красоту в мелочах поможет создать вокруг себя атмосферу гармонии, которая притянет к вам очень интересных людей.
2: Близнецы, интересные встречи и звонки будут преследовать вас сегодня с самого утра, превращая ваш график в веселый калейдоскоп событий. Хорошо, если веселый.

0: Прекрасно, раки. Звезды советуют вам сегодня прислушаться к своему внутреннему голосу и привести, значит, время, провести время в кругу самых близких и проверенных временем людей. Ваша проницательность поможет разглядеть скрытые возможности там, где другие увидят лишь препятствия, так что действуйте смелее.
1: Левы. Ваше обаяние будет работать на полную мощность, заставляя окружающих буквально ловить каждое ваше слово и жест. Используйте этот сегодняшний день, чтобы уладить старые разногласия или предложить партнерам проект, о котором вы так долго мечтали.
2: Девы, вам сегодня стоит уделить внимание деталям, ведь именно в них кроется ключ к вашему грандиозному успеху в важном деле. Ваш сегодняшний рациональный подход в сочетании с творческой искрой позволит вам довести все до идеала без лишней суеты и нервов.
1: Слушай, ну хотя бы похвалили мою творческую искру.
2: Да, молодец.
1: А я-то тут при чем?
2: Ну ты же у нас дева.
1: А, ладно.
0: Вот уже молодец. Весы, настало время для того, чтобы вы позволили себе выйти из тени и громко заявить о своих талантах, ну вот прям вот всему миру. Ваша дипломатичность станет лучшим инструментом в переговорах, позволяя получить желаемое самой лучезарной улыбкой на лице.
1: Скорпионы, проявите сегодня свою легендарную выдержку. У скорпионов легендарная выдержка?
0: Да.
1: Как виски?
0: У них потрясающая выдержка.
1: Хорошо. Так как в делах могут возникнуть моменты, требующие мгновенной реакции и силы воли. Весь день вы будете чувствовать прилив сил, который поможет вам провернуть масштабную операцию и остаться в выигрыше.
2: Вот это очень круто. Стрельцы, удача в путешествиях и новых знаниях будет сопутствовать вам сегодня, наполняя вашу жизнь ощущением абсолютной свободы и драйва. А вечер сегодняшний отлично подходит для расширения кругозора, так что не отказывайтесь от приглашений на культурные мероприятия или лекции.
0: Когда они работают? У меня один вопрос. Когда стрельцы работают?
1: Они вместе с тельцами. Вот стрельцы и тельцы, они вместе на диване. Ходят на выставки. Вот так.
0: Козероги, вам сегодня полезно сосредоточиться на долгосрочных инвестициях и планировании своего будущего успеха в самых разных сферах жизни. Ваша серьезность и основательность станут тем самым фундаментом, на котором вы построите свою новую, очень впечатляющую победу.
1: Хорошо.
2: Жизнеутверждающе, да,
1: Водолей,
2: звучит.
1: Ваша оригинальность и непредсказуемость сегодня станут вашим главными козырями, которые обезоружат любых, даже самых серьезных конкурентов. А идеи, какими бы безумными они ни казались на первый взгляд, имеют все шансы превратиться в проект всей вашей жизни.
2: Ну и рыбы. Чувствительность к чужим настроениям поможет вам сегодня избежать острых углов в общении и наладить контакт с очень важной для вас персоной. А в общем и целом день будет полон светлых моментов, если, конечно, вы доверитесь течению и просто позволите жизни удивлять вас приятными сюрпризами.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Мы продолжаем общение вместе с Валерией Мейер, консультантом по здоровью компании BQ Laser. Говорим сегодня про любовь к себе, когда ваш выбор правильный. Вы выбираете себя. Ну и быстренько напомню короткий номер для связи, звездочка 3414. Валерия, здравствуй еще раз.
2: Здравствуйте, доброе утро, здравствуйте.
1: Слушай, у меня вот такой вот вопрос. А вот можно ли BQ Laser использовать как регулярную домашнюю поддержку? Не только когда уже вот болит, а когда это будет как часть ухода за телом и сама по себе профилактика?
2: Чаще всего так используют люди золотого возраста. Почему? Потому что, так как я уже говорила, что BQ Laser улучшает кровообращение, да, он снимает отек. Из-за того, что он улучшает ткани, восстанавливает ткани, более того, он вырабатывает энергию, да, в тех местах, где мы прикладываем BQ Laser. То есть, простыми словами, я вам скажу, что когда наше тело уже старше 60-70, вот такая вот энергия, которая вырабатывается BQ Laser, это на самом деле очень отличная история. Почему? Потому что есть такое, знаете, ощущение, как будто организм более молодой, более свежий, более... я бы сказала, более в тонусе. Поэтому да, конечно, да. Поэтому я всегда вам говорю, что если у вас есть родители золотого возраста, то это отличный подарок для ваших родителей.
1: Прекрасно. Ну, а если мы говорим про подарок, то тогда скажи, пожалуйста, какие плюшки, какие скидки, какие приятные бонусы ждут наших радиослушателей, которые набирают номер звездочка 3414?
2: Так как мы подходим к концу уже этой недели, то есть уже у нас действительно осталось совсем мало выходов, акции у нас и все предложения действуют только на время эфира. Для всех слушателей Первого радио сегодня модель Pro вместо 3480 шекелей за 1890 шекелей с доставкой на дом, с гарантией, с сопровождением, возможность расписать на чеки, заплатить наличными, расписать на 24 платежа без ребита, без кредита. Поэтому, друзья, звоните, потому что еще вы получите подарок стоимостью 400 шекелей. Ну и самый главный подарок – это жизнь без боли.
1: Это прекрасное предложение. Я думаю, что люди уже набирают короткий номер звездочка 3414. Ну и мне хотелось бы сказать, что это про осознанный подход к себе, когда вы не игнорируете сигналы тела, а выбирайте заботу о себе и о своих близких. Все, что нужно для этого сделать, это набрать короткий номер звездочка 3414. Звездочка 3414. Валерия, тебе огромное спасибо. Ну, мы уже услышимся в следующем часе.
0: Реклама. 1, 2, 3.

0: Время на часах 7 часов 55 минут утра. 6 мая 2026 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио 89.1 FM. В студии Кристина Кипниц.
1: В студии Лена Семенова.
2: В студии Андрей Ежов.
0: Я немного пьяная была.
1: Да-да-да.
0: В студии.
1: Но мы еще здесь буквально 5 минуточек уйдем пока потом на перерыв и с новыми силами, с новой энергией ворвемся в эфир. Для того, чтобы, дорогой наш радиослушатель, будить тебя. Two girls, that was cool for me. Three girls, damn, dude's horny. Four girls.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
6: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
9: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
10: Первое радио.
9: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
11: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
12: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
13: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
14: Первое радио. Новости.
15: ЦАЛЬ закупил в США разрывные противодроновые пули. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Командование ЦАЛЯ распорядилось в срочном порядке закупить в США крупную партию патронов калибра 5,56 мм, в которых пуля при выстреле разделяется на 5 шариков, существенно повышая вероятность поражения дронов. Как сообщает корпорация КАН, приказ о закупке патронов, зарекомендовавших себя в войне Украины против России, был отдан после серии испытаний, проведенной делегацией командования сухопутных войск в США на прошлой неделе. Сумма сделки не разглашается, а поставка патронов начнется на следующей неделе. На авиабазе Тель-Нов накануне состоялась церемония смены командующего военно-воздушными силами Израиля. Генерал-майор Омер Тишлер сменил на этом посту генерал-майора Томера Бара, возглавлявшего ВВС последние 4 года. Церемонию провел начальник генштаба генерал-лейтенант Эйяль Замир. Он сообщил, что на этой неделе утверждено приобретение 2 эскадрилей боевых самолетов, в дополнение к уже одобренной закупке эскадрилей, вертолетов, беспилотников и самолетов-заправщиков. Замир подчеркнул, что ЦАЛЬ находится в состоянии высокой боевой готовности. Мы внимательно следим за событиями в Персидском заливе и готовы со всей мощью ответить на любую попытку нападения на Израиль. Новый командующий ВВС заявил, что он помнит о провале 7 октября, когда армия не выполнила свою задачу по защите граждан. «Мы следим за происходящим в Иране и готовы направить все ВВС на восток, если потребуется», — заявил Тишлер. Комиссия с участием лидеров ультраортодоксального еврейского сектора вызвала генерального директора авиакомпании «Исраэль» Ури Сиркиса на слушание с целью добиться от компании прекращения полетов по субботам. Как сообщает 12-й телеканал, в противном случае руководство «Харидим» угрожает потребительским бойкотом. При этом не исключено, что под давлением окажется и сеть супермаркетов «Рами Леви», принадлежащая тому же владельцу. В результате атаки украинских беспилотников на Джанкой на севере Крыма погибли 5 человек, о чем сообщил назначенный властями России глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, среди погибших гражданские лица. Накануне вечером атаки беспилотников также отражались в Севастополе. Назначенный России губернатор Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО и мобильных огневых групп, а также о 12 сбитых беспилотников в районе Верхнесадового и Северной стороны. Незадолго до полуночи был объявлен отбой воздушной тревоги. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре страны. В Иерусалиме 18 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде, на Голландских высотах 21, в Хайфе 20, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 22, на побережье Мертвого моря 25, в Эйлате 28. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 50 до 150 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
8: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: 8:07 утра, 6 мая 2026 года. Те, кто не успели сделать еще себе шашлычки пожарить, то, друзья, вперед, вперед и еще раз вперед. У нас первое радио 89.1 FM, впрочем, как обычно. У нас прогрев шоу, тоже, впрочем, как обычно. И состав из трех человек, впрочем, как обычно. Лена Семенова.
2: Кристина Кипнис.
3: Андрей Ежов.
2: Доброго,
1: как Елена Семенова.
2: Ты сказал, что... Да. Да.
3: Ты слишком молодой для такой памяти. Что случилось?
1: Тяжелая неделя.
3: Но я знаю, что тебе поможет немножечко взбодриться. Смотрите, какую новостишку я нашла, коллеги. В одном, значит, из музеев Лондона, значит, хранится коллекция вещей, забытых пассажирами в лондонском метро. И там можно найти, на самом деле, необычные предметы. И вот здесь просто, ну, коллекция просто сводит с ума. Смотрите, от человеческого черепа до самурайского меча и даже рыбы фугу, представляете?
1: Это ядовитая, которую готовят.
3: Да, это не просто музей потерянных вещей, как казалось бы, а настоящее окно в жизни людей, их истории. Ну, я там думаю, действительно, там истории просто нереальное количество. Ну и, соответственно, интересно, какие истории стоят за каждым экспонатом. Возможно, даже кто-то, может быть, историки или просто креативные люди какой-нибудь текст пишут под каждый этот предмет, как бы вот развивая свою фантазию. Я бы лично вот какой-нибудь такой предмет бы увидела и что-то бы такое красивое бы, что-то какое-то блокбастерское написала бы. Но и посетила бы с удовольствием этот музей. Вы представляете?
1: Да.
3: То есть у нас как фантазия работает? То есть забытые вещи — это сумочка, ключи, там, я не знаю,
1: рыба-фугу.
3: А тут череп и рыба-фу. И самурайский меч.
1: Мне интересно, окей, самурайский меч, человек пришел расправиться за смерть своей династии. Не знаю, там, при летел в Лондон. Череп, кто-то играл Гамлета, и череп этот забыл, когда уезжали с гастролей.
3: Или какой-нибудь полицейский.
1: Но рыба, черт ее дери, фугу. Природа придумала, что вот эту рыбу есть нельзя. Ни-ни, фу, брысь отсюда. Нельзя, отравишься.
3: Скажи об этом дельфинам.
1: И человек, так, и человек с дельфинами такими.
3: Слушайте, как...
1: А что если?
3: Не так они. Они сидят такие... Как-то скучно.
1: Я представил сейчас, как дельфины сидят.
3: Нечем себя занять. Что бы такое поделать? И один такой приходит. У меня есть решение этому вопросу. Такие, да, и что? Они такие, знакомьтесь, это Вася.
2: Фугу, это Вася.
1: То есть ты хочешь сказать, что у нас первыми людьми были Адам и Ева, а там рыба Вася?
3: Не знаю, как у вас, у меня первые были дельфины.
1: А первая рыба, которая вышла на сушу, вот это вот, знаешь?
2: Это кто?
1: Земноводная. Ну, какой-нибудь был Геннадий.
2: Геннадий? Или Георгий.
1: Эукариот Геннадий.
2: Кстати, я читала, что дельфины жрут вот эту рыбу фугу, чтобы кайфовать.
1: Да, чтобы кайфануть. На самом деле, это очень интересная тема. И, кстати, в Лондонском музее очень много есть информации про дельфинов. Я там был. Итак, далеко не уходим от Великобритании, потому что 6 мая, то бишь в этот день, только в 1994 году торжественно, с шариками, открылся тоннель под проливом Ла-Манш.
2: Прям
1: или
2: с шариками. С
3: гелом!
2: Слушайте, ребята, я тут прочитала новость из Австралии. Она пришла и просто обалдела. Смотрите, там... Дикая свинья нашла 18 бутылок пива, которые
3: Что?
2: Были оставлены туристами, и выпила их.
3: Опьянев. Одна?
2: Ну, видимо,
3: без
2: смотри
3: компании?
2: Дальше.
1: Она расстроилась, что ее не
2: подожди,
1: пригласили.
2: Подожди, Рега.
3: Так.
2: Опьянев, она начала рыться в ближайшей мусорке в поисках еды. Видимо, чтобы заесть алкоголь. Очевидцы рассказывают, что потом вот эта опьяневшая дикая свинья спровоцировала корову, и та в итоге гонялась за ней вокруг машины, возле лагеря. Внезапненько.
1: Это типичное 1 января.
3: Я представляю это диалог. Подходит свинья к корове и говорит, ты меня уважаешь?
1: Разговор начинается с звука.
3: Да-да.
1: А вот как корова, а вот как свинья свистела, это второй вопрос.
3: Сделай этот звук. Ты сюда часто заходишь?
2: Да.
1: Одна тут молоко даешь?
2: Кстати,
3: подружки есть?
2: Кстати, ребята, про молоко. Про молоко новость пришла из Японии. Я когда прочитала, честно говоря, я обалдела. К этому надо быть реально готовыми, если вот вдруг соберетесь попробовать. В одном из баров Осаки посетители выстраиваются в очередь за весьма специфической услугой.
1: Так.
2: Там, в этом баре, официально предлагают кофе с молочным плевком. Смотрите, официантки подают гостям напиток, набирая молоко в рот и эффектно выплевывая молоко это прямо в чашку.
3: Да.
2: В соцсетях там, между прочим, вовсю спорят, чем такая добавка лучше обычной. Но, судя по популярности заведения, спрос на подобный экстрим растет просто невероятными темпами.
3: Тогда я не понимаю, почему...
2: О вкусах не спорят.
3: Тогда я не понимаю, когда я хочу иногда некоторым людям плюнуть в чашку, почему они обижаются.
2: Ну ты же... Ой, все.
1: А ты скажи, я японка. Не, я, конечно, знал, что у них есть склон, да, у них есть склонности к каким-то извращениям, но все-таки.
3: Да ладно, есть все-таки.
1: Все-таки есть. А что есть, потом уже расскажем. Ну, потому что это кошмар, слушай.
2: Да, это реально. Это
1: а вот ты бы выпила такое?
2: Нет.
1: Я бы тоже нет.
2: Хорошо, что я об этом почитала.
1: Кстати,
3: у нас
1: знаете...
3: есть экстремал, подожди. Вот, я, вот неважно, что ты сейчас хочешь сказать, но то, что сейчас пришло сообщение от Рената,
2: так.
3: Во-первых, он говорит, что я ловил фугу и так. Прислал фотографию.
2: Угу. Так, дальше.
3: Все.
2: Все.
1: А, умница, молодец, пятерка, садись.
3: Так.
1: У меня была такая история, что я как-то копался в интернете. Ну вот бывает такое, что я копаю не ленту скроллю в Инстаграме или ТикТоке, а я копаюсь в интернете в поисках каких-то интересных фактов. Короче, это оказалось не шутка, не рофл, не идиотизм, не пошлая статья. Это оказывается правда. Значит, азиаты во многом считают нашу еду извращенской.
3: Да, да.
2: Слушай,
3: да,
2: ну мы для них, точно так, как они для нас, мы все для них на одно лицо.
3: Да.
2: И это абсолютно неудивительно.
1: Они считают, окей, куриные яйца, окей, но яйца перепелки они считают извращением. Хотя перепелиные яйца, я помню, я все детство, вот когда на рынок ходил.
2: Слушай, ты знаешь что, вот эти перепелиные куриные яйца, ну вот эти молочные плевки ну, никак не перебьют. Но перебьет музыка. Предлагаю уйти.
1: Ты думаешь, а ты знаешь, как следующая песня называется?
2: Как?
1: Но не плевок.
2: Кусь?
1: Не, в смысле, ты думаешь, я каждый час буду начинать с кусь?
2: Час и литл кусь?
1: Друзья, у нас колесо обозрения с Павлом Маргуляном и песня «Кусь». Да.
3: И именно с этой песни заходит Павел Маргулян в эфир. Вот я, если доживу до такого момента, считайте, в этой жизни я видела все.
1: Да, и Павел Михайлович делает тебе кусь. Нет, группа «Градусы» — головастики, дорогие друзья. Давайте
2: вслушаем. К молоку головастики самое то.
1: А из них знаешь, кто вырастает?
2: Так, все, давай не будем...
1: Да.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Продолжается, дорогие друзья, прогрев-шоу. И вот прямо сейчас, знаете, такой крик души. Но хватит терпеть боль и жить на обезболивающих препаратах. Наука давным-давно шагнула вперед. Сегодня разбираемся в том, как израильская медицинская разработка помогает справляться с грыжами, с артритами, с воспалениями, с хронической болью, без лишнего риска и очередей к врачам и физиотерапевтам. С нами в студии эксперт Валерия Мейер, консультант по здоровью компании Beaker Laser. Валерия, доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Лера, давайте еще раз. С чего начать человеку, который уже почти отчаялся, найти спасение от постоянного этого страдания, от боли, от хронической?
2: В первую очередь нужно продолжать верить, что есть что-то, что может помочь.
1: Это все понятно, Вера, оно, конечно, хорошо, но помочь бы немножко бы.
2: Вот знаете, у нас есть такие истории, женщина, у нее была боль в колене, она говорит, я 20 лет принимала таблетки, 20 лет мазала, там делала уколы, говорит, все перепробовала, таблетки закончились, мази закончились, а боль осталась. Так вот, дорогие друзья, чтобы не было такого случая, я рекомендую вам всем приобрести медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений, который называется Beaker Laser, модель PRO, профессиональная версия, врачебная версия. Медицинская технология, технология, которую выбирают сегодня врачи. Не просто так, я вам скажу, что из тысячи рекомендаций от ведущих врачей Израиля, ортопедов в том числе. Почему Beaker Laser настолько хорош? Потому что он не дает временное облегчение. Beaker Laser убирает воспаление, и поэтому вы избавляетесь от боли навсегда. Боль не возвращается. Вы контролируете боль. Вы решаете, когда вам спать, как спать, куда ходить, не ходить, а не боль решает за вас.
1: На какой технологии работает этот лазер и для кого прибор предназначен?
2: Вы уже ответили на этот
1: возраст.
2: Вопрос.
1: Возраст, возраст. И вы говорили, там чуть ли не 250 болезней, да, он помогает, в том числе и кожные заболевания.
2: Угу. Да. Все верно, технология очень безопасна, технология низкоинтенсивного лазера. Единственное место, куда мы не направляем, это глаза и щитовидная железа, это запрещено. Но так мы можем использовать везде, и более того, скажу, даже менструальные боли можно лечить с помощью Beaker Laser, то есть облегчает состояние очень быстро.
1: Причем,
2: если мы говорим... Да, если мы говорим про какие-то хронические боли, да, то здесь, конечно, нужно 3-4 недели.
1: То есть я так понимаю, что здесь и розацея, и псориаз, и герпес, и даже геморрой, и даже какие-то косметические проблемы после агрессивных косметических процедур, правильно?
2: Все верно, да.
1: Лера, сейчас для слушателей Первого радио работает, есть специальное предложение, от которого просто невозможно отказаться, и надо прямо сейчас дайте два, как говорится.
2: Да, у нас, смотрите, на время эфира действует такое предложение. Сегодня Beaker Laser модель PRO вместо 3480 шекелей всего за 1890 шекелей. Звоните прямо сейчас, доставка прямо до двери, доставка быстрая, 3-4 рабочих дня, бывает даже и на следующий день.
1: Обалдеть.
2: Можно заплатить наличными, чеками, расписать на платежи и жить здорово и счастливо. Прибор прослужит вам минимум 10 лет. Звоните, звездочка 3414, звездочка 3414.
1: Вот так, дорогие друзья, хватит терпеть боль и ждать чуда. Возьмите управление своим самочувствием в свои собственные руки. Пример тысячи израильтян доказывает, что жизнь без боли возможна, причем даже при самых сложных диагнозах. Лер, спасибо огромное, услышимся чуточку позже. Вы, друзья, прислушивайтесь к своему телу, заботьтесь о своем здоровье с Beaker Laser PRO. И пусть каждый день ваш будет наполнен энергией и радостью. Короткий номер для того, чтобы заказать свой личный себе домой Beaker Laser PRO, звездочка 3414, звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
11: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
12: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
1: Реклама.
13: Первое радио всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Сундук Баха.
1: При жизни его называли божественным богемцем, а по влиянию на Моцарта музыковеды ставят этого композитора в один ряд с Бахом и Гайдном. Однако судьбу музыканта вряд ли можно назвать простой. Путь Йозефа Мыслевичика начался со стремительного взлета, славы и бешеного успеха, а закончился бедностью, полным забвением и одинокой смертью от сифилиса. В Италии чешский музыкант прославился под именем Джузеппе Венатарини. Сын пражского мельника не захотел идти по стопам отца, несмотря на то, что был принят в гильдию мельников, предварительно сдав практический экзамен по управлению процессом помола. Недолго думая над выбором, стабильный доход или призрачная слава на поприще искусства, Мыслевичик отправился в Италию, так как понял, в Праге его таланту не суждено раскрыться. Кто-то из знакомых аристократов предложил молодому музыканту место в коляске, направляющейся в Венецию, и вот уже скоро 26-летний композитор издал свои первые три сочинения. Самым большим городом Италии в то время был Неаполь, и это была настоящая столица оперного искусства. Когда посол Неаполя заказал Мыслевичику новую оперу, чешский музыкант понял – это его шанс. Молодой композитор выбрал сюжет, пользовавшийся тогда особой популярностью – историю о древнегреческом герое Беллерофонте. Убийство, любовь, ненависть – кажется, Мыслевичик знал, чем покорить южан. До этого так прославиться в Италии не удавалось ни одному чеху. Композитора завалили заказами. Творить приходилось очень быстро. Неаполь запросил еще несколько опер, Турин требовал свою, не отставала и Падуя. В Неаполе Мыслевичик стал заметной фигурой. Его узнавали, им открыто восхищались и называли спасителем классической оперы. Приходилось соответствовать статусу. Мыслевичик приобрел палаццо в Риме, нанял прислугу, стал посещать светские вечера, а его секретер был завален любовными письмами от разных женщин. Тогда-то его и стали называть «Il Divino Boemo» – «божественным богемцем». С Моцартом Мыслевичик познакомился в Болонье. Божественному богемцу было 33, зальцбургскому гению всего 14 лет. «Какая радость, я встретил кого-то близкого», – напишет об этом знакомстве Моцарт. Чех проникся и способствовал карьере Вольфганга своими связями. С 1777 года в карьере Мыслевичика происходит перелом. Тогда у него начинают проявляться признаки сифилиса. Вдобавок, на пути из Германии в Италию коляска композитора перевернулась, и Мыслевичик поранил лицо. У него был перебит нос, в рану попала инфекция. Лечился музыкант в Мюнхене, но результатом неудачной операции стал лишь выжженный нос. В мюнхенской больнице произошла их последняя с Моцартом встреча. Мыслевичик выписался с серебряной повязкой, которая скрывала его изуродованное лицо. Он вернулся в Италию, где написал еще две оперы, но они с треском провалились. Ему пришлось отказаться от ангажемента в театре Сан-Карло. Музыканта все больше опутывали долги. Спустя год нищий и всеми покинутый чешский музыкант умер в Риме в возрасте 43 лет. Моцарт, всего на 10 лет переживший друга, написал: «Мыслевичик был человеком, одним своим присутствием приводивший в трепет всех придворных музыкантов. Как же мы могли оказаться настолько беспечными, что позволили Мыслевичику вот так покинуть этот мир?» На сегодня все. Ровно через неделю новую историю «Кто как творил и чем вдохновлялся» расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
0: Сундук Баха. Прогрев шоу. На первом.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Реклама.
2: Игорь Красковский снова с нами для того, чтобы рассказать нам, что смотреть-то. Вот включаем мы телевизор, а смотреть-то что? Игорь, доброе утро, ответь на вопрос, пожалуйста.
3: Доброе утро, прогреем обстановочку сейчас. Итак, друзья, я сегодня в командировке в компании Red Max TV, выхожу в эфир с подарками.
2: Класс.
3: Настоящими. Только сегодня один день, майская распродажа подписок в Red Max TV. Звоните прямо сейчас по номеру *2186. И подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь
2: за
3: 26 шекелей в месяц. Рекордно низкая цена. 26 шекелей в месяц, подключение до 5 устройств и приставки. Звоните прямо сейчас, *2186, и оформляйте подписки Red Max. Это более 200 каналов абсолютно всех категорий, от новостей до спорта. На русском, иврите и других языках. Двухнедельный архив передач.
2: Обалдеть.
3: Онлайн-кинотеатр и видеотека с новинками в день выхода. И только сегодня всего лишь 26 шекелей в месяц. И главное, в эту цену включены приставки. Вы не ослышались, никаких дополнительных и скрытых платежей. Полный пакет каналов. Сегодня все это можно подключить всего лишь за 26 шекелей в месяц. Бросайте все дела и звоните по номеру *2186, чтобы точно дозвониться и точно подключиться. Предложение действует только сегодня, только один день. Red Max TV по такой цене, один день. И поэтому не тратьте время, а звоните *2186 прямо сейчас. Акция действует только сегодня. Быстрее звоните по номеру *2186 и подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставками всего лишь за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем вам удачи, услышимся в эфире, вы звоните, а мы начинаем принимать ваши звоночки. Андрей, огромное тебе спасибо.
2: Тебе огромное спасибо. *2186. Вот, друзья, мне
3: 26
2: кажется,
3: шекелей в месяц.
2: 26 шекелей в месяц.
3: Невероятно.
2: Вы забирайтесь в свою, значит, забирайте руки в свою зимнюю курточку, в которую вы ходили буквально месяц назад, и ищите там мелочь. И вот эту мелочь, которую вы нашли, это и есть месячная подписка на Red Max TV. Всего 26 шекелей. Чего вы сидите? *2186. Звоним. Получаем, значит, оформляем подписку, платим 26 шекелей в месяц, и будет вам счастье. Куча каналов, сериалов, фильмов и многое-многое другое. Игорь, спасибо, до встречи.
3: Да, пока.
1: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
3: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Мы завершаем на сегодня разговор о здоровье вместе с Валерией Мейер, консультантом по здоровью компании BQ Laser. Ну и по традиции напомню короткий номер для связи, звездочка 3414. Сегодня мы говорили о теле, которое мы часто откладываем на потом.

0: пока она не начинает говорить с нами через боль, напряжение и усталость. Валерия, вот скажи, пожалуйста, часто ли к вам обращаются люди, которые долго игнорировали дискомфорт, а потом понимают, что организм уже буквально кричит о помощи?
1: Люди, которые терпели боль 40 и более лет.
0: Ого.
1: В моем случае 60 лет.
0: Да ты что?
1: Бывают и такие, да, бывают. Смотрите, вообще, как бы я, давайте будем говорить честными. Очень многие люди сомневаются при покупке BQ-лазера, потому что, ну, правда, относятся скептически. Как 184 грамма может помочь боли, избавиться от боли, которая длится там 30-40 лет?
0: Ну, да.
1: И люди часто к нам приходят уже, когда уже все, уже, ну, знаете, вот уже... надежду потеряли, усталость пришла. И да, вот хочется попробовать действительно чудо.
0: А вот у меня
1: я
0: так...
1: всем говорю. Mm-hmm. Да.
0: Я хотела... Прости, говори.
1: Я просто хочу всем сказать, что BQ-лазер – это медицинский прибор, это не просто гаджет. Это медицинский прибор, который постоянно проходит проверки, исследования, сертификацию. Все работники проходят сертификацию. То есть это не игрушка, это действительно... прибор, который работает.
0: А вот давай немного им поможем. Вот какие сигналы, такие тихие сигналы тела, на которые вот люди обычно не обращают внимания, а это уже прям знак, что организму нужна поддержка. Вот на что им в первую очередь нужно обратить внимание?
1: Первое, то, что я всегда говорю, что, знаете, у людей очень из-за боли сильно меняется походка.
0: Так.
1: Вообще про это очень мало говорят, но походка, кстати, очень часто выдает боль.
0: Походка,
1: либо человек
0: раз.
1: Начинает... Да. Второе, понятно, что настроение, это как бы, наверное, всем незнакомо. Когда у человека что-то болит, он все время про это думает на самом деле.
0: Частые головные боли, есть, наверное, да?
1: Да. Угу. Да. Третье, хочу сказать, что это влияет на самом деле на всю семью. То есть, если когда у человека что-то болит,
0: особенно
1: заметьте,
0: у мамы.
1: У всех всегда, значит, что-то тоже болит. Меняется настроение, появляются ссоры в семье, не можете поехать в шиш-шабат отдохнуть. То есть 100%. Это появляется лишнее ограничение.
0: Но у нас нет ограничений для тех, кто успеет еще набрать короткий номер звездочка 3414. Что же они получат, когда дозвонятся в компанию BQ Laser?
1: Сегодня последняя возможность, скажем так, на сегодня приобрести BQ Laser по специальной цене. Для всех слушателей Первого радио специальное предложение модель Pro, последняя мощная версия. Вместо 3480 шекелей всего за 1890 шекелей. Плюс для первых 5 позвонивших вы получаете подарок стоимостью 400 шекелей. Я всех призываю не терпеть боль. Попробуйте, потому что мы еще даем месяц тестового периода с полным возвратом денег. Абсолютно безопасная система оплаты, доставка прямо до двери. Звоните, звездочка 3414, звездочка 3414.
0: BQ Laser Pro помогает мягко и без лишней нагрузки поддержать организм, снизить боль, уменьшить воспаление и ускорить восстановление. Это про заботу о себе и своих близких без крайности, когда вы не ждете момента, когда уже невозможно, а начинаете помогать себе вовремя. Так что не откладывайте долгий ящик, набирайте короткий номер звездочка 3414. Валерия, ну а тебе огромное спасибо и услышимся завтра.
1: Всего доброго.
2: Реклама.

0: 8 часов 56 минут утра, 6 мая 2026 года. Это «Прогрев шоу» на Первом радио с Леной Семеновой,
1: Кристиной Кипнис,
2: Андреем Ежовым.
1: Ну что, ребята, вот единственное, о чем я жалею, это о том, что «Прогрев шоу» подходит к своему логическому завершению, но на этом ничего не заканчивается. Буквально после нас и после свежего выпуска новостей на Первом колесо обозрения с Павлом Маргуляном давайте будем смотреть на израильскую прессу под правильным углом, самые важные заголовки, острые темы и все то, о чем гудят газеты. Это сегодня.
2: Ну а вечером уже совсем другая энергия, закулисная и откровенная. В 16.00 «Гостиный двор» с Владом Зерницким, в студии команда театра «Лестница», Анна Гланц, Григорий Кофман и Михаил Лернер. Говорим о спектакле «Пять вечеров без фильтров». Как рождается история спустя годы разлуки героев, что остается за кулисами и почему эта постановка так цепляет зрителя. Не забудьте, в 16.00 «Гостиный двор».
0: Поднимаемся по лестнице вверх уже к самому вечеру. В 20.00 программа «Не по Фрейду». В 20.00 разговор пойдет о том, что сегодня волнует почти каждого. Деньги, отношения, внутреннее состояние и поиск опоры. И все это через личный опыт и реальные трансформации. Гости эфира — Александра Кучеренко, Energy Coach, которая помогает людям находить баланс, внутреннюю свободу и достигать своих истинных желаний.
1: Не пропустите, да, в 8 вечера «Не по Фрейду». Ну а если, дорогие друзья, хотите не только слышать нас, но и видеть, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио, смотрите прямые трансляции, оставляйте комменты и пересматривайте любимое интервью в любое удобное для вас время.
0: Пока-пока, до завтра!
1: Да, до завтра, услышимся!

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
11: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
12: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
13: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама.

0: 9 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Ливанские источники сообщают, что ВВС Цааля нанесли удары по целям в районе Залаи в БК на востоке Ливана. Цааль информацию пока не комментирует. После 27 апреля Цааль воздерживался от ударов по целям в БК, атакуя только на юге Ливана. Тем временем муниципалитеты Кирьят-Шмуна и населенных пунктов Верхней Галилеи сообщили жителям, что Цааль начал волну ударов в Ливане, в результате чего будут слышны отзвуки взрывов. Также отмечается, что изменений в рекомендациях службы тыла нет. Иранские власти сообщили о срабатывании ПВО в районе острова Кешм в Ормузском проливе. По заявлению администрации провинции Хормозган, громкие звуки, о которых сообщали жители острова, были связаны с перехватом малых летательных аппаратов и разведывательных беспилотников. Иранское агентство CNN и издание НТХАБ утверждают, что разрушений и пострадавших не было. Остров Кешм расположен у северного входа в Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых морских поставок нефти и газа. В последние недели иранские источники несколько раз сообщали о перехвате беспилотников в провинции Хормозган и в районе Кешма. Расследование в отношении певца Яля Голана, которого должны были допросить по подозрению в сексуальном преступлении, отложено. Ожидается, что его допросят позднее. Допрос был назначен на сегодняшнее утро в рамках дополнительных следственных действий по жалобе женщины, утверждающей, что около 10 лет назад Голан совершил в отношении нее сексуальное преступление, когда пришел к ней на косметическую процедуру. По данным КАН, решение об отсрочке принято, в частности, из-за объема материалов, переданных самим Голаном в рамках поданной им жалобы о вымогательстве. Портал Вайнет приводит слова из источников следственных органах, согласно которому причиной отсрочки стали изменения в расследовании жалобы певца против молодой женщины по подозрению в вымогательстве, угрозах и ложном доносе. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре страны. В Иерусалиме 18 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде, на Голландских высотах 21, в Хайфе 20, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 22, на побережье Мертвого моря 25, в Элате 28. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 50 до 150 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Колесо обозрения».
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение «Первого радио». Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: עיתון, אמור בתגובה שהעניין
5: אני הולך לשאול את ביטחון המדינה
6: מדינת ישראל הם מייצגים
7: לבעזנו למבצע אנטבל
3: קליסו הבזריניה, ספבלם מרגוליאנם

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Колесо обозрения на Первом радио. 9 часов 4 минуты. Шестое, да? Правильно, Андрей? Я там вижу, у нас просто компьютер стоит ко мне немножко боком. Косит, так сказать. И я, чтобы не скосить... 6 мая, Йом-Рви и среда. Это я помню. Андрей Ежов и я, Павел Маргулян, в студии. Вместе с нашими газетами «Исраэль Айом», «Идиот Ахронот» и «Арец». Знакомимся с материалами сегодняшней израильской печатной ивритоязычной прессы. Как обычно, в программе «Колесо обозрения» в течение этого часа. Так, ну, а сначала приложение. Сегодня все стандартное, тоже, как и вчера. «Демаркеры», «Галерея», «Экономика» и «Культура». Это газета «Арец». И приложение «Зманим плюс». Приложение в газете «Идиот Ахронот», которое выходит по средам. И посвящено в основном... читательницам газеты «Идиот Ахронот», судя по тем материалам и рекламируемым товарам, разным модным товарам, которые на ее полосах. Сегодня женская такая летняя одежда, как я понимаю, здесь различные. Вот я не обратил внимания сразу, а сейчас обращаю внимание. Вся одежда, которая здесь показана, здесь юбки, длинные платья с вертикальными полосами типа пижамы, шорты, все в таких постельно-голубых тонах, мягких голубых тонах. Видимо, это какой-то цвет этого сезона, я так подозреваю, раз вся одежда, которая здесь, вот в этих тонах. Программа телерадиопередач, несколько рецептов, пару страниц досуга, кроссворды, судоку и пару страниц спорта. Так обычно, в том числе и сегодня, выглядит приложение «Зманим плюс». Все с приложениями, как я уже сказал, сегодня все стандартные, нестандартных нет, и поэтому мы можем с вами взяться за главные темы сегодняшних газет. Они разные сегодня во всех газетах, главными вынесены разные темы, и давайте с ними разбираться и будем с ними знакомиться. Ну, а главное событие, скажем так, в стране, а у нас страна, знаете, как про Израиль говорят, Израиль — это не страна, у которой есть своя армия, это армия, у которой есть своя страна. Вот, и поэтому события армейские у нас очень важны. Часто то, что происходит в армии, появляется на страницах наших газет. И поэтому такое важное событие, как у, скажем так, передового отряда израильских вооруженных сил, а именно ВВС, военно-воздушных сил, событие смены командующего. Это важное событие, и ему посвящена главная фотография в газете «Идиот Ахронот». Отдают честь три человека. Начальник генерального штаба в центре Эйаль Замир. Справа от него Омер Тишлер, новый командующий ВВС. Слева от него уходящий в отставку Томер Бар. Вот они стоят, глядя на нас в камеру, в фотокамеру. И под этой фотографией вот такой текст. Цитата. Значит, уходящий в отставку командующий ВВС, фрагмент его выступления, значит, то, что случилось 7 октября, это я перевожу цитату его текста, выяснится только на комиссии по расследованию, он ее назвал Хицонит, внешней комиссии по расследованию, то есть такая независимая и внешней и объективной комиссии по расследованию. Ну, к этой фразе уже придрались журналисты, обратили внимание на нее. Некоторые обратили внимание, что он не сказал комиссия Мемлахтит. Вы знаете, что у нас спор на сегодняшний день по поводу комиссии, которой так и нет. После 2,5 лет с момента тех событий Мемлахтит, то Мемшальтит, то есть государственная комиссия по расследованию или правительственная комиссия по расследованию. И вот журналисты, ну и те, кто интересует этой темой, внимательно наблюдают за тем, как определяют эту комиссию люди, выступающие на эту тему, особенно люди такого ранга, как командующий ВВС. И вот Томер Бар сказал обозначил эту комиссию так, как каждый может трактовать по-своему. Хитсунит и объективит, внешняя и объективная комиссия. И поэтому уже есть критика, что он не сказал мемлахтит, то есть государственная комиссия по расследованию. Ну, и эта фраза именно и цитируется. Вот она важная, и поэтому идет охранот, вынесла ее фактически в свой главный заголовок. Напомню нашим радиослушателям на всякий случай, что согласно закону, принятому в 68-м или 69-м году, вот ситуация с такими комиссиями должна выглядеть у нас так. Правительство должно принять решение о создании или не создании комиссии. Но если правительство принимает решение о создании комиссии, она должна формироваться председателем Верховного суда. Он должен назначать тех членов комиссии, которые будут расследовать ту или иную ситуацию, то или иное, произошедшее в истории нашей страны. И сегодня нынешнее правительство, коалиция, пытается обойти этот закон и предлагает, как вы знаете, свой вариант комиссии. Комиссия, в которой будет половина представителей оппозиции и половина коалиции. Вариант этот был предложен еще в декабре. Сегодня у нас начало мая. Никакой комиссии до сих пор нет. И это главный итог, что никакой комиссии по событиям 7 октября в стране до сих пор не создана. Продолжаются споры вокруг того, какой она должна быть. В подзаголовке под этой цитатой Томера Бара вот такой текст. В то время, когда министр финансов Бецалель Смотрич описал резню 1200 израильтян как тактический провал, ну, это тоже высказывание Бецалеля Смотрича, которое вчера обсуждалось везде, сегодня оно появилось и в газетах, и сегодня и газеты на эту тему пишут. Он вчера, отвечая на вопрос одного из журналистов, по-моему, в радиоэфире, тот его спросил, что хуже для Израиля, события 7 октября или правительство с Махмудом Аббасом из партии РАМ. И Бецалель Смотрич сказал, что, конечно же, правительство с Махмудом Аббасом — это более худший вариант, потому что события 7 октября — это был тактический провал, а вот арабская партия в правительстве — это уже серьезный стратегический, видимо. Ну и вот эту фразу сегодня обсуждают и осуждают, и это осуждение вылилось и на страницы сегодняшней газеты, мы до них тоже дойдем. Так вот, газета пишет, что в то время, когда Бецалель Смотрич описал убийство 1200 израильтян как тактический провал, значит, генерал-майор Томер Бар взял на себя ответственность за эти события. Он заявил: мы не были там ради наших граждан, там 7 октября. И это случилось во время моей смены, Бемишмерет Шели. Он взял на себя ответственность. Ну, правда, надо сказать, что он взял в тот момент, когда он уже так и так выходил в отставку. Вот, значит, человек, который займет его пост, и так как я уже говорил, ВВС у нас это, скажем так, передовой отряд вообще всей израильской армии, и самый мощный, и самый дорогой, скажем так, Омер Тишлер теперь будет командовать, заявил, что мы... Он сказал такую фразу, здесь на иврите она звучит так: «Муханим лакахат это коля хэлявир мизраха». Мы готовы, значит, перенести или взять все наши военно-воздушные силы на восток. На востоке у нас кто от нас? Это Иран туда, вот в ту сторону. Ну, можно трактовать, что мы готовы обрушить всю силу наших ВВС в те точки на востоке, которые определит политическое руководство страны. Вот эта тема сегодня центральная. В газете идет «Ахронот». В верхней части полосы, первой полосы, вот такой текст. Американская разведка заявляет, что Иран по-прежнему может прорваться к созданию ядерной бомбы в течение года. И под этим заголовком, вот такой подзаголовок, значит, на фоне рассуждений, обсуждений или каких-то заявлений о том, что Израиль и Соединенные Штаты согласовывают свои действия по поводу возобновления войны против Ирана. И несмотря на продолжение атак против Арабских Эмиратов Ираном, Трамп заявляет, что что перемирие пока не нарушено. В Иране знают, что нельзя им делать, так сказал Трамп, что может привести к возобновлению войны. Вот такую цитату Трампа приводит газета «Идет Ахронот». Здесь на первой полосе. Ну, давайте мы будем уже, так как нет одной темы сегодня главной, а разные темы на первых полосах, я уже тогда буду обозревать все материалы. На первой полосе «Идет Ахронот». Еще один материал. Мордехай Давид хорошо известен тем, кто интересуется израильской политикой. На этот раз добрался, скажем так. Ну, знаете, Мордехай Давид – это такой активист, который блокирует или подходит с телефоном в основном к левым активистам каким-то, или блокирует и не дает им отъехать с места стоянки, или идет и задает им вопросы какие-то полупровокационные, снимает все это на видео, вывешивает это в сеть. За счет этого он стал известен. Его приветствует коалиция за такие действия. Вчера Мордехай Давид, значит, настиг, скажем так, судью суда, окружного суда, который судит Беньямина Нетаньяху, Гверет Ривка Фридман Фельдман. Ну и тоже начал задавать ей вопросы, что вот вы сшили дела Нетаньяху, и дела разваливаются, и так далее. И все снимает на видео. Вот фотография «Бизайон Бейт Мишпат», то есть «Пренебрежение к суду». Так называется этот материал. В газете «Идет Ахронот». «Кот-кот Лифней Амахане». Вот такой еще материал, Миюха, то есть это какой-то специальный материал, газета «Идет Ахронот», она рассказывает в нем, ну, отсылает нас на шестую полосу и рассказывает об инициативе мобилизацию в армию, но не в боевые войска, а войска, занимающиеся новыми технологиями, какими-то компьютерными делами, которые мобилизуют ультраортодоксов, харидим, в эту армию, в эти войска нашей армии. И газета пишет о том, что количество тех, кто поступил на такую службу, выросло в последнее время, не написано в какое, в 5 раз. То есть там уже где-то около 1000 вот, мобилизованных. Ну, что такое в 5 раз? Тут 5 раз это красиво звучит, но надо посмотреть, сколько всего. В 23-м году там было мобилизовано 80 человек, в 24-м 80 человек, в 25-м 390, и в 26-м намечается 440. Вот если все эти 4 числа сложить вместе, то получится около 1000 человек. И на эту тему, раз уж я тут дошел до 6-й страницы, газета пишет о том, что это мобилизация харидим, которые старше 23 лет, вот в эти войска. Но, тем не менее, газета пишет о том, что есть и противостояние, сопротивление вот этим усилиям армии. На этой неделе состоится, ну, какой-то съезд, встреча раввинов, которые и против такой мобилизации харидим в армию. Они не хотят отпускать свою пасту, скажем так, из-под своего крыла в другие места, где неизвестно с ними, что произойдет. В духовном плане, конечно, в религиозном плане. Вот такие материалы на первой полосе «Идет Ахронот». Давайте посмотрим, познакомимся с первым главными материалами «Исраэль Айом». Сегодня в этой газете главный материал на политическую тему. Два человека в костюмах, белых рубашках, без галстука, то есть одеты одинаково, ну, обнимают друг друга, положили руки на плечи, на спины друг другу. Это Гади Айзенкот, уже хорошо знакомый тем, кто интересуется израильской политикой, и чуть менее знакомый, но тоже знакомый, Йорам Коэн, бывший глава Шабака, который в свое время выступал в различных интервью тоже против с критикой Беньямина Нетаньяху. И за ним была охота, скажем так, политическая охота, в какую партию он присоединится. Газета пишет, что за ним охотились из партии Нафтали Беннета и Гади Айзенкота. Йорам Коэн присоединяется к Гади Айзенкоту. И газета подобрала вот такой заголовок к этой фотографии «Мируц Химуш». То есть фактически можно перевести как, значит, «гонка вооружений». Но имеется в виду политическая, конечно же, гонка вооружений. Сейчас мы с вами видим, что почти каждый день появляется какая-то информация о смене в рядах политиков. Кто-то уходит из партии, в основном из партии Бенни Ганца. Какие-то партии пополняются. Лапид объединился с Беннетом. Айзенкот представляет все новых и новых членов будущих своих партий. Либерман представляет новых членов своей партии. То есть события, партии, скажем так, выстраивают свои боевые порядки навстречу выборам. Я напоминаю нашим радиослушателям, что по закону выборы у нас должны пройти 27 октября. По закону, значит, Кнессет должен объявить о выборах не менее чем за 90 дней до 27 октября. Я уже как-то считал в нашем эфире, что 90 дней до 27 октября — это 27 июля. 90 — это минимум, может быть, и за больше дней до выборов будет объявлено о начале предвыборной кампании, о будущем роспуске Кнессета и так далее. Ну и партии готовятся к этому событию. До него осталось... сколько у нас? 2.5 месяца фактически, чуть больше. Вот. Потому что многие избиратели, хотя мы знаем, что у нас в последнее время голосуют за лидеров партии, и во многих случаях, если вы спросите, вот Гади Азинкот, лидер партии Ешар, вы это знаете? Знаю. А кто у него второй, третий, четвертый номер? На это ответят гораздо меньшее количество людей. То же самое было с Беннетом до объединения с Яиром Лапидом. Сейчас можно сказать, что Яир Лапид или еще кто-то. Но вот дальше, если пойти, особо люди не знают. А лидеры, несмотря на то, что у нас избиратели ориентируются на лидеров, все-таки хотят формировать ряды людей, которые будут представлять их партию, которые будут встречаться с будущими избирателями, агитировать и так далее. И вот этот процесс происходит на наших глазах. Значит, гонка вооружений, заголовок, над ним текст «Полгода до выборов», и политический пазль начинает лейстадер, то есть складываться. Ну, то, о чем я говорил, списки партий начинают формироваться на наших глазах. Дальше в подзаголовке к этому фотографии Йорама Коэна и Гади Азинкота. Газета пишет: Йорам Коэн, бывший глава Шабака, и значит, Гади Азинкот преодолел Беннета и присоединяет Йорама Коэна к своей партии. Расширяется количество тех людей, которые оставляют партию Кахоль-Лаван. Ну, от Кахоль-Лаван уже на сегодняшний день, по-моему, остался только один Бенни Ганс. И хотя он продолжает надеяться на что-то и говорить, что он будет участвовать в выборах, но судя по тому, как от него уходит один за одним его соратники по партии, судя по тому, как он систематически уже месяцами не проходит электоральный барьер, многие не понимают, а зачем он остается в предвыборной гонке. Но в израильской политике может быть все что угодно. Так вот, продолжается выход из партии Кахоль-Лаван и дополнительные депутаты. Депутат Кнессета Эйтан Гинзбург оставляет Ганца, ушел от Ганца. Опасения в Ликуде. По меньшей мере треть нынешних депутатов и министров могут не попасть в будущий Кнессет. Газета адресует нас к подробному материалу на 8-й полосе. И давайте закончим с 1-й полосой. Шай Голден, который работал одно время на 14-м канале, потом является колумнистом, а теперь он один из ведущих центрального выпуска новостей по пятницам на 13-м канале. Он в своей заметке критикует высказывания Бецалеля Смотрича. Он говорит, ну, конечно же, он пишет, что присоединение Мансура Аббаса к правительству — это намного страшнее, чем изнасилование женщин, убийство, сжигание детей, все того, что происходило 7 октября. Он считает, что у Бецалеля Смотрича что-то там с его видением ситуации, что-то ненормальное происходит, эту статью. Омер Тишлер, Таяс Миспарахат, летчик номер один здесь на фотографии, посвящена смене руководства нашего ВВС. И небольшая колонка на 1-й полосе по поводу происходящего в Ливане. В заголовках мы находимся в прекращении огня. В ежедневной реальности мы действуем под огнем. Это корреспондент газеты побывал в Южном Ливане вместе с нашими войсками и описывает там ситуацию происходящего. Такие материалы на 1-й полосе газеты «Исраэль Айом». Есть еще один материал, но это туристические поездки в разные страны мира: Азербайджан, Албания, еще куда-то, но я подробности о ней говорить не буду. Это вам надо самим поискать, если собираетесь летом куда-то поехать отдохнуть. Делаем здесь остановку, и после рекламы посмотрим на 1-ю полосу газеты «Аарец».
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Махсаны Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаны Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаны Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. «Дельтаформа» – ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
5: Звездочка 3849.
7: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
8: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните «Звездочка 9442». Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
2: Махсаны Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаны Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаны Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Реклама.
12: Нация, которая ведет беседу сама с собой. Вот что такое хорошая газета. Артур Миллер.
13: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем колесо обозрения вращать. С нами газета «Аарец». Давайте посмотрим на ее материалы. Главная большая центральная фотография, как обычно, сделана в Ливане. Надпись, знаете, во всех городах, которые себя уважают, или поселках, есть надпись там «Я люблю Иерусалим», «Я люблю Батьям», «Я люблю Холон», «Я люблю Хайфу». Сейчас без «Я люблю», но есть красное сердечко и надпись «Накура». Что за Накура, думаешь? Рядом с ним два израильских флага. Где у нас в Израиле такое поселение Накура? Оказывается, это сделано не в Израиле, это сделано в Ливане. Это ливанское какое-то поселение, деревня. Рядом по бокам от него израильские флаги. Стоит израильский солдат. То есть это говорит о присутствии нашей армии в Южном Ливане. Дегель Исраэль Банакура, то есть израильский флаг Накуры, вчера высокопоставленные офицеры наш Башетах, то есть там в Ливане, не знают, не могут ответить на вопрос, какова конечная цель их действий в Южном Ливане. Вот такая подпись под фотографией в газете «Аарец». Главный заголовок газеты, судя по размеру шрифта, вот такой. Командующий армией Соединенных Штатов Америки заявил, что действия Ирана не превысили планку возобновления войны. То есть не нарушили какой-то там статус-кво прекращения огня. В подзаголовке это материал агентства Reuters, которое печатает газета «Аарец». Соединенные Штаты полагают, что война не отдалила Иран от создания ядерной бомбы. Источник израильский CNN, значит, израильский представитель сообщил CNN, что Израиль и Соединенные Штаты готовятся к новому витку войны против Ирана. Вот такая информация. Дальше, следующий заголовок на политическую тему, что многие игроки на политической карте страны гоняются, ловят тех, кто поддерживает правительство национального единства, Мемшель и Тахдут, но вопрос в том, есть ли у них электорат у таких людей. Ну, напомню, что правительство, некоторые из политиков говорят о создании правительства национального единства. Это идеальный вариант, когда в правительстве там не 61 мандат, как это было у Беннета и Лапида, и оно продержалось там год с небольшим. 64 мандата было у нынешнего правительства после выборов, после присоединения Сара. Стало 68, по-моему, один вышел, осталось 67. А правительство национального единства — это когда будет 70-80 мандатов. И выход одной, при вот таком минимальном перевесе в количестве мандатов, выход любой партии разваливает правительство. Она это понимает, правительство это понимает, премьер-министр это понимает, и это позволяет этой партии шантажировать премьера и все правительство, чтобы удовлетворяли их требования. Когда в правительстве 70-80 мандатов, выход любой партии не грозит развалом, для шантажа нет места, и это более прочное правительство, созданное на какой-то общей национальной базе. И говорят, возможно, о таком варианте, но, правда, в нынешней оппозиции говорят о возможности такого варианта, но только не в том случае, если его возглавит Бениамин Нетаньяху. В нынешней оппозиции есть люди, которые не готовы быть в правительстве, возглавляем Нетаньяху, но готовы быть в правительстве вместе с партии Ликуд, но при условии, что премьером будет какой-то другой человек. Даже, может быть, и в Ликуде, но не Нетаньяху. Вот. Вот от такой ситуации, что идет гонка, у нас общественное мнение сместилось вправо уже, в общем-то, достаточное количество лет, и как раз-таки погоня за избирателями, которые там, справа, но они такие мягкие правые, вот если буквально с иврит перевести, это люди, которые за выполнение закона, которые против нападок на суд, на Верховный суд и так далее, но тем не менее несут в себе правую идеологию. Вот идет охота на таких людей, и партии, которые набирают себе новых членов, как раз-таки стараются находить именно таких людей, которые... Значит, говорят о именно такой идеологии. Цааль продолжает разрушать дома в Ливане, даже далеко от границы с Израилем. Такую информацию пишет корреспондент газеты «Аарец» Бар Пелик. Он пишет о том, что 26 лет прошло с тех пор, как наша армия вышла из Ливана в 2000 году, как вы помните. И... Судя по всему, армия сейчас находится в Ливане для того, чтобы там остаться на неопределенное время в целях безопасности. До каких пор, неизвестно. Нет ответа на этот вопрос ни у кого. Так. Следующий заголовок в газете «Аарец» по поводу климатической угрозы. Она пишет о том, что у десятков стран надоело ждать какие-то общенациональные съезды, конгрессы мировые для борьбы с климатической угрозой, потому что она ударяет по ним сильнее, чем в каких-то других более богатых странах. И они хотят провести какие-то новые съезды, комиссии, ВАДАТА, КЛИМ, новые, для того, чтобы принять более какие-то активные решения. Потому что ученые говорят, что потепление идет гораздо более быстрыми темпами, чем мы предполагали там какое-то количество лет тому назад. Еще один материал. О победе партии Нарендра Моди в Индии в одном из штатов на выборах. Штат Западная Бенгалия, наверное, так он называется, который был ядром оппозиции. Там сейчас партия премьера победила на выборах. Что еще? Да, наверное, все. На первой полосе газеты «Едиот», «Арес», простите. Все, значит, мы разобрались с первыми полосами. Начинаю листать газеты. Возвращаюсь к «Едиот Охранот». Мы начали с нее. Так. Смадар Перри. Смадар Перри, журналистка «Идиот Охранот», она специалист по арабским делам, по арабским странам. Она пишет о контактах, которые находятся не совсем на поверхности, но они существуют, материалы о них доходят до нашей прессы, о контактах Израиля с странами Ближнего Востока, в частности с Эмиратами и Саудовской Аравией. Она пишет, что Саудовская Аравия, так же, как и Объединенные Арабские Эмираты, оказывают давление на руководство Ливана с тем, чтобы оно активнее действовало против Хизбаллы. И в то же время они видят, как кооперация Абу-Даби, то есть один из Арабских Эмиратов с Израилем, у этой кооперации нет никакого названия, имени, но тем не менее... Кто знает о ней, тот знает. Кто хочет знать, он знает. Саудовская Аравия не может не обращать внимания на то, что Израиль укрепляет свое сотрудничество. Даже были какая-то информация, что Израиль поставил какие-то системы противоракетной обороны. То ли железный купол, то ли еще что-то Арабским Эмиратам. И это, как мы понимаем, лишь укрепляет наше сотрудничество с этими странами. Что еще здесь на первой полосе, не первая, вторая, третья полоса, Орли Азулай, война в неизвестность, Мельхамали Шуммаком, вот так называется. Она выдвигает одну из теорий, которая тоже гуляет до сих пор, что Трамп начал войну тоу-ва-воу, то есть войну вообще непонятно о чем, за что и как она должна закончиться, для того, чтобы отвлечь внимание от файлов Эпштейна злополучных, о которых мы много говорили в свое время, и для того, чтобы, значит, вернуть доходы военной промышленности Соединенных Штатов Америки, которая его поддерживала. То есть, как вы понимаете, война — это больше военных заказов на военную технику, снаряжение, вооружение и так далее. И вот Орли Азулай выдвигает вот такую версию здесь. Следующая, четвертая, пятая полоса «Идиот Охранот». Адайн Кровим Лепцаца все еще близки к бомбе. Это вот статья про информацию разведок Соединенных Штатов Америки, что Иран по-прежнему в течение года может создать ядерное оружие. Материал по поводу смены командования ВВС. Пожимают руки друг другу Томер Баар и Омер Тишлер. Анахну Баавсакат Эш Тахат Эш. Это Рон Бен Ишай, военный обозреватель «Идиот Охранот». Пишет как раз-таки, что в Ливане, где объявлено прекращение огня, огонь продолжается. И тем не менее, значит, один из командиров батальонов, которые там воюют, говоря, отвечая на вопросы Рона Бенешая по поводу угрозы беспилотников, которые там постоянно происходят, он говорит, не волнуйтесь, это нам вызов, но мы и эту проблему решим. Вот такая информация. По поводу мобилизации Харидим, войска, кибер, разные войска, я уже вам рассказывал здесь, и статистику рассказывал. Закон о Юамашет Хозер ле Шульхан, то есть закон, я тут наполовину на русском, половину на иврите называю, значит, закон о разделении функций юридического советника правительства возвращается на стол, ну, на стол Кнессета. Есть такая инициатива, ее автор, по-моему, Абихай Буарон из Ликуда. Ну, критики этого закона говорят, что он предназначен для того, чтобы ослабить вообще силы, полномочия Гали Баараф-Миара, вывести из ее функции, функции главного прокурора выдвигающего обвинения, поставить туда другого человека, возможно, другого человека, и самые далеко идущие опасения говорят о том, что это другой человек объявит о том, что он возвращает на доследование, до изучения дела Нетаньяху из суда, и тем самым суд этот прекратит. Но это вот такие опасения высказываются по следам этого закона. Тем не менее, сейчас будет много у нас политической непредвыборной информации, а законодательной, потому что, если я не ошибаюсь, Кнессет 10 мая возвращается на свою весенне-летнюю сессию, которая закончится уже впритык к началу предвыборной кампании, и поэтому Кнессету будет очень важно принять какие-то принципиальные для него законы. Принципиальные, в первую очередь, для коалиции, потому что у оппозиции нет достаточных сил для того, чтобы проводить свои законы, если с ними не согласна коалиция. И поэтому вот такие законы будут и описывать в нашей прессе, которые будут продвигаться. Один из них — это разделение полномочий юридического советника правительства. И газета пишет еще об одном предложении. Коалиция продвигает закон, который даст новому правительству, любому правительству, которое будет избрано, полномочия для назначения высокопоставленных людей во всех системах нашей страны, включая в этом законодательном предложении есть драматический пункт, который говорит, что значит, каденция начальника генерального штаба, каденция генерального инспектора полиции, каденция главы Шабака и других вот людей такого уровня может быть закончена в течение 100 дней после создания нового правительства. То есть у нового правительства будут полномочия без всяких там комиссий взять и убрать ненужных им людей и поставить на их место новые. Ну, это предложение, оно будет только обсуждаться, не знаю, насколько оно юридически законно, но, тем не менее, есть и такое. Ну, про высказывание Смотрича тоже здесь есть материал, что резня 7 октября — это тактическое поражение, а вот гораздо более серьезная угроза — это когда арабская партия будет в правительстве нашей страны. Мордехай Давид, который тут идет рядом с судьей дел Нетаньяху, записывает, кидает ей разные вопросы, она идет, не обращая на него внимания, но Мордехай Давид всегда так. На его вопросы часто не обращает внимания, тем не менее он их выкрикивает, запишет это на телефон и заливает это в ТикТок, по-моему, свой. Как так могло получиться, что никто ему не помог, не протянул руку и не пытался поднять его? Это про то самое убийство, значит, которое произошло в Петах-Тикве, молодого парня по имени Залка, продолжает обсуждаться. Все вроде бы участвующие в этой драке, закончившейся убийством, задержаны полицией, как она заявляла, но его семья, его родственники продолжают задавать вопросы. Вот здесь такое врезка в этот материал, что убийство Ямана Залка, значит, продлен арест главного подозреваемого, центрального подозреваемого в убийстве. Дальше личная история. Здесь в газете идет охрана в огне и в воде. О двух служащих нашей армии. Она прапорщик логистики в армии. Он военный медик. Значит, они вместе встретились 7 октября, когда выполняли каждый свои функции. С тех пор, ну, они познакомились, через какое-то время там начались чувства между ними какими-то. И сейчас, значит, они оба в Ливане, и в то время, когда беспилотник Хизбаллы поразил какую-то группу солдат, в которой была она получила ранения осколочные, он оказал ей первую помощь, направил ее в больницу. Вот здесь их фотографии, лица их заретушированы. Значит, она лежит на больничной койке. По-моему, у нее в руках сигарета в левой руке, если не ошибаюсь. А он склонился над ней в военной форме. Ну, в общем, в огне и в воде они вместе. Вот такая статья. Здесь что еще? Мишпаха, Зуэмет, Шабак, Царих. Вот сегодня газета отмечает, что прошло 800 дней со дня исчезновения Яманут, вот этой 9-летней, 8-летней девочки из эфиопской общины, которая пропала в Афуле. 800 дней ничего. Вот, как я уже говорил, про нее можно сказать, если по-русски, что корова языком слизнула. Нету никаких следов ее исчезновения. Полиция ничего не может найти. И ее семья устроила какую-то, типа демонстрацию на улице. Вот они здесь стоят с мегафонами. И они требуют вмешательства Шабака в расследование в надежде на то, что Шабак сможет найти ее и объяснить причину, куда и где, как она исчезла. 800 дней — это больше 2 лет, как я понимаю. Делаем здесь... Так, подождите. Андрей мне говорит, что надо делать остановку. Я просто хочу закончить с газетой. Андрюш, сейчас закончу. Вот газета говорит о том, что в июне у нас... Июнь у нас месяц чего? Вот в Израиле. Много чего, но в том числе и парад в гордости, я должен сказать. И Иерусалимский парад гордости 24 года спустя, после того, как он первый прошел, на этот раз, значит, напомню, что полиция рекомендовала их пройти там по улице Бен-Иегуд и закончить в Ганна-Паамон, по-моему, он называется, где-то там, вот в саду в Иерусалиме, это в центре города. Сейчас они займут этот парад, это займет более активную позицию, и он закончится около Кнессета. Они подойдут, участники этого парада подойдут к Кнессету. Будет усиленная охрана полиции. Вы знаете, что один из парадов закончился трагически гибелью одной из участниц, которая была зарезана одним полусумасшедшим ультраортодоксом, по-моему. Сейчас, тем не менее, они идут к Кнессету. Корабль, на котором появился вот этот вирус Ханта, плывет. Медики пытаются понять, что там случилось. 3 человека умерло, еще несколько заразилось. Все на корабле пройдут, теперь останутся там на карантине. Их на берег не пустят, пока не поймут причину. Ну, потому что у нас есть прецедент с вирусом, начавшимся на корабле. Там Diamonds какой-то с короной. Трамп, несмотря на визит Марко Рубио в Ватикан, тем не менее, критикует папу. Он говорит, что папа римский, вообще он хочет, что гибели людей, он говорит, что не надо воевать, тем самым говорит, что пусть Иран создает ядерную бомбу, что ли, он этого хочет, папа римский, Лео 14. То есть он тем самым как бы, все это закончится гибелью людей, он продолжает его атаковать. В Соединенных Штатах начался суд над 30-летним молодым человеком, который обвиняется в поджоге лесов в Калифорнии. Поджег он, потому что он был зол на весь мир. Он был зол на весь мир, поджег, были огромные пожары, и он, его впечатлило убийство в 24-м году генерального директора компании, страховой компании в области здоровья, и он тоже вот решил проявить себя вот таким образом. Я бы так сказал, новый Герострат 21 века обнаружен. Окей, сделаем здесь остановку, тут еще пару материалов, еще экономические, а реклама просто жмет на нас. Давайте послушаем рекламный блок, потом продолжим.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать.
3: «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. «Дельтаформа» – ателье матрасов. Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
1: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
5: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
6: За всю неделю ни одной мировой катастрофы. Для чего же я покупаю газеты? Карл Чапек.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Продолжаем, господа. Колесо обозрения, часть третья. Листаем, заканчиваем с газеты «Идет Охронот». На 20-й полосе материал про Коби Якоби, историю Коби Якоби. Напомню, что это управляющий, командующий службой тюрем нашей, против которого должны выдвинуть обвинительное заключение. За разглашение тайны следствия он сообщил,

повышении. Коби рассказал ему в телефонном разговоре, что с ним есть проблема. Какая проблема? Вроде бы против тебя идет какая-то проверка, сказал Коби Якоби. А там на самом деле было тайное следствие, и телефоны прослушивались. И из-за этого Коби началось следствие. Коби Якоби обвиняется сейчас то, что называется шибуш малахакера, то есть помехи следствию. И ему в ближайшие время, некоторые говорят, даже часы и дни, должны предъявить обвинительное заключение. Но предвидя это, Коби Якоби заявил на днях о том, что у одного из главных свидетелей по его делу был или есть роман с одной из следователей полиции, отдела расследования действий полиции, Махаш, потому что он относится к полиции, как бы, и поэтому его дело ведет Махаш, так называемый, Махлекет Хакерот Шотрим. У них был роман, и поэтому у них там противоречие интересов, и нельзя предъявлять им обвинение, потому что там люди как бы сговорились и так далее. Значит, та женщина, следователь из Махаша, отрицает, она говорит, все это ложь, это якобы придумано для того, чтобы помешать выдвижению обвинительного заключения. Коби Якоби, в свою очередь, заявил, что у него есть доказательства того, что у него есть информация, которая поддерживает его версию, и вот если информация появится, то это может, естественно, помешать выдвижению обвинительного заключения. А если не появится, тогда против него будет выдвинуто обвинительное заключение, и дело его будет передано в суд. Так, дальше экономические полосы, идет Ахронот. Кому война, а кому мать родная, я бы так сказал, а заглавив следующий материал. Значит, здесь вот такой материал. Компания некого Цахи Або купила в Тель-Авиве квартиры, где 40 квартир, предназначенных для аренды в двух зданиях, которые были повреждены иранской ракетой. То есть зданием был нанесен ущерб, и поэтому квартиры там продавались по сниженной цене в центре Тель-Авива. Купили они их, по-моему, по 1,5 миллиона шекелей. Как вы понимаете, в новых высотных зданиях таких цен не бывает в Тель-Авиве. Но из-за повреждений их продавали вот за такое, за такую сумму. И вот эта компания Abo Family, называется она, Мегурим, да, приобрела 40 квартир, сделала, естественно, там ремонт, и теперь будет их сдавать по 16 тысяч шекелей в месяц в аренду. Ну и генеральный директор компании говорит, что договор об аренде будет очень удобный, он на длинную дистанцию, скажем так, на длинные сроки, и даже если цены на аренду повысятся, мы, согласно договору, не сможем трогать условия договора, они останутся такими, какими были при заключении договора. Вот такой материал. Теперь, кто из вас, господа, не успел побывать в ресторане Туси? Это самый высокий ресторан в нашей стране. Высокий по своему расположению. Он находится на 49-м этаже одной из башен Азриэли, хорошо знакомых. Ну, там и кухня хорошая, и вид шикарный, как вы понимаете. 49-й этаж, весь Тель-Авив, особенно вечером, очень красиво. Но ресторан этот просуществовал 23 года, и сейчас его покупают новые владельцы, и там откроется новое место, которое будет называться Ренард. Это стейкхаус, нью-йоркский стейкхаус в стиле нью-йоркских стейкхаусов. На 49-м этаже Азриэли. Значит, там будут произведены шипуцы, ремонты, затраты 9 миллионов шекелей. И теперь вот, ну, рестораны у нас в стране вечно не живут. 23 года — это довольно долгожитель ресторана, я бы так сказал. Ну и он тоже Туси теперь будет Ренардом, стейкхаус. Так, теперь вот такая статья Даниэля Гинзбурга о том, что компания NewsGuard, у нас есть несколько компаний, ну, в мире технологий, которые проверяют достоверность информации и новостей, появляющейся в сети. NewsGuard, у нас в Израиле, по-моему, одна из самых известных, Fake Reporter называется. NewsGuard — это международная компания, и она проверила, что вот чат-бот популярный Claude, ну, это один из вариаций, скажем так, искусственного интеллекта, оказывается, зачастую распространяет
пропаганду российскую и иранскую при запросах, которые делаются в Клоде. Он выдает информацию, которая идет в русле, скажем так, российской и иранской пропаганды. Они на это обратили внимание. Говорят, что там повышенное как раз-таки то, что они выдают информацию вот,

0: именно основанная на российской пропаганде, в том числе и в стиле газеты «Правда». Ну вот теперь, значит, владельцы говорят, что это компания «Антропик», владелец Клода, она об этом узнала и будет, наверное, с этим что-то делать. Теперь по поводу цен на покупки в интернете, которых объявила, помните, история Бецалель Смотрич пару месяцев тому назад сказал, что он повышает цену, необлагаемую налогом, с $75 до 150. В Кнессете под давлением лобби разных компаний, которые продают у нас здесь товары, в том числе одежду и обувь, возмутились и остановили эту инициативу и перекрыли, скажем так, эту инициативу Бецалеля Смотрича. Бецалель Смотрич, министр финансов, сказал, ах так, ну ладно, тогда $130. И вот сейчас на сегодняшний день $130, но и эта инициатива, против нее подан какой-то иск в БАГАЦ, и суд решил, что до 17 мая министр, исполнительная власть и в Кнессете законодательная власть должны прийти к какому-то соглашению по поводу и этой повышенной суммы Бецалеля Смотрича. Посмотрим, к какому соглашению они придут. Так, газета «Аарец», листаю ее. Ну, газета описывает то, что сейчас идут у нас полуфинальные игры Лиги чемпионов. Вчера в финал вышел английский «Арсенал», обыграв «Атлетико Мадрид». Сегодня матч Баварии-Париж-Сан-Жермен. Андрей Ежов сказал, что он будет болеть за Баварию. Это я вам раскрываю тайну. Ну и потом в конце месяца финал Лиги чемпионов этого года пройдет в Будапеште. Один финалист уже известен, это «Арсенал». Так, следующие материалы в газете «Арес». Значит, вот такой материал на основе, начинается он на седьмой полосе. В Украине затрудняются с тем, что делать с подростками, которых мобилизует российская разведка для сбора или информации, или для, даже для совершения каких-то терактов в Украине. Они, значит, это тоже агентство Reuters напечатало такой материал, он перепечатан в «Арец». Украинские подростки, которые были мобилизованы российской разведкой для того, чтобы совершать какие-то диверсионные действия в Украине, и власти в Украине, значит, находится на развилке, причислять их ли к статусу предателей, потому что предатели, бог дим, это другие наказания тюремные, другие сроки и так далее. Пока еще не решили, что сделать с теми, к тому, там, которому 15 лет. Можно ли 15-летнего подростка записывать в предатели и судить его уже по таким статьям? Вот такой материал. Газета тоже отмечает, что прошло 800 дней со дня пропажи Айманот Касао, эфиопской девушки, которая исчезла, и никто не знает, и где она. Дальше AP и New York Times сообщают о том, что Владимир Путин объявил о прекращении огня между сторонами на праздник Победы над нацистами, но Зеленский отреагировал так. Россия накануне обстреливала какие-то украинские города ракетами, и Зеленский объявил, что это высший цинизм объявить о перемирии огня и продолжать обстреливать наши территории ракетами. Так, что еще здесь в этой газете? Ну, фотография Гадя Азенкота и Йорама Коэна, мы об этом говорили, фотография Бенни Ганца, который фактически остается один в своей партии, высказывание Смотрича, конечно же, судьи суда над Нетаньяху отказали ему в просьбе, и Нетаньяху вчера отвечал на вопросы прокуроров в течение 3 часов. Вы знаете, что Нетаньяху, по-моему, чаще сокращают и отменяют дачу показаний, чем она происходит на самом деле. Так, ну вот большой заголовок, большая статья Reuters и Арец. Источник израильский сообщил CNN, что Израиль и Соединенные Штаты готовы к возобновлению военных действий. Короткая военная операция в Иране. Так. Два офицера нашей армии предъявлены обвинение по контрабанде каких-то веществ в сектор Газа, каких-то сигареты в первую очередь и другие в сектор Газа, и они заработали на этом миллионы шекелей. The Marker пишет о том, что самый популярный хит, скажем так, по израильскому экспорту за рубеж, это что? Это, конечно же, вооружение. Противоракетные системы, системы противовоздушной обороны в Израиле, она считается самой лучшей, она многослойная, как вы знаете, это и лазеры, это ХЭЦ-2 и ХЭЦ-3, это железный купол, это проща Давида, и чего там только нет у нас, и, естественно, и более того, она испытывается на практике все время, и поэтому за ней устраивается очередь покупателей, которые хотят приобрести себе израильские вооружения, системы противовоздушной обороны. Все на этом, господа. Заканчиваем наш сегодняшний обзор, последний на этой неделе. Всем спасибо за внимание. Напомню, что он теперь будет в Ютубе в любое удобное вам время. Если я что-то сказал непонятное, можете прослушать еще раз, может быть, станет понятней, хотя я не уверен. Всем спасибо за внимание и всем хорошего дня. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Боль в спине? Диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи. Звони. Звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
7: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
8: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
9: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
10: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
11: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Новости.
1: Цаль сообщила о нанесении ударов по объектам Хизбаллы на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Цаль сообщил, что ВВС Израиля нанесли удары по нескольким зданиям Хизбаллы в Южном Ливане, использовавшимся в военных целях. По данным армейской пресс-службы, в этих зданиях находились боевики, готовившие террористические атаки против израильских военнослужащих и территории Израиля. В результате ударов ликвидировано несколько террористов. За последние сутки Цаль атаковал около 25 объектов Хизбаллы, включая склад вооружений, военные здания и другие террористические инфраструктуры. Минувшей ночью ВВС перехватили подозрительную воздушную цель в районе действий израильских сил в Южном Ливане. Позднее был выпущен перехватчик по еще одной воздушной цели, контакт с которой был потерян. По данным Цааля, в последние часы Хизбалла также выпустила несколько ракет, ударных дронов и минометных снарядов, упавших рядом с израильскими военными. Пострадавших среди военнослужащих нет. Штаб объединенного командования иранских сил Хатам Аль-Анбия выступил с заявлением, в котором утверждается, что вооруженные силы Ирана в последние дни не наносили ударов по Объединенным Арабским Эмиратам. Утверждения Министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов лишены фактических оснований. «Если бы такие действия были предприняты, мы бы объявили о них в открытую», — сообщил пресс-секретарь штаба. «Мы также предупреждаем, что любые действия против наших островов, портов или берегов, предпринятые с территории Объединенных Арабских Эмиратов, повлекут за собой сокрушительный ответ, и Эмиратам придется о них пожалеть», заявляет командование. Тем временем, по данным информационного агентства Объединенных Арабских Эмиратов, президент страны Мухаммед бен Заид провел переговоры с несколькими лидерами, среди которых был и израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху. Также сообщается, что обсуждались меры безопасности в связи с иранской угрозой. По данным информационного портала «Вести», военная полиция прибыла ночью для ареста дезертира на улице Ибн-Гвируль в Димоне, но после того, как на место прибыли десятки ультраортодоксов, патруль покинул место. 30 членов Конгресса США у Демократической партии направили письмо госсекретарю Марко Рубио с требованием публично подтвердить наличие у Израиля ядерного оружия. Законодатели заявили, что Соединенные Штаты должны прекратить многолетнюю неопределенность вокруг этого вопроса. В обращении подчеркивается, что тема приобретает особую актуальность в условиях обострения отношений с Ираном и региональной напряженности. По мнению авторов письма, отсутствие официальной позиции Вашингтона создает противоречие в американской внешней политике. Конгрессмены отметили, что США не могут одновременно поддерживать военные усилия по недопущению появления ядерного оружия у Ирана и при этом не признавать наличие подобного арсенала у своего союзника. В письме также содержится критика возможного политического сотрудничества между американской администрацией и руководством Израиля в контексте региональной политики безопасности. Инициаторы обращения считают, что официальное признание фактов позволит повысить прозрачность и последовательность внешнеполитического курса США. В Госдепартаменте пока публично это обращение не прокомментировали. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре. В Иерусалиме 18 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде и на Голландских высотах 21, в Хайфе 20, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 22, на побережье Мертвого моря 25, в Эйлате 28. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 50 до 150 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут. А музыкальный эфир на Первом продолжает «Время Романовой».

10:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкальное до полудня здесь, среди вас, и традиционно немного ваше. Легкого утра вам и салют. I see you

0: Реклама.
1: Ну что ж, самое время поприветствовать в эфире Игоря Красковского. Игорь, привет. Я знаю, что в середине часа ты привык выходить, но мне захотелось сегодня тебя вывести в эфир пораньше.
2: Вот прям потрясающе. Чем раньше мы встречаемся в эфире, тем лучше. Привет, Яночка. Привет все, кто слушает Первое радио. Я в командировке сегодня у наших друзей в компании Red Max TV. Итак, сегодня я выхожу в эфир с подарками. Только сегодня. Один день. Майская распродажа подписок в Red Max TV. Звоните прямо сейчас. Звездочка 2186. И подключайте лучшее телевидение в Израиле. Всего, внимание, за 26 шекелей в месяц. Рекордно низкая цена. 26 шекелей в месяц, подключение до 5 устройств и приставки. Звоните прямо сейчас, звездочка 2186, и оформляйте подписки Red Max. Это более 200 каналов абсолютно всех категорий, от новостей до спорта на русском, иврите и других языках, двухнедельный архив передач, онлайн-кинотеатр и видеотека с новинками в день выхода. И только сегодня. Это за 26 шекелей в месяц. И главное, в эту цену уже включены приставки. Вы не ослышались? Никаких дополнительных и скрытых платежей. Полный пакет каналов. Сегодня за 26 шекелей в месяц. Бросайте все дела и звоните. Звездочка 2186, чтобы точно дозвониться и подключиться. Предложение только на один день. Для желающих оформить премиум подписку Red Max TV по цене 26 шекелей в месяц. Еще раз, акция действует только сегодня. Быстрее звоните по телефону звездочка 2186 и подключайте полный пакет от Red Max TV с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем, друзья, удачи. Услышимся в эфире. Поспешите дозвониться. Я бегу принимать звонки. Яночка, тебе огромное спасибо.
1: Спасибо и тебе. Давай, помогай ребятам. Давай, пока.
2: Да, пока.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну что ж, самое время вернуться в эфир к возможностям, которые предлагает на этой неделе нам центр GovCure. Представляет это центр Геннадий Охман. Традиционно, Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, слушатели Первого радио.
1: Вот у меня всегда была какая-то, я не знаю, это не могу сказать интерес, но какая-то, наверное, сверхзадача, когда если рядом со мной появляются люди, у них есть какая-то определенная потребность, что-то им советовать, да? Очень часто ко мне обращаются за советом, спрашивают меня, знаю ли я об этом, о детях, о еде. О здоровье, о спонсорах, о людях, которые приходят ко мне, и часто мне задают вопрос про GovCure. Говорят, а ты там была? Вот была. Знаете, и видела то оборудование, которое есть в центре GovCure, могу сказать, что такое оборудование, я не знаю, есть ли у нас в Израиле вообще. Вот я думаю, что такого аналогов даже нет. Геннадий, рассказывайте нам. Доброе утро.
2: Да, именно в той комплектации, да, и с той периодичностью, как мы это используем, системностью, протоколами, методиками, наработками,
1: которые, да,
2: у нас
1: это
2: есть.
1: Важно.
2: Через нас прошли уже люди с огромным количеством разных заболеваний, разных возрастов, вес, ограничения, с повышенным давлением, с сахаром, сахарным диабетом, и с электрокардиостимуляторами, и после тяжелых травм, и после инсультов, и после инфарктов. И у нас уже четкие протоколы, как мы работаем с каждым из этих людей. Возрастных ограничений также нет. Мы об этом уже много раз говорили, когда к нам самый взрослый человек, 101 год, сейчас ему уже 103, кстати,
1: вот так вот,
2: с Иерусалима, приезжал к нам. Сначала его сын привозил, потом он сам на автобусе приезжал,
1: уже
2: мы его встречали.
1: Ногах.
2: Да, естественно.
1: Круто.
2: При этом он после двух онкологий тяжелых был. То есть это говорит о том, эти все примеры нам лично доказывают на практике, что тело и организм в любом возрасте, и что бы оно ни прошло в прошлом, может восстанавливаться, может регенерировать, может запустить процессы восстановления. Ему нужно только знать, как помочь. И вот как помочь, мы в GovCure как раз 10 лет этим занимаемся, что мы уже знаем, как конкретно каждому человеку помочь, чтобы это было быстро, чтобы это было эффективно, чтобы человек перестал жить с болью, чтобы человек прекратил пить обезболивающие, чтобы человек уменьшил количество медицинских препаратов, которые он принимает. К нам приходят люди, они пьют по 10, по 12, по 15 разных
1: препаратов.
2: И где-то эти препараты вместе создают какие-то другие химические элементы и
1: реакции,
2: создают
1: токсикацию
2: организма и как яд производят в организме эффект. Есть и такие вещи. И ты знаешь, Ян, для нас самое приятное — это когда человек 77 лет сидит напротив нас, он ходит уже ровно, недавно тебе показывал видеоролик, и мы ее спрашиваем, какие вы пьете медикаменты. Она говорит, а я уже ничего не пью. Пью немножко от давления, пью немножко там от холестерола. Это уже чисто такие стандартные, там, витамин D и так далее. И нас это радует, что человек перестает травить свой организм. Нельзя отменять медикаменты. Те врачи, которые выписывают, только они имеют право их отменять или смягчать, или уменьшать дозы и так далее. Но когда человек чувствует сам, что у него уже лучше состояние, он идет просто к врачу своему лечащему и говорит, проверь меня еще раз, а покажи мне, что у меня это лучше. И очень часто мы видим, как доктора с таким удивлением, с большими широкими глазами думают, неужели этот наш препарат так помог?
1: Ну, конечно. Да-да-да, вот те самые клинические испытания, препарата, которые, в общем-то, то есть, в принципе, если сократить и задать вектор сейчас, направление, одним вопросом, то если человек устал от боли и нагрузки, помочь ему в центре GovCure совершенно реально. Реально вернуть человека в нормальное его состояние.
2: Да, однозначно, это легко, когда это обоюдно, когда человек готов сотрудничать.
1: Но
2: когда
1: заставить
2: человек
1: никого
2: готов,
1: нельзя,
2: вообще
1: я согласна.
2: Никого. Когда человек уже это допекло, когда человек уже хочет поменять свою жизнь, он не хочет быть обузой семьи, он хочет вернуться к тем доходам, к той работе, к той зарплате, которую он получал до того, как у него что-то случилось с организмом. Очень многие сейчас, может быть, наши радиослушатели, которые нас слушают, находятся на таком перепутье, когда уже работодатель на них смотрит косо из-за того, что они начинают пропускать, начинают заболевать, начинают брать больничные.
1: Тут болит, там
2: начинают,
1: болит.
2: Да, идти уже неровненько. И это кандидаты на увольнение чаще всего.
1: Слушай, ну наша продолжительность жизни увеличивается, и хочется, невзирая на возраст, который нас ждет, хочется подвижности, хочется, чтобы наше качество жизни не стало хуже. Для этого себя нужно что делать? Поддерживать. В центре GovCure вас не привязывают к себе. Это тоже очень важный пункт. Вас научат заниматься правильно теми упражнениями, которые рекомендованы вам в связи с вашим состоянием. И отпустят домой с Богом, да? Дальше это ваша работа. Дальше вы занимаетесь сами по тем протоколам, которые вам передадут для того, чтобы ваше состояние поддерживать и усиливать вас. Вот, пожалуйста. Все, что нужно сделать, это позвонить, узнать об условиях акции этой недели. Хотя вы можете об этом услышать прямо сейчас.
2: Да, у нас в этом году 10 лет. Мы являемся лидером в области холистической аппаратной медицины. Мы вообще рекордсмены по восстановлению организма человека. Поэтому сейчас действует у нас юбилейный комплексный визит. Диагностика с полным разбором стоит 1200 шекелей. Доступна для всех. Но сейчас, внимание, только во время программы до 12 часов, только для 10 первых позвонившихся, действует сегодняшняя, также специальная акция, специальные условия. Когда вы начнете восстановление в нашем центре, то эти 1200 шекелей вам полностью зачтутся в стоимость программы. Поэтому звоните прямо сейчас до 12, не откладывайте. Вы придете, вы поймете причину и сами примете решение, как двигаться дальше. Или с паспортом здоровья и рекомендациями 30 дней самостоятельно, или в нашем центре под присмотром наших специалистов.
1: Звездочка 9533, нужный номер телефона. И, конечно же, адрес решен лицо. Он Мошелеве 16, здание Бейт-Кеннеди. Здесь находится GovCure. Звездочка 9533.
2: И в следующем эфире мы с вами поговорим, как получают быстрый эффект после первого визита.
0: Реклама. There's only one.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
0: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир для того, чтобы продолжить узнавать о возможностях GovCure на этой неделе и возможности нашей аудитории благодаря участию Центра GovCure. В нашем эфире у нас в студии Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
2: Приветствую, Яна, и радиослушатели Первого радио.
1: Этот блок мы посвятим тому, что можно почувствовать и можно ли почувствовать эффект уже после первого визита. Да, это тема, которую мы анонсировали в прошлом выходе. Ну и вот наверняка нашей аудитории будет интересно, любопытно, действительно ли после первого визита можно почувствовать, ну, во всяком случае, облегчение, да, ну или, может быть, какой-то даже более устойчивый эффект.
2: Да, это то, что люди и запоминают, и люди чувствуют, и люди видят. Почему? Потому что они видят там других людей и могут с ними пообщаться у нас в центре. Они видят видеофиксацию до и после и видят разницу с тем, с какой осанкой, походкой, шириной шага, устойчивостью, амплитудой в руках, в плечах человек к нам приходит. И ровно через 2-3 часа, когда с ним сделали определенные процедуры, мы видим, как человек меняется, и он сам это видит. И третье, что самое главное, это то, что человек чувствует для нас. Человек, когда лежит на процедурах, и у него одновременно с физическим телом работает еще и ментальное тело, потому что мы подключаем аудиотерапию. Это еще один наш авторский продукт, за который мы очень гордимся. И тогда человек одновременно, прежде всего, отключается от рутины внешней. Он полностью погружается в собственное здоровье, в собственное состояние. И самое главное, это вот, ну, к примеру, да, у нас водитель Сергей, 53 года, недавно был. Он постоянно за рулем, спина зажата, шея тянет. Говорит, я уже привык жить с этим напряжением. И вот у него также случился какой-то момент. Он выходил из машины, попытался выпрямиться, и у него ничего не получилось. И он тогда сказал, что он понял, что... Я уже не помню, когда было по-другому, когда я мог просто выгнуться назад, и у меня не было страхов, блоков. И самое главное, это то, что он пришел к нам, мы сделали ему диагностику, и как проходит у нас визит, в первую очередь мы смотрим движение и нагрузку. Человек сам видит, где проблема. Главное, мы не работаем в одной точке, это тоже важно отметить, мы работаем со всем телом. Позвоночник от атланта до копчика. Все мышцы, связки, суставы, фасции. Сухожилия, со всеми частями тела мы работаем одновременно, потому что причина часто не там, где боль, а она может скрываться в любом месте. И дальше воздействие – это кинезотерапия, которая включает мышцы, это аппаратная медицина, которая прорабатывает все тело, это ударно-волновая терапия, где мы снимаем глубокие напряжения, воспаления, запускаем регенерацию тканей. И аудиотерапия, где мы расслабляем нервную систему и успокаиваем. И вот что важно, что человек встает после визита и говорит, мне легче. Или мне никогда не было так... Я так забыл уже, как я себя чувствовал, так, как я сейчас себя чувствую. И много высказываний от людей, когда человек говорит, мне легче повернуть голову, или я уже делаю широкий шаг, и у меня нигде не зажато ничего. И мы снимаем все зажимы, мы снимаем все блоки. Результат видны сразу. Если говорить по вот, водителю, по данному человеку, то буквально через 2 месяца он полностью вернулся уже к работе. Вот этот вот эффект панциря или проглоченного лома, да, говорят, лом проглотил. Это когда человек идет, и у него вообще не гнется спина. На самом деле у него спина гнется, это мышцы зажаты, не позволяют ему никуда согнуться, потому что он в напряжении, он сам все это зажал у себя и не позволяет телу двигаться. И люди выходят от нас и говорят, я снова чувствую свое тело. И это для нас самое главное. И теперь важно, чтобы вы просто приехали на диагностику, вы получите первый осмотр, вы получите полноценную консультацию, разбор вашего состояния, анализ движения и нагрузки. И сейчас, через десятилетия, мы предлагаем вам получить замечательную диагностику с полным разбором, которая стоит 1200 шекелей, доступна для всех. И сейчас внимание только во время программы, только до 12:00 и только для 10 первых позвонивших действуют специальные условия, когда вы начнете восстановление в нашем центре, и эти 1200 шекелей вам полностью зачтутся в стоимость программы. это замечательное предложение, потому что у нас очень многие остаются на восстановление. Вы приходите, понимаете причину и принимаете решение. Мы вам также предоставляем паспорт здоровья с рекомендациями на 30 дней, где вы сможете или самостоятельно, или вместе с нами дальше восстанавливаться и забыть про боль.
1: Самое главное сделать это прямо сейчас, самое время сделать это. Конечно же, начните со звонка. Звездочка 9533, запишитесь и приезжайте. Решен Лицон, муж Леви 16, в здании, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр GovCure, но прежде непременно необходимо позвонить. Звездочка 9533. Мы встречаемся в следующем часе. И о чем будем говорить, Геннадий?
2: И в следующем часе мы с вами поговорим о том, когда люди говорят: я уже все попробовал, но ничего не помогло. Как GovCure в этом помогает?
0: Реклама.

0: Реклама. Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
0: Реклама.

11:55 на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом. Со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь. Вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами. Провести свое время. Время Романовой на Первом. Ну и, разумеется, рекомендую всем вам оставаться с нами на одной волне. В течение сегодняшнего дня я, как музыкальный редактор, сделаю все для того, чтобы эфир был интересен музыкально для вас. Легкого дня и традиционное в завершении эфира. Салют!

0: реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
0: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.

0: Новости.
1: На севере Израиля упал беспилотник Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. ЦАС сообщает, что недавно недалеко от ливанской границы на израильской территории упал беспилотник Хизбаллы, который нес взрывчатку. Никто не пострадал. Из сообщения ЦАЛИ неясно, идет ли речь о событиях двухчасовой давности, когда тревога звучала в Штуле, или это более позднее событие, когда тревогу не активировали. Информация уточняется. «Пора побеждать» — под таким лозунгом партия НДИ пойдет на парламентские выборы. В ходе пресс-конференции, которая сегодня состоялась в Тель-Авивском доме журналиста, Авигдор Либерман пояснил, что лозунг будет включать главные стратегические направления партийной программы. «Пора побеждать Хамас, Хизбаллу, Иран, преступность, уклонизм». Также будет лозунг «Пришло время принять Конституцию Израиля». По словам Либермана, в канун выборов все занимаются презентацией списков и обсуждают, кто будет стоять во главе правительства, и при этом обходят стороной суть проблем. Пришло время остановить раунды войн, которые ничем не заканчиваются. Пришло время победить Хизбаллу, Хамас, Иран, правовой кризис, заявил лидер НДИ. Французская судоходная компания CMA CGM сообщила, что принадлежащий ей контейнеровоз «Сан-Антонио» был атакован во время прохода по Ормузскому проливу. Несколько членов экипажа получили ранения, судну причинен ущерб. Инцидент произошел 5 мая. Пострадавшие эвакуированы, им оказывается медицинская помощь. Судно пристально следит за ситуацией и, как и экипаж, находится в полной мобилизации, говорится в заявлении компании. Никаких дополнительных подробностей не приводится. Контейнеровоз направлялся в индийский порт Мундра и шел под мальтийским флагом. В Австралии суд предъявил дополнительное обвинение Навиду Акраму, который проходит по делу о массовой стрельбе на пляже Бонди в Сиднее. Согласно судебным документам, к ранее выдвинутым обвинениям добавлено еще 19 пунктов. Ранее 24-летнему мужчине уже вменялись десятки тяжких преступлений, включая 15 убийств и совершение теракта. Новые обвинения включают многочисленные эпизоды стрельбы с намерением убийства, причинение тяжких телесных повреждений с целью убийства, а также применение огнестрельного оружия для сопротивления задержанию. По данным суда, Акрам в настоящее время содержится в тюрьме строгого режима. Расследование одного из самых резонансных нападений в Австралии продолжается. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится, но все еще будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. На севере и в центре страны возможны кратковременные дожди. Сейчас в Иерусалиме 18 градусов, в Тель-Авиве 22, в Хайфе 19, в Бершеве 21, в Эйлате 28. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Ой, girl, you amazing, just the way you are. Ничего вот не надо менять, вообще ничего с собой, пожалуйста, не делай. Ты потому что просто прекрасна. Такая, как есть. Бруно Марс с этой композицией открыл сегодняшний выпуск программы PM. Приветствую всех. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Здесь Первое радио, 89.1 FM. Сегодня у нас тоже, в общем-то, здесь 6 мая. Йом-Реви, среда, четвертый день этой недели. День Ют-Тет в еврейском летоисчислении. День Ют-Тет месяца Ияр. Сегодня тоже. Мы уже во второй половине недели. Неделя — это такие штуки, они летят очень быстро. Следом за ним по скорости идут месяца, а затем и года. Так, программа PM. Что сегодня у нас в планах? Ну, во-первых, загадка будет во второй части программы, как всегда. Во-вторых, так как сегодня среда, рубрика подробностей, или в рамках которой идет последние несколько недель рубрики истории городов Израиля, сегодня история очередного города нашей страны, города Явное. Мы с ней познакомимся подробней с этой историей минут через 20, в середине этого часа. Я напоминаю, что это повтор рубрик, которые были несколько лет тому назад, но единственное, что в этом году мы добавим еще несколько новых историй городов, которых не было раньше. Сначала дослушаем те, которые были, вот явно один из них, а потом послушаем и новые истории новых городов. Из новых городов, известных мне на сегодня, будут Реховат, Рамла и Бершева. А потом добавится, наверное, еще. Но это позже. Явно сегодня в 12.30. Значит, мы с вами будем ведь общаться, правильно? У вас есть что сказать ведь, правильно? И поэтому я вас приглашаю к общению, как всегда, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что вы можете написать, выразиться как-то в нашем эфире какую-то свою мысль, какую-то эмоцию, какую-то радость, какое-то огорчение. Все, что угодно. У нас есть два канала связи для этого. Можно написать в Фейсбуке на странице программы PM ваше сообщение, а можно отправить на наш ватсаповский традиционный номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Про правила нашего общения, надеюсь, вы помните. Как обычно, если кто-то забудет, я тогда напомню. Что еще? Все остальное по ходу дела, господа. Так что программа PM до 14, потом наше спортивное обозрение, как всегда, Кричевский, Швидлер в программе «Топ спорт». А пока поехали. Поехали.

0: Вообще в русском языке, по-моему, чаще звучит «Не оставляй меня», а тут песня называется «Не оставь меня». Группа «Воскресенье» была с этой композицией. До нее были «Серебро», девушки из группы «Серебро». Время 18 минут 13-го. Сейчас ваши сообщения первые. Так, Игорь, наш слушатель из Германии, беспокоится. Спрашивает: здравствуйте, Павел. Как вы думаете, закупка новых разрывных пуль для израильской армии в борьбе с дронами будет эффективной или нет? Спрашивает Игорь. Уважаемый Игорь, я надеюсь, что закупка любого вида вооружений происходит следующим образом. Сначала его испытывают, проверяют его эффективность, надежность, а потом тратят на него деньги. Поэтому вместе с теми, кто принял решение о закупке этих разрывных пуль, я надеюсь, что она будет эффективной. Точнее, они, эти разрывные пули, ими будут сбивать беспилотники. Это быстрое решение, которое сейчас найдено. Я думаю, что оно не одно. Будут искать еще другие решения против беспилотников. Поэтому давайте, так как вам... Я вижу, вы тоже беспокоитесь о том, что происходит в Израиле. Вместе надеяться на то, что эти пули окажутся эффективными. Ну, здравствуй, Паша. Первое. Смотрите, в Украине, наверное, такие пули неэффективны, потому что там большая территория. И на каждом там 300 метров не поставишь солдата с таким ружьем. В Израиле территория меньше протяженность границы, поэтому будем надеяться. Лопух пишет: ну здравствуй, Паша. Первое, про футбол не надо орать. Результаты известны, Лиги чемпионов. Второе, я вот подумал, может мне заменить лопуха на меркантильную свинью. Что скажете, Павел Михайлович, как вам будет удобно? Лопух, если вы будете называться меркантильной свиньей, я вашу подпись вообще произносить в эфире не буду. И будет неудобно вам, лопух. Вы будете обижаться, и никто не поймет, что за меркантильная свинья нам пишет сообщение в эфир. Представляете, зачем нам нужна такая путаница? Привет всем, поздравляю всех болельщиков, пишет Слава, Арсенала с выходом в финал их любимой команды. Сегодня ждем второго финалиста. Также поздравляю поклонников Трампа со знаменательной победой. Я полагаю, в скобках добавляю слова, в Ормузском проливе. Операция «Свобода» прекращена. Ура! Это сарказм, если что, пишет он. Тем, кто поставил деньги на мир во всем мире, поздравляю, у меня все. Ну, Слава, ну, нет человека, который поставил бы деньги на мир во всем мире. Если он дорожит своими деньгами, конечно же. Так, батька Махно. Доброго времени суток, Павел Михайлович, радиослушатели. По поводу сегодняшнего обзора прессы, в частности, ресторана «Туси». То есть «Туси» как бы видеть, но пишется его название «2» и потом буква «Си». На 43-м этаже. У меня почему-то в памяти отложилось что-то негативное, но я решил перепроверить и зашел в приложение TripAdvisor. Обычно я всегда оставляю отзывы о посещении. И вот чудо, оказывается, нам понравилось и кухня, и обслуживание, и вид на ночной город. Спасибо, что напомнили об этом месте. С уважением, батька Махно. Ну, так я напоминал, потому что я знаю, что там шикарный вид вечером. Да? Если кому-то не мешает, что он там кошерный, и кухня хорошая, и вид шикарный. Но только теперь он там будет не туси, а стейк-хаус по нью-йоркскому стилю. Но все равно наверняка будет вкусно, и вид тот же сохранится. Только, по-моему, не 43-й, а 49-й этаж башни, одной из башен Азриэли. Даже батька Махно прислал, чтобы я не сомневался, фотографии того, как они сидят в этом ресторане туси. Тель-Авиве. Там теперь будет другой ресторан. Об этом сегодня мы рассказали. Газеты наши рассказали, а я пересказал в программе «Колесо обозрения». 22 минуты 13-го того. Ну, значит, реклама.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
5: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.

0: Брайан Адамс со своей песенкой, название которой можно перевести следующим образом. Литературно. Бэйби, ты же знаешь, что то, что между нами началось, остановить невозможно. Can't stop this thing that we started. Брайан Адамс был канадский певец, замечательный гитарист, музыкант и все на свете. Читаю сообщение. Валентина спрашивает. Зачем Лидия рассказывает нам всем, какое вооружение мы получаем? Ну, имеется в виду Лидия Топельберг из службы новостей нашей. Я не понимаю. Раньше за такие сведения расстреливали. Вот уж не понимаю. Второй раз добавляет Валентина. Значит, уважаемая Валентина, придется вам рассказать. Дело в том, что сейчас в военном трибунале рассматривается дело Лидии Топельберг за то, что она рассказывает о том, какое вооружение мы получаем. И вполне возможно, что недавно принятый закон о смертной казни впервые будет применен именно к ней. Если адвокаты не смогут доказать ее невиновность. Чтобы не рассказывала о том, какие вооружения мы получаем. Зугина мне надо все время останавливать, потому что если его не останавливать, он разгоняется и каждый день присылает по 2 голосовых сообщения. Вчера он прислал 2 голосовых сообщения. Сегодня он прислал 2 голосовых сообщения. Уважаемый господин Зугин, надеюсь, мой намек вы поняли. Слушаем ваши сообщения сегодня.
1: Добрый день. Зугин на проводе. Я вчера в конце немножко смазал свое выступление, когда я сказал как-то непонятно, вы там, потому что меня в армию не берут, даже не дают партизанам побыть там, помочь, не знаю, по сельхозхозяйственной части. Дети — это да, но мы же тоже поколение, мы тоже можем что-то сделать. Поэтому, когда я сказал «вы», потому что это для меня каждый солдат, каждый офицер, тем более погибло уже 939 солдат и офицеров, это для меня боль в сердце.
0: Второе.
1: И поздравляю всех с Днем Победы. Мой дед Николай Иосифович Загинайло, награжден орденами и медалями, дед моей жены, прадед моих детей Емельян Лазаревич Гурфинкель, командир роты связи Уракосовского, закончил войну в 1960 году, потому что он еще вылавливал этих бандерлогов по лицам. Не забудем, будем помнить этот подвиг. И это вместе. Без 1945-го нет 1948-го. С Днем Победы!
0: Я только одно хочу внести уточнение, потому что у вас, мне кажется, сегодня тоже как-то вы в первом сообщении неудачно выразились, сказали, что вам не разрешают идти в партизаны. Сообщаю к вашему сведению, что в партизаны идут без разрешения чьего-либо и властей. Просто уходите в леса и делайте там, ну, желательно не причиняя вред никому, то, что вы считаете нужным, и будете считаться партизаном. Лопуха во втором сообщении. Павел Михайлович, знаете что, я буквально сейчас опрошу нескольких израильтян по поводу того, надо ли принимать деньги за помощь, когда очень настаивают. Вы говорите, так не принято. Для меня это дело принципа. Обязан просить пару-тройку людей. В третьем сообщении напишу, это будет мой личный секер населения. Лопух, на основании личного опроса населения не надо делать объективных выводов. Вы так пишете, как будто бы в Израиль приехали на прошлой неделе. В Израиле за подобные услуги, за подвозку людей, за помощь в смене колеса деньги не берут. Не надо проводить опрос. Поверьте мне, я не на прошлой неделе приехал в Израиль. Странно, что вы этого не знали. Теперь деньги, которые вам дали, вы должны пожертвовать на какое-нибудь благое дело. Так. Смотрю сообщение. Нет, по-моему, я все прочитал, что к этой минуте пришло. Тут главное ничего не пропустить, чтобы человек не обиделся. Да, все к этой минуте сообщением прочитано, так что пишите еще, господа. Напоминаю, можно или в Фейсбуке, или на номер ватсаповский наш 054-20-70-800. А сейчас история города Явная.
2: Под небом голубым. История городов Израиля. Пожалуй, именно в отношении города Явны можно употребить два взаимоисключающих определения – молодой и древний. Но именно к нему они наиболее подходят. Молодой, потому что статус города современный Явны получил лишь в 1986 году. А еще потому, что 64% населения города – это люди в возрасте до 39 лет. А почему древний? Тут одной строчкой не обойдешься. Поэтому немного истории. На холмах, рядом с Явны, были обнаружены следы жилищ, датированные вторым тысячелетием до нашей эры, а в его окрестностях находили артефакты и более древнего периода – 4000 лет до нашей эры. В Пятикнижии Явна упоминается как Явниэль – приграничный город между наделами колен Дана и Иуды. В период царей Соломона и Давида город был частью страны филистимлян. Позже его стены были разрушены иудейским царем Азией. Римляне называли этот город Ямния. После разрушения второго храма раби Йоханан бен Закай перенес в Явны Синедрион. Предполагает, что именно тогда был определен канонический порядок книг Ветхого Завета. Выражение «Явны» и его мудрецы – это суть просьбы, с которой, по преданию, обратился Йоханан бен Закай к римскому полководцу Веспасиану. Бен Закай оригинальным способом добился встречи с Веспасианом, войска которого осаждали Иерусалим. Его ученики соорудили гроб, в котором спрятался их учитель, и стали выходить за стены города якобы для того, чтобы похоронить тело. Римские воины хотели проткнуть гроб копьями, чтобы убедиться, что внутри на самом деле находится мертвец. Но ученики раби предупредили их, что, осквернив тело покойного, они вызовут гнев всех евреев. Так Бен Закаю удалось вырваться за стены города и встретиться с римским полководцем и произвести на него впечатление. Веспасиан согласился выполнить три просьбы раби, одной из которых была «Отдай мне Явны и его мудрецов». В этих словах закрепилось символическое значение города для еврейской традиции. С тех пор в Явны в течение 70 лет заседал Синедрион – верховный орган политической, религиозной и юридической власти евреев Эрец Исраэль в период римского господства. И Йоханан бен Закай был его первым председателем. После восстания Бар-Кохбы Синедрион перебрался на север и явно потерял свою прежнюю значимость. Тем не менее, здесь остались жить еврейские мудрецы, и это стало причиной того, что после разрушения второго храма и Иерусалима явно стал центром сохранения жизни иудеев и местом, где хранились его духовные и религиозные традиции. Когда раби Йоханан отказался от своего поста председателя ученой корпорации в Явнинской академии, заменивший Иерусалимский Синедрион, он передал освободившийся пост Гамлиэлю, раввину, внуку знаменитого Гилеля и одному из основателей талмудического иудаизма. Гамлиэль был официально признан римскими властями главой народа, удостоившись при этом титула патриарха, и ездил в Сирию со специальной целью – получить утверждение в сане от римского наместника. Цели Гамлиэля сводились к прекращению старых разногласий, предупреждению новых и восстановлению внутреннего единства иудаизма. Для этого он усердно работал над поднятием авторитета Синедриона, а также для своего личного престижа. Его главной заслугой стало устранение соперничества между школами Гилеля и Шамая, соперничества, пережившего даже разрушение храма. Явно находится его могила. Спустя тысячу лет наступила пора крестовых походов в нашем регионе. Крестоносцы после захвата города переименовали его в Абелин и построили в нем замок в 1141 году. Через 46 лет город сдался армии Салахаддина. Но во время третьего крестового похода Ричард «Львиное сердце» вернул город крестоносцам. Затем начался период Отаманской империи, и до 1948 года и войны за независимость на этом месте была арабская деревня Явна. Во время британского мандата ее население выросло с 2 до 5 тысяч человек. После начала войны деревня стала базой для 200 иракских солдат из армии арабского спасения, что в конце концов сослужило плохую службу ее жителям. 31 мая 1948 года деревня была захвачена или освобождена, это зависит от точки зрения на эти события, во время операции «Барак» бойцами Эцеля и 51-м и 55-м батальонами бригады Гивати. Жители бежали в сектор Газа. Их потомки до сих пор живут в лагере беженцев в районе Рафиаха. Многие дома деревни были разрушены, а по приказу командующего Южным округом Моше Даяна была взорвана мечеть, построенная еще в XIV веке. От нее остался лишь минарет. В октябре 1948 года сюда прибыли первые репатрианты из Румынии, Венгрии, Польши, Болгарии. Затем к ним присоединились алимы из Северной Африки, Йемена, Ирана. В 90-е город принял репатриантов из СССР и Эфиопии. В 1961 году название поселения было изменено с Кфар-Явны на Явны. В 80-е годы в городе началось строительство по системе «Построй свой дом сам» для молодых семей, военных и полиции. Покупателям была предоставлена возможность приобрести участок земли в полдунама, 500 квадратных метров, и построить на нем свой собственный дом. В 1986 году Явны получил статус города, и первым мэром стал Мейр Шитрит, который затем занимал различные министерские посты в правительствах страны и неудачно баллотировался на пост президента Израиля. Ушел из политики, но на муниципальных выборах 2018 года вновь выставлял свою кандидатуру на пост мэра города. Заселение семьями служащих армии и полиции повысило экономический статус города, а вместе с этим и цены на жилье, и на землю. Численность населения выросла вдвое за 12 лет, с 1983 по 1995 год. За последние 20 лет Явны не раз удостаивался призов за успешную муниципальную деятельность по оформлению внешнего вида города, за административное управление и за успешную систему образования. Сегодня в Явны проживает 48 тысяч человек. Программа строительства рассчитана на 105 тысяч жителей к 2035 году. Город на 7-м месте из 10 в социоэкономическом ранге городов страны. Высокий уровень учеников, сдающих багруты – 86%. Средняя заработная плата жителей города в 2016 году была 9523, а в среднем по стране она составляла 9388 шекелей. Нынешняя эмблема города, утвержденная в 1987 году, состоит из трех элементов. Дань богатой истории – это крыши древних зданий в форме кипы, одной из которых – могила раввина Гамлиэля. Раскрытая книга – символ настоящего и значение, которое в городе придают образованию и культуре. А восходящее солнце – символ будущего, символ процветания и развития. Краски городской эмблемы – голубая из-за близости к морю и двух рек, протекающих в городе, а также коричневая – цвет песчаных земель, на которых расположен город Явны, такой молодой в современной истории Израиля и такой древний в общей истории человечества.
3: «Под небом голубым. История городов Израиля».

יבוא אלוהים, אני אעבור לדום, ודאי יתקשה למשום, מי

ti e in vuelo in, así es lindo este anhelo mientras te quito.

0: Шалом Ханох в этой песне утверждает, что если бы Всевышний спустился бы на землю и посмотрел бы на нас, он или сказал бы, да пошли бы и улетел бы обратно, или раскидал нас по всему свету, чтобы мы тут не концентрировались. 43 минуты 13-го.
1: Реклама. Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
1: Только в Махсаней Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.
0: Продолжаем. Игорь Красковский сегодня опять в командировке. Созваниваемся с ним и спрашиваем, как там, и что там, и вообще, что происходит. Игорь, привет.
4: Да, привет, Павел. У нас все класс, особенно класс для наших радиослушателей. Я приехал сегодня в Red Max, и поэтому получили уникальное совершенно предложение. Итак, друзья, только сегодня один день, майская распродажа подписок в Red Max TV. Звоните прямо сейчас, звездочка 2186. И подключайте лучшее телевидение в Израиле всего за 26 шекелей в месяц. Грандиозно низкая цена, 26 шекелей. Подключение до 5 устройств и приставки. Звоните прямо сейчас, звездочка 2186, и оформляйте подписки Red Max. Это более 200 каналов абсолютно всех категорий, от новостей до спорта, на русском, иврите и других языках. Двухнедельный архив передач, онлайн-киночат и видеотека с новинками в день выхода. И только сегодня за 26 шекелей в месяц, и главное, в эту цену включены и приставки. Вы не ослышались, никаких дополнительных и скрытых платежей. Полный пакет каналов. Сегодня 26 шекелей в месяц. Бросайте все дела и звоните. Звездочка 2186. Чтобы точно дозвониться и точно подключиться. Предложение только на сегодня, только до вечера. Акция действует только сегодня. Быстрее звоните по номеру звездочка 2186 и подключайте полный пакет от Red Max с приставками всего лишь за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем желаю удачи. Дозвониться, подключиться. И тебе, Павел, огромное спасибо за минутку в эфире.
0: Игорь Красковский, спасибо, Игорь. Всего доброго. Бай-бай.
3: Реклама.
5: Первое радио. 89.1 FM.

Продолжаем. Смотрим на ваше сообщение, господа. Что у нас тут прилетело? Прилетело? Ну да, проверяю. Сообщения, которые пришли к этой минуте. Сейчас, секунду. Так. Ага. WhatsApp. Марк 1. Доброго, безопасного весеннего денька всем. Михалыч, давай заключим с тобой неформальное соглашение. Я не буду прессовать тебя по части музыки, а ты не будешь прессовать меня по части истории, международной политологии. Я преподавал политологию в американском университете 10 лет. Не уверен, что у тебя такой опыт и знания имеются. Значит, если вы преподавали 10 лет в американском университете политологии, я с вами никак сравниться не смогу. Единственное, в чем я могу с вами сравниться, уважаемый Марк Один, это в настаивании на том, чтобы вы не зацикливались на одной теме, на Трампе, Путине и Нетаньяху в своих сообщениях. И соглашений я с вами никаких заключать не буду. Я всегда, когда я вижу, что человек начинает педалировать одну тему, упоминать одних и тех же людей, предлагаю такому человеку разнообразить наш досуг и тематику его сообщений. Был ли он политологом и преподавал в американском университете, или не был, или был слесарем в гараже, что тоже уважаемая профессия. Зацикливаться на одной теме не надо, уважаемый Марк Один. Натанель. Здравствуйте, Павел. Всемирный привет. Любители Путина на жовто-блакитному проводу оригинального. Я так понял, 9 мая на Красной площади все-таки будет военная техника, украинские дроны, пишет Натанель. Ну, я не знаю, что будет 9 мая на Красной площади. Посмотрим. Пока вроде бы говорят, что не будет военной техники. Но вы видите, украинцы что-то там запустили, что-то там в Москву прилетело. На всякий случай. Они хотят распугать и остатки военного парада. Что делают, а? Дед Изи написал. Шалом, Павел. Сейчас у многих время обеда. Во-первых, приятного аппетита. Немного истории. В Англии в 92-м году по инициативе некой Мэри Янг, которая боролась с анорексией, и ее друзей-врачей был придуман International No Diet Day, Международный день без диет, который отмечается сегодня. Переедать, конечно, не стоит, но отказаться от жестких ограничений в питании и доведения себя до анорексии стоит. И особенно в этот день хочется пожелать то, с чего я начал. Приятного аппетита, ребята! Помните, здоровье важнее стандартов красоты, а жесткие диеты ведут к стрессу. Вот сейчас нас один наш коллега угощает чебуреками и самсой. Какие диеты? Наслаждайтесь любимой едой. Дед Изя. Уважаемый дед Изя, по этому поводу вспоминается беседа двух подруг. Ты знаешь, дорогая, я сижу на двух диетах. А почему на двух-то? Одной не надоедаюсь. Не наедаюсь, вот так правильнее будет. Окей. Уважаемый дед Изи, я думаю, в отношении своего организма каждый взрослый человек должен решать сам, что ему делать. Соблюдать международный день отказа от диеты или не соблюдать. Не побоюсь сказать, завсегдатай программы ПМ, я настойчиво прошу не применять против уважаемой Лидии Топельберг высшую меру наказания. Я несколько раз был в студии Первого радио и могу безапелляционно заявить, что она производит впечатление приятного человека. Прошу учесть мое ходатайство. Всем здоровья, антиарсоват. Да, но Валентина вопрошает, почему она рассказывает о том, какую технику приобретает Израиль, военную технику. И что теперь делать? Она фактически рассказывает военные тайны. Хоть и приятный человек, как вы утверждаете. С чем я спорить вообще не буду. Согласен с вами. Здравствуйте всем! Пишет нам Женя из Ашкелона. Завтра моя жена с двумя ласками и я с двумя внуками летят в Батуми. Я хочу понять, что такое с двумя ласками. На 4 полных дня. Ну, я не понимаю, что на

написано с двумя ласками. На 4 полных дня Аркия сделала скидки. Желаю им хорошо отдохнуть и благополучного возвращения. С уважением, Женя Ашкелон. Забыл написать, что я с женой сделали подарок, купили девчонкам, оплатили полет. Женя Ашкелон. То есть, я так понимаю, наверное, с двумя дочками. Ну, написано ласками. Женя, разъясните мне, чтобы я не остался в замешательстве. Батуми. Ой, Батуми. Ах, Батуми. Ох, Батуми. Эх, Батуми. Это наверняка будет шикарная поездка. Здравствуйте, дорогое Первое радио. В понедельник в 20:30 случайно включила окончание программы «Белая карта», и мне вдруг очень захотелось спросить у Кристины Кипниса и у Лидии Топельберг свой вопрос. А, тут Галюня спрашивает, ну, у нее вопрос к ведущим программы «Белая карта» Кристине и к Лидии. Просит передать им номер телефона. Слушайте, у них уже есть, уважаемая Галюня. Номер телефона ваш есть. Ждите звонка, они вам обязательно позвонят. Так. Это здесь. Ага. Есть сообщение в Фейсбуке тоже. Кромак. Подтверждаю, Павел был однажды на свадьбе, а жених с невестой не прибыли. Долго. А когда появилась, рассказали, что их машина заглохла на трассе. Через полчаса остановился крутейший джип. И водитель отдал им свою машину, а сам пошел искать автобус. На свадьбу ехать не смог. Просто мы всей свадьбой офонарели. Не, ну это уже исключительная ситуация. Отдать им свою машину? Вау! А зачем отдать? Мог бы довезти просто-напросто их туда, нет? Ну, не знаю подробностей, но вот и такие бывают ситуации. Кто такие бандерлоги? Граждане Украины, которые не принимали советскую власть, по сути, сейчас они герои Украины. Как объяснили Зугину, что его дед 15 лет воевал со своим же народом. Заранее оговариваю оппонентов, сотрудничество с Гитлером ничего не меняет, ибо до 22 июня 41 года советские войска тоже сотрудничали с Гитлером. Пишет нам Валентин. Валентин, я предлагаю эту тему не развивать. Иначе мы ее начнем и не закончим никогда. Уже хватит. Мы этого уже накушались в свое время очень много. Человек сказал, и мы услышали его, и дальше пошли. Схема вот так должна работать. Закончим этот час традиционно все-таки, музыкально. Для сообщений в сегодняшний эфир, господа, еще 35 минут у вас есть, так что вперед.

0: Задаю риторический вопрос, прежде чем мы с вами начнем плавно перетекать во второй час эфира. Интересно, у кого больше любопытства узнать, на кого променяли? У женщин, на кого он ее променял? Или у мужчин, на кого она его променяла? Вот посмотреть на этого, на эту сволочь вот эту вот. Кто больше проявляет вот такого желания? Как пелось в этой песне «Посмотри в глаза». Песня, как вы помните, из репертуара Натальи Ветлицкой. Я, во всяком случае, помню. Не знаю, как вы. Все в этом часе. Реклама, новости и потом второй час программы.
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
6: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цаль сообщила о ликвидации террористов в Газе. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. На севере сектора Газа вчера были ликвидированы несколько вооруженных террористов Хамаса, представлявших непосредственную угрозу израильским силам. Об этом сегодня сообщает армейская пресс-служба. В одном из инцидентов военнослужащие выявили вооруженную группу, действовавшую рядом с позициями Цаля, и уничтожили ее. В другом случае бойцы 14-й бригады заметили террористов, выполнявших подозрительные действия на местности в районе желтой линии и приближавшихся к израильским силам. ВВС атаковали и ликвидировали одного из них, а при попытке бегства был уничтожен еще один боевик. Аксиос со ссылкой на двух американских чиновников и еще два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщает, что США и Иран близки к согласованию одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец войне и задать рамки дальнейших переговоров по иранской ядерной программе. По данным портала, Белый дом ожидает ответа Тегерана по нескольким ключевым пунктам в ближайшие 48 часов. Соглашение пока не достигнуто, однако источники Аксиос утверждают, что стороны сейчас ближе к договоренности, чем когда-либо с начала войны. Проект документа, по данным Аксиос, состоит из 14 пунктов. Он предусматривает объявление об окончании войны в регионе и начало 30-дневных переговоров о более детальном соглашении об открытии Армузского пролива, ограничении иранской ядерной программы и снятии американских санкций. Переговоры могут пройти в Исламабаде или Женеве. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента США Дональда Трампа за остановку операции «Проект Свобода» в Армузском проливе. Любезный ответ президента Трампа на просьбу Пакистана и других братских стран, особенно Саудовской Аравии, и моего дорогого брата, наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, внесет большой вклад в продвижение регионального мира, стабильности и примирения в этот сложный период, написал Шариф в соцсети X. В Цале разочарованы снижением числа призывников из ультраортодоксального сектора. В ходе призыва на этой неделе вместо ожидаемых 300 призывников, которые должны были пойти в боевые части, явились только 230. Вместо 150 молодых людей, которые должны были служить в подразделениях поддержки, на призывные пункты явились 130 человек. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной. Переменная облачность. На севере и в центре страны возможны кратковременные дожди. В Иерусалиме 18 градусов, в Тель-Авиве 22, в Хайфе 19, в Бершеве 21, в Эйлате 28. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: В этой песне, которую перепел Род Стюарт, в оригинале в 84 году ее исполнил Джон Уэйн, по-моему, его звали, да? Две строчки главные, которые повторяются 150 тысяч раз. I ain't missing you. I'm lying to myself. Я по тебе не скучаю. Но я в этом вру, сам себе вру. Конечно, я же скучаю. Это я от себя добавляю. Герой песни говорит, я не скучаю, не скучаю, не скучаю. Потом говорит, ну я же вру. Конечно, я скучаю. С тех пор, как ты ушла, мое сердце замерзло вообще. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Missing You, так называется эта песня, «Скучаю по тебе». Хотя в песне поется «Не скучаю о тебе», открыла в исполнении Рода Стюарта, который один из тех исполнителей, чтобы он не перепел, получается красиво. Вот есть такие, за что не возьмется, получается красиво. И поэтому он за многое брался. Его композиция открыла, в его исполнении открыла вторую часть программы PM 6 мая, 6.05, 26. Йом-Рви, среда. Завтра последний рабочий день недели у многих. Накануне выходных, уверен, с шикарной погодой. Уважаемые дамы и господа, которая позволяет пока еще ездить в поездки по нашей стране. Хошь на север, но только там что-то выбирать надо. Сейчас вот так получается, куда можно. Или на юг. Там выбирать не надо. Куда хотите, туда езжать. Мы идем дальше. Значит, так как 8,5 минут 14-го, значит, у вас для сообщения осталось 20 с хвостиком минут. И я предлагаю воспользоваться, написать нам о чем-нибудь, что вы считаете важным, интересным. Лично вы считаете важным и интересным. Или в Фейсбуке на странице программы PM. Или на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Проверяю сообщения, которые прилетели к этой минуте. Значит, наш рыбак-охотник из Афулы прислал голосовое сообщение. С него и начнем этот час эфира. Итак.
1: Доброе время суток всем PM. Говорит охотник на связи. Как я сказал вчера, мой прогноз прошел. Арсенал победили 1-0. Игра была закрытая, но Атлетико парканул автобус. Но Арсенал своей игрой открыл их ворота и запечатали один гол Бакайо Сака. Так что всех с праздником, Лига Чемпионов. Сегодня интересный матч. Бавария против Парижа. Мой прогноз, Бавария выиграет или на один, или на два гола. Всем болельщикам футбола удачи и да пребудет с вами сила.
0: Слушайте, ну сегодня будет вообще матч, можно представить себе какой. Два сильнейших клуба Европы, одни из сильнейших, Париж Сен-Жермен и Бавария или Байерн Мюнхен, будут бороться за право выйти в финал Лиги Чемпионов 26-го года. Ох, это что будет за поединок? Что это будет за поединок? Футбольные болельщики объявили домашним, начиная с 10 часов вечера, меня не трогать. Вопросы не задавать. Что это за носки? Меня не спрашивать. Почему в ванной лужа? Меня не беспокоит. Меня нет. Я буду перед телевизором. Так. Еще сообщение. Теперь в WhatsApp. Вай-вай, это кто так испортил песню Ветлицкой? Какой ужас, Валентина. Эта группа называется Beer Wolf, то есть это что-то типа, по-моему, волк-медведь. Волк-медведи-волк называется группа. Уважаемый ПМ, скажи, пожалуйста, Зеленский разрешил Путину провести парад или нет? Господин президент Украины мне запретил об этом рассказывать в эфире. Единственное, что он просил напомнить вам, чтобы вы подписывали свои сообщения. Антиарсават, я надеюсь, что наши уважаемые лопухи Мсье Маргулян на меня не сильно осерчают, если ваш покорный слуга на секундочку влезет не в свой базар и выскажет мнение насчет принятия денег за помощь. Я считаю, что все зависит от насколько каждая страна настаивает. Как-то один чувачок меня подсобил, я хотел его подогреть. В кавычках. Что значит подогреть, я не знаю. Он, в смысле, заплатить ему что-то. Он ни в какую. Но, как месье Маргулян постоянно говорит, антиарестовать человек решительный, и я очень попросил чувачка съесть за мое здоровье порцию швармы. И он, в конце концов, принял мое предложение. Так что я считаю, что и так нормально, и так нормально. Ведь речь идет о символической сумме. Помогайте друг другу, братва. Бог это любит. Если, конечно, он есть. Всем здоровья, антиарестовать. Уважаемый антиарестоват, я буду настаивать на своей версии о том, что в Израиле за помощь в смене колеса, за подвозку, за предоставленный трэмп денег не берут. И если человек будет настаиваться, надо найти формулу, которая убедит его в том, что тебе деньги платить. Сказать ему так: слушай, доедь до ближайшей швармы и съешь шварму за мое здоровье, за то, что я тебе помог. Или ты хочешь дать мне деньги, я у тебя их не возьму в любом случае, возьми их, пожертвуй к вам кому-нибудь. Вот и все. Брать деньги за это. Потом будет кошелек гореть или карман гореть с этими деньгами. Это мое мнение. Добрый день, Павел Михайлович. У моего брата сегодня днюха. Зовут его Аркадий. Он из Кирьят-Бялика. Поздравьте его, пожалуйста. Ему 39. Спасибо, с уважением, Ишман. Уважаемый Аркадий из Кирьят-Бялика, которому исполняется сегодня 39 лет. Что такое возраст 39 лет для мужчины? Это человек немного вышел из подросткового возраста. То есть ему еще и набираться опыта. Набираться и набираться ума, опыта и денег. Это я сейчас начал тормозить, господа, я вам скажу откровенно, потому что один из коллег, я уже говорил, с кем только не приходится здесь работать, вообще люди, конечно, тебя окружают иногда, что-то достает вкусное и машет перед моим носом практически, мол, у него вкусное, а у меня микрофон перед носом. Вот, и я начал тормозить после этого. Ну ладно. Как написал нам дед Изя, всем приятного аппетита. Кто сейчас вот что-нибудь вкусненькое себе вот это вот заказал, купил или еще что-нибудь. Так. В общем, да, я остановился на поздравлении. В общем, Аркадий из Кирьят-Бялика. Уважаемый Ишман, передайте ему мои поздравления. Скажите, что мужчина, он, может быть, опасается, ой, в следующем году 40 уже будет. Господи, боже мой, пятый десяток пойдет. Сегодня пятый десяток, 40, 39, это вообще ничего для мужчин. Так что ему здоровья, друзей, безопасности, зарплаты, доходов и вообще мазаль тов. С днем рождения, Аркадий. Так. По-моему, я того, в хорошем смысле этого слова. В смысле, прочитал все сообщения, которые пришли к этой минуте, и можно идти дальше. Куда мы пойдем дальше? Мы пойдем дальше с девушкой, которую зовут Бар. Ну, вы знаете, что сейчас в Израиле последние годы универсализация имен, юнисекс, так сказать. Одинаковые имена у мужчин и у женщин. Вот я недавно был на свадьбе, где у жениха и невесты были имена Даниэль и Ариэль. Кто из них был невеста, а кто из них жених? Ариэль и Даниэль. А у нас сейчас Бар зовут ее. Я вспомнил, кто такой Бар. Бар Куперштейн, я помню это имя. Это был один из наших заложников освобожденных. Бар Куперштейн. Парень такой с серьезной судьбой. У него отец был инвалид и так далее. Мы о нем тоже рассказывали. А теперь девушка, которую зовут Бар. Фамилия Нир. Бар Нир. Наркисист. Она поет песню про какого-то парня-нарцисса, ну, который является, наверное, парнем героини этой песни. Давайте послушаем песню про наркисиста. Барнир поет.

Да фук, маньяк, это еще не самые грубые слова в этой песне. Надо же, как этот герой, нарцисс, довел героиню песни, что она включила не самые эфирные слова в текст этой композиции. Нарцисс. Помните, герой древнегреческой мифологии, нарцисс, который на берегу озера Кинерет, это я от себя добавляю, увидел свое отражение и так остался на себя смотреть всю жизнь. Человек, зацикленный на себе, на своем образе, на том, чтобы понравиться остальным. У вас есть знакомые нарциссы? У меня есть. Так, уважаемые дамы и господа, позывные.

0: История. В марте этого года я должен был оказаться в том числе и в Стокгольме. По независящим от меня причинам, я, как и многие тысячи израильтян, не оказались там, где они должны были быть в марте этого года. Но, будучи в Стокгольме, я и моя делегация, или делегация, в которой я был участником этой делегации, должны были, у нас была задача поискать дом, в котором живет с 1955 года одна шведская семья Свантессон, для того, чтобы посмотреть, что это за дом, как они, где они. У них, у этой семьи был очень известный, в первую очередь, мальчик у этой семьи был известен. Ну, известен вообще чуть ли не всему миру. По-моему, его звали Свантессон. И мы хотели с ним познакомиться. Но поездка не удалась, дом мы этот не нашли, в Стокгольме не оказались и так далее. Скажите, пожалуйста, этот мальчик известен больше всему миру не по имени, а по кличке. По какой кличке известен он всему миру? Скажите мне, пожалуйста, позвоните по телефону 075-2-891. 075-2-891. Что за кличка у этого мальчика? Так, пока читаю сообщение, пока вы думаете, сочувствуете, что не оказались в Стокгольме и так далее. Ну, что еще, попадем еще что. Кромок написал во втором сообщении в Фейсбуке вот что. Ну, парень, вопросительный знак, не мог далеко ехать. Машину, разумеется, вернули потом. Но это был мужик, стал героем свадьбы. Но это про того, который отдал свой джип, чтобы молодожены доехали до свадьбы. Я не совсем понимаю, почему он отдал джип, а не мог их довезти сам. Ну, я не знаю подробностей этой ситуации. Но бывает и такое. Вообще, чего только не бывает, как вы видите, господа. Так. Вацлав написал в WhatsApp. Я думал, что послушал в ивритской песне. А нет, матюкается. Матюкается, да? Матюкается, бывает иногда такое. Довели девушку до того, что она тут матюкается прям вот в песне, положенной в тексте, положенном на музыку, я бы так сказал. Окей, у нас есть звонки. Алло.
1: Здравствуйте, Павел Михайлович.
0: Здравствуйте, а вы кто?
1: Меня зовут Эдик, в свое время писал вам очень много тамагоча.
0: А и почему же, что рука устала, что ли, Эдик?
1: Да больше за рулем не дописать.
0: А, понял.
1: Законы, они и есть законы.
0: Это очень уважительная причина, я не настаиваю, конечно же. Эдик, слушаем вас, что скажете?
1: Ну, смотрите, персонаж Астрид Лингрид, малыш и Карлсон, малыш по фамилии Карлсон.
0: Нет,
1: что значит? Малыш, кличка малыш, нет. Мальчик малыш.
0: Карлсон это уже другой человек, он не по фамилии Карлсон, он по фамилии Свантессон. А Карлсон это тот, который варенье поедает вообще.
1: Это я.
0: И устраивает разные проблемы, которые называют пустяки, дело житейское, он говорит, ничего страшного. Да, конечно же, Свантессон это тот самый малыш из произведений Астрид Лингрен, который она написала в 55-м году прошлого века, и поэтому я думаю, что этого дома не существует вообще реального в Швеции, хотя могли бы придумать, повесили бы там табличку, ох, сколько туристов было бы там.
1: Вот
0: Шерлока Холмса, есть же дом в Лондоне, где он якобы работал и так далее. Могли бы, что-то они шведы не догадались пока. Правильный ответ, малыш была кличка Свантессона и его замечательного друга, мужчину в самом расцвете сил с пропеллером на спине, Карлсона. Эдик, ваша музыкальная заявка.
1: Ой, вы знаете, мне так понравилась песня на иврите, что я бы хотел продолжить что-нибудь еще на иврите.
0: Давайте.
1: Давайте, наверное, из Вика Пик «Эмайо Ацирима Оавим».
0: Подождите, как она называется? Вы не помните эту композицию? Что по названию «Эмайо Цейрима Ми».
1: Они были влюбленные.
0: Да, нет, я понимаю, просто песню надо по названию сказать.
1: Я не помню название.
0: Ну ладно, я найду. Это, в общем-то, такая строчка, которая запоминается. Я думаю, по ней мы найдем эту композицию «Цвика Пик». Он уже, если не ошибаюсь, скончался не так давно, да. «Цвика Пик» скончался.
1: Да, не так давно. Шикарный был и музыкант, и автор, и исполнитель.
0: Дива, это его песня, насколько. Дива, да, легендарный, знаменитый, да, израильский музыкант. Да. Окей, принято. Найдем, уверен, эту песню. Она после рекламы прозвучит в нашем эфире. Эдик, спокойной вам дороги, зеленых светофоров, и спасибо за звонок. Хорошего дня. Всего доброго. Бай-бай. Сейчас реклама.
2: Реклама. Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
5: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Только в Махсаней Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама.
7: Мы живем в самой спортивной стране мира.
8: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
9: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
8: Это немыслимо.
9: Согласен.
7: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
9: Элли Швидлер.
8: Марк Кричевский.
6: «Топспорт».
7: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
9: Редко, но метко. Да.
0: Так, господа, вот если бы меня спросили и сказали бы: слушай, порассуждай, пожалуйста, на тему песни, которая называется «Любовь в конце лета». Ну, так называется песня, которую нам заказал Эдуард сейчас, «Цвика Пик», а «Ваба Софа Кайц». Я бы, не зная содержания песни, только на основании ее названия, сказал бы, видимо, это поется о какой-то короткой любви. Потому что не зря указали, что в конце лета. А потом начнется осень, пасмурное время года, опадают листья, дожди, и любовь, наверное, была у них коротка. И поэтому Софа Кайц. Я бы так предположил. Но мы с вами сейчас можем убедиться, прав я или нет. Цвика Пик, а Ваба Софа Кайц, «Любовь в конце лета», заявка нашего Эдика, бывшего Тамагочи.

я уверен, что если было бы еще один куплет в этой песне, там наверняка пошла бы речь о расставании. Здесь дело не дошло. Здесь о том, как начался их роман, о том, что мир принадлежит молодым, и описываются самые прекрасные моменты в жизни человека. Мы продолжаем. 32 минуты 14-го сейчас время. ZZ Top. ZZ Top.

0: Так, Give Me All Your Lovin', так называется эта песня группы ZZ Top. Сейчас сообщение. Вацлав в своем коротком втором сообщении поднял важную тему фейков, гуляющих в нашем мире. Вообще 21 век, во всяком случае, вот 26 его лет, это четверть века фейков. Вацлав написал вот что. Я где-то читал, что шведская писательница дружила с Герингом, и Карлсона она списала с Геринга, требуя запретить этот мульт в России. То есть вы где-то прочитали. Точно вы не знаете, но уже требуете запретить этот мультфильм. Вацлав, ну, по-моему, трезвый человек, прежде чем требует запрещать, должен изучить историю. Потому что на самом деле кто-то из блогеров выпустил такой фейк, что якобы писательница дружила с Герингом, он же был отцом, скажем так, авиации в нацистской Германии. И поэтому Карлсон с пропеллером, и он толстенький, и Геринг был толстенький, все совпало, запрещаем этот мультфильм. Этот фейк давно разоблачен. Ничего этого не было, поэтому запрещать мультфильм не надо, уважаемый Вацлав, не волнуйтесь. Можно спокойно смотреть и детям показывать. Потом Вацлав написал: «О, ZZ Top, это хорошо. Кстати, барабанщик без бороды, потому что у него фамилия Борода». Написал он. Смотрите, с нацистами в 30-х годах, когда Гитлер пришел к власти, наверное, многие вообще сотрудничали. Никто же не знал, во что это выльется. Далеко ходить в истории не надо. Многие с Владимиром Владимировичем Путиным ручки пожимали ему и на концертах выступали с ним вместе. И надеялись, что он поведет Россию вперед, дальше, в светлое будущее. Куда он ее ведет сейчас, мы это знаем. Была надежда тогда у этих людей. Так, Павел, шалом. Сегодня у нашего родственника, брата моего мужа Игоря, день рождения. Поздравьте его, пожалуйста, как вы умеете. Спасибо, Гекса. Ну, уважаемые Гексы, я умею лучше, когда знаю хотя бы возраст именинника. Можете добавить хотя бы? Мне кажется, разные вещи надо желать человеку, которому 15 лет, 30, 40, 50, 70, 80 и 120. Ну, добавьте возраст. Ну, что же мне... Это будет тогда вообще аморфное поздравление, когда я не знаю, сколько лет человеку. Если вы меня слышите, пришлите, пожалуйста, возраст. Тогда будет более как бы целенаправленное мое поздравление. Я постараюсь его сказать. Нарцисс никакого отношения не имеет к Кинерету. Это из древнегреческой мифологии, Виталий. Разве он не в Кинерете увидел свое отражение, Виталий? Что вы говорите? Вы меня просто разочаровали. Просто я думал, что он увидел свое отражение в Кинерете. Там недалеко от Твери. Оказывается, нет, пишет нам Виталий. Лопух. Паша, извини, третье сообщение. Обожаю Цвика Пик. Уже просил одного человека по поводу денег на продажу Альтидак, Лопух. Лопух, ну продолжайте опрашивать дальше. Мое мнение вы не измените. О, Гекса прислала 45, Игорю. Слушайте, 45 это недалеко от 39. Вот то, что я говорил человеку, мужчине, который сегодня отмечает свое 39-летие, это тоже возраст... Что такое мужчина в 45 лет? Ну, он должен уже... Какая-то база у него должна быть уже жизненная. И, я бы так сказал, и семейная, и материальная. Но еще есть куда идти и развиваться. Я бы так сказал. Потому что сегодня все возрастные цензы, все возрастные категории давно сместились. Если бы лет 30-40 лет тому назад мы сказали 45, ну это 45, это уже, да, это уже солидно, это уже все, уже на горизонте пенсия, там уже все, надо об этом думать. Сегодня 45. Это же не только ягодка опять, когда про женщин. Это мужчина в полном расцвете сил. Согласитесь? Чтобы у Игоря так и было. Чтобы он ощущал себя мужчиной в полном расцвете сил, независимо от возраста, от цифры его возраста. Так ему и передайте. Здоровья, конечно же, и мазаль тов, Игорю. Так. Тук. Это я проверяю сообщение. Рыбак-охотник из Афулы второе сообщение прислал. Плюс к голосовому, которое было в том часе. Всем большой привет и здоровья. База нет, но супер базары есть. Читаю, как написано пока. Сегодня пошел в магазин и купил продукты. Бешеные цены. Это кошмар. Страшно в магазин заходить. Забыл купить картошку. Придется самому выращивать чипсы. Пьем. Мне столько, скоро стукнет 40. У меня ничего нет. Слава богу, я жив и здоров. Я нищий, как 90% людей в Израиле. Мы живем в современном рабстве. Как по мне, люди, проснитесь, пока не поздно. С уважением, бывший рабов. Рыбак. Рабы, просыпайтесь, призывает рыбак. 90% наших слушателей – рабы. Проснитесь, господа. Цены на картошку бешеные в магазине. Не забудьте ее, кстати, купить, как наш рыбак забыл купить картошку. Уважаемый рыбак, ну, я вам это уже говорил и скажу сейчас в очередной раз. Пока вы будете называть себя нищим, а это же состояние души, считать себя рабом, люди к вам тянуться не будут. Ни мужского, ни женского пола. Они будут определять по вашим глазам, по вашему настроению, по вашим речам, по вашим словам, что вы позиционируете себя как нищеброд, раб, несчастный человек. С таким человеком никто дело иметь не может. Поменяйте концепцию вашего отношения к жизни. Радуйтесь тому, что вам всего скоро 40. Посмотрите на людей, которые все равно радуются, которым уже 80, и они радуются жизни. Они посмотрят на вас и скажут: слушай, раб 40-летний, давай поменяемся. Ты будешь 80-летним свободным человеком, а я буду 40-летним рабом. Потом, когда мне будет 40, я из рабства быстренько выйду, займусь делом, начну зарабатывать деньги и буду жить его припеваючи. А ты будешь 80 жаловаться на жизнь. Согласитесь, рыбак из Афулы? Мне кажется, что нет.
1: Реклама.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните +3 4 1 4, +3 4 1 4. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Напоминаю. Прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните +94 42.
1: Реклама.
0: Игорь Красковский, командировочный, в эфире. Игорь, привет.
6: Да, Павел, привет. Я командировочный, совершенно верно. Сегодня у наших друзей в компании RedMax TV. Сегодня, ну, просто подарки. Только сегодня, друзья, один день, майская распродажа подписок в RedMax TV. Звоните прямо сейчас, +2 186, и подключайте лучшее телевидение в Израиле. Всего лишь, внимание, за 26 шекелей в месяц. Рекордно низкая цена, 26 шекелей в месяц, подключение до 5 устройств и приставки. Звоните сейчас, +2 186, и оформляйте подписки, тем более, что RedMax — это более 200 каналов абсолютно всех категорий, от новостей до спорта на русском, иврите и других языках, двухнедельный архив передач, онлайн-кинотеатр и видеотека с новинками в день выхода. И только сегодня, это за 26 шекелей в месяц. И главное, в эту цену уже включены приставки. Вы не ослышались, никаких дополнительных и скрытых платежей. Полный пакет каналов. Сегодня все это можно подключить всего лишь за 26 шекелей в месяц. Бросайте все дела. Звоните +2 186, чтобы дозвониться и подключиться. Акция действует только сегодня. Быстрее звоните по номеру +2 186 и подключайте полный пакет от RedMax вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, дозвониться и подключиться. Павел, спасибо.
0: Взаимно, Игорь. Бай-бай.
1: Реклама.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: представлял Францию на фестивале Евровидения несколько лет тому назад. «Же шерше». Ну, по аналогии «Шерше ля фам», наверное, это называется «Я ищу мелодию своего сердца». Так называется его песня, которая сейчас прозвучала. Еще сообщение. Рюдзаки, наш радиослушатель из Украины, по-моему, прислал образцы того, как нас там слышно. Давайте послушаем звуковое сообщение.
1: Не женского пола. Они будут определять по вашим глазам, по вашему настроению, по вашему речам.
0: Слушайте, это я так говорю, это вообще так. А во втором сообщении... Добрый день, Павел, радиослушатели, вчера, позавчера и так далее, такого вроде не было. Это какое-то замедленное воспроизведение. Ну-ка, во втором сообщении.
2: Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
1: Где...
0: А, это имеется в виду, наверное, что там что-то скрипит такое, как пластинка заезженная, почти. Просто я не знаю, что, как это все объяснить-то. Вау. Кто-то спрашивает, у вас есть свидетельство катастрофы о моей бабушке Шелли? Хотел спросить, на иврите написано, сможете ли вы послать мне запись? Слушайте, я не знаю, о чем речь. Можно подробнее? В смысле, в день катастрофы было что-то? Или что? Или как? Можете разъяснить, что значит у нас есть свидетельство катастрофы о вашей бабушке Шелли? Нет, подождите. Савта Шели. То есть я не знаю даже, как ее зовут. Я думаю, что это имя. Ешлахэм идут шуа шель Савта Шели. Заль рацетели шоль им тохлюли шлохли это аклата. Можно подробнее, что вы имеете в виду? На день катастрофы у нас было много разных свидетельств о катастрофе. Все часы нашего эфира по несколько штук в день. Вам надо конкретизировать, чтобы мы могли найти, если это у нас есть. Если сможете, конкретизируйте. Так трудно будет понять, что вы конкретно имеете в виду. Здравствуйте. Сегодня 6 мая у моей мамочки родилась я. Мой 56-й день рождения. Подарите мне, пожалуйста, песню «Синяя вечность». Я сейчас на работе. Буду очень рада такому подарку. Спасибо, Таня или Илта. В смысле, или Таня, или Илта. Это так вас зовут? Уважаемая Таня, давайте сразу отметем вариант подарка песни, потому что я не могу выполнять музыкальные заявки наших радиослушателей. У нас для этого есть специальная программа в субботу. Там есть надежда. Заявку я выполняю только одного человека, который отгадывает загадку. Вас и вашу маму, я не знаю, я надеюсь, что с ней все в порядке, она здорова, жива. Тогда я вас поздравляю, вас прежде всего, ваш день рождения. Человек сейчас на работе. Ну, я надеюсь, вы будете отмечать сегодня или в конце недели, пригласить близких вам людей, может быть, родственников каких-то, не знаю ничего о вас, кроме этого. Есть семья, есть дети, есть муж, есть я знаю, там, еще кто-нибудь. Но в любом случае, маме нашей, каждый из нас, благодарен за то, что она не только родила, это как бы более физический процесс, а за то, что воспитывала и воспитала такими, какими мы есть. Потому что, по-моему, родители все-таки это главные воспитатели человека. Потом уже школа, окружающие и так далее. Родители вкладывают какую-то базу в человека. На основе этой базы человека опасно отпускать на улицу дружить с кем-то? Опасно отпускать в школу дружить непонятно с кем-то? Или не опасно? Вот родители закладывают базу, на основе которой опасно или не опасно. Я надеюсь, что у вас эта база есть. И поэтому на основе этой базы пусть будет и здоровье, и радости от окружающих вас людей. И поэтому мазаль вам тов. С днем рождения, Таня или Илта. Ну, так вы представились, так я и называю. Вацлав, Павел, номер Амуты, что помогает водителям, 12:30, без звездочки. Да, без звездочки. Амутат, Едидим, друзья, которые помогают водителям, у которых что-то случилось на дороге. Мне кажется, что вам будет полезно обновить свои знания в мифологии. Нарцисс влюбился в свое отражение в речке, когда гулял в лесу, а не в Израиле на Кинерете. Об этом знают даже мои дети, рожденные в Израиле. Виталий. Уважаемый Виталий, давайте мы договоримся так. Я буду обновлять свои знания в мифологии, а вы будете как-то... как это сказать... более понимать сарказм ведущим и не...

0: не рассчитывать на то, что ведущий до такой степени тупой, я, конечно, туповатый, торможу, чтобы говорить о том, что нарцисс, одновременно говоря, что он герой древнегреческой мифологии, разглядел себя в Кинероте. Уважаемый Виталий, это была шутка. Шутка это была про Кинерет. На самом деле это было не на Кинероте, а на Мертвом море. Потому что там вода не движется, и зеркало, вода как зеркало, как отражение. Слушайте, я выражаю уважение заранее людям, музыкантам, которые отсекают от себя из-за того, что делает Россия, от российского рынка и от доходов российского рынка. И поют для украинцев иногда и на украинском. Макс Барских один из таких людей.
1: Прокидаюсь зранку, думаю про тебе. Я лягаю спати з подих про нас.
0: Для них, видимо, принципиальная человеческая позиция важнее, чем доходы от российского рынка. Уважаю такую позицию.

0: «Замало» так называется песня Макса, которая была сейчас в эфире. У нас полторы минуты осталось, прочту сообщение. Валентин написал: «Я вот однажды был на свадьбе, молодоженов звали Михаил и Даниил. Попробуйте догадаться, кто жених, а кто невеста». Если это их русские имена, скажем так, а не перевод с иврита, тогда я бы сказал, что они оба одного пола. И Михаил, и Даниил. И в любом случае, счастье молодым. Если это перевод не с иврита, потому что есть Миха, есть Даниэль, тогда бы я затруднился. Потому что есть и так, и так. Ираклий пишет нам: «Добрый день, я понял, ваши техники специально добавили шуршание в аппликацию, что она совсем была похожа на радиоволны приемники. Всем отличного дня». Я себя послушал, как я говорю, мне понравилось. Слушайте, такой ретро-голос такой с шуршанием, как пластинка. Дальше еще одно. «Добрый день, в 45 мужчина, зрелый банан, опять заклинатель кураги». Почему банан-то? Заклинатель кураги. Почему банан? А не ананас какой-нибудь там или арбуз. Чё банан-то? У вас какие-то визуальные ассоциации, что ли, с мужчиной? Да. Так, так, так, так, так, так, так. Тут это я, я, по-моему, все прочитал с того, что пришло. А, сори, не понял шуточный сарказм. Спасибо за Барского. Это написал Виталий, который пытался меня убедить о том, что нарцисс увидел себя не на озере Кинерет, а в другом месте. Я выдвинул вторую версию, тогда «Мертвое море». Но тут мы с Виталием разобрались, и он разобрался в моем сарказме. Или шутках моих. Я вообще, когда оговариваюсь и говорю что-то глупость, я потом говорю: да это я шутил. Это я вас проверял на знание. У меня такой есть прием. Уважаемые радиослушатели, всем, кто за рулем, спокойствие за рулем. Сначала спокойствие, потом зеленых светофоров. Терпение к близким. И услышимся завтра в полдень. Хорошего продолжения дня. Бай-бай. Почувствуйте разницу с баюшки-баю. Всего.
1: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Двое солдат Цаля ранены при атаке дронов Хизбаллы в Ливане. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цаль сообщает, что боевики Хизбаллы вновь атаковали беспилотниками, по всей видимости, FPV-дронами и ракетами израильских военных, действующих на юге Ливана. Два беспилотника разорвались рядом с силами Цаля, двое военнослужащих получили ранения средней и легкой степени тяжести. Раненые были эвакуированы в больницу, их семьи уведомлены. Сообщается также о перехвате беспилотника до того, как он пересек ливанскую границу, тревога не активировалась. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил американской телесети CNBC, что в Тегеране изучают 14-пунктное мирное предложение Вашингтона. Ранее портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и еще два источника сообщил, что США и Иран близки к согласованию одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец войне и задать рамки дальнейших переговоров по иранской ядерной программе. Белый дом ожидает ответа Тегерана по нескольким ключевым пунктам в ближайшие 48 часов. Соглашение пока не достигнуто, однако источники Axios утверждают, что стороны сейчас ближе к договоренности, чем когда-либо с начала войны. Министру войны США Питу Хексету предстоит ответить на вопросы о реальной стоимости военной операции в Иране, когда на следующей неделе он будет давать показания на слушаниях в Конгрессе по поводу бюджетного запроса Пентагона на сумму 1,45 триллиона долларов на следующий финансовый год, сообщает газета New York Times. В следующий вторник он выступит перед Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей, а затем перед Сенатским комитетом. В минувшую среду в ходе слушаний в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам представители Пентагона оценили стоимость операции «Эпическая ярость» примерно в 25 миллиардов долларов, в которую включены исключительно расходы на боеприпасы. Однако, как сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с внутренними оценками, реальная стоимость проведения операции США против Ирана достигает почти 50 миллиардов долларов. Тысячи ортодоксов, добиравшихся к горе Мирон в обход полицейских блокпостов на Лагбаоме, оставили после себя масштабные разрушения. Они вытоптали сельскохозяйственные посадки, ездили по фруктовым садам на машинах, сломали множество деревьев и повредили инфраструктуру безопасности. Фермеры с севера Израиля в шоке. Ущерб оценивается в миллионы шекелей, пишет Вайнет. Напомню, из-за угрозы ракетного обстрела Хизбаллы премьер-министр Нетаньяху в соответствии с указаниями службы тыла распорядился отменить массовое празднование Лагбаоме на горе Мирон. Полиция оцепила этот приграничный район, перекрыла подъездные пути, ограничив пребывание на горе всего 200 человек на открытой местности. Однако ни блокпосты, ни МАГАФ не помогли. Тысячи ортодоксальных паломников пошли в обход через сельскохозяйственные угодья поселения Мером-Агалиль. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной. Переменная облачность. На севере и в центре возможны кратковременные дожди. В Иерусалиме 18 градусов, в Тель-Авиве 22, в Хайфе 19, в Бершеве 21, в Эйлате 28. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Марк Кричевский и Эли Швидлер с программой «Топспорт».
2: «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Топспорт». Эли.
8: Здравствуй, Марк.
3: Ну, у тебя, кстати, Дарья. У тебя такая новая шапочка. Вау.
8: Ну, не новая, кстати.
3: Но не новая, но выглядит. Ей всего да. там 40 лет, но выглядит
8: не,
3: вообще.
8: Не 40, она старше меня, в принципе. Да, еще старше
3: тебя, но опять же.
8: Как это Нью-Йорк Янкис, насколько. Я не понимаю в бейсболе, но я... Да, купил за 50 шекелей на базаре и ее нашел.
3: Отлично.
8: Потому что старая износилась.
3: Отлично. Хорошо. Ну да. Я не хотел такие подробности. Просто хотел сказать тебе приятное.
8: Кроме
3: кепочки тебе сказать приятного ничего.
8: Ну правильно, уже нет. Все остальное развалилось.
3: Хорошо, друзья мои. Я думаю, вы вчера наблюдали за матчем Лиги Чемпионов, где Арсенал... Ну, мягко скажем, в тягучем...
8: Если вы не наблюдали, вы ничего не потеряли.
3: Да, в тягучем матче победил Атлетико Мадрид. Ну и у нас вопрос, во-первых, как вам сама игра, как вам качество игры? И считаете ли вы Арсенал, который вошел, собственно говоря, в финал, это очень круто, и борется после ничьи с Эвертоном, сыграл Сити 3-3, да, и борется за чемпионство в Англии суперклубом. То, что это классная команда, да, но считаете ли вы это суперклубом? Потому что вчера, конечно, была та еще, да, игра.
8: Это еще супер.
3: 054-2070-800 номер нашего WhatsApp. Вообще, конечно, команда, особенно Атлетико Мадрид, могли привезти с собой просто автобус. И пойти отдыхать, пить
8: троллейбус,
3: пиво. Да,
8: и троллейбус, трамвай.
3: Да, и трамвай
8: и
3: сразу.
8: Трамвай.
3: Хорошо. Значит...
8: Зато, разумеется, Арсенал мы поздравим после 20-летнего отсутствия финала.
3: Мы поговорим об этом, да. Мы об этом поговорим. Ну и вообще сегодня, конечно, мега-матч Бавария-Мюнхен-Пари-Сен-Жермен.
8: Автобусов не будет.
3: О, точно. Эти люди не умеют. Кстати... Мне такое впечатление, что и ни те, ни другие просто бы не могли бы...
8: Абсолютно.
3: Знаешь,
8: это
3: как
8: не...
3: вот их ДНК...
8: ДНК противоречит.
3: Противоречит да. автобусам. А вот Атлетико Мадрид,
8: да,
3: Интер, Атлетико Мадрид, это автобусные...
8: Линия Мажино.
3: Да, при... да, это автобусные станции.
8: Вариации.
3: При всем моей любви к Атлетико Мадрид. Итак, ну давай начнем все-таки с наших. У наших появилась надежда. 054-2070-800, я сказал, пишите, просто делитесь своими впечатлениями, это всегда классно. Вот. В третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги Тель-Авивский АПЛ все-таки победил, можно сказать, размочил. Мадридский Реал 76-69, счет серии 2-1 в пользу испанцев, игра до трех побед. Что ты скажешь по этому поводу?
8: лишний раз упоминаю то, что матчи выигрываются в защите. Я не совсем понимал, почему вот матч, последний матч регулярки Евролиги и в первых двух выездных встречах против Реала Дмитрий Ситулис не задействовал новобранца Эдвардса, пришедшего из там Лиги развития, он был, конечно, и в НБА, он великолепный защитник. Вот так и было сыграно. На этот раз в Болгарии, где принимал Аполь, третий матч. Даже отставание минус 10, минус 11 очков по ходу игры не помешало. Разумеется, Элайджа Брайант великолепен, был достаточно хорош и Джонс. Проснулся Мичич, но вот защитные действия, командные защитные действия весьма понравилось. Преимущество, там не имеет значения, они победили в 7 очков. Но, конечно, сказался тот факт, что отсутствовал и в этой серии больше не будет играть товарищ своими 2,20 ростом.
3: Вопрос.
8: Я понимаю, что практически нет. То есть есть шансы победить в завтрашнем матче. Я думаю, что в выездном матче не удастся обыграть. Хотя по таланту Аполь точно не особо-то уж, может быть, вообще не уступает Реалу. Дело в том, что Реал очень трудно и обыгрывать на тяжелом площадки. И серии, когда ты без домашнего преимущества, отставая 2-0, еще не ломались.
3: Ну
8: не
3: да, Евролиге. Это сложно.
8: Хотя и после домашнего отставания только мадридский Реал, вспомнишь скандалы с Партизаном, кстати, mm-hmm. Драга несколько лет mm-hmm. назад. Да, да. Вот им-то удалось, но это Реал. Ну, скажем так, если в процентном отношении, может быть, процентов 15.
3: 15. Первым полуфиналистом Евролиги стал Олимпиакос, победивший Монако
8: 3-0. Монако на глазах разваливается, а Олимпиакос самая сильная команда.
3: Окей, то есть Евролиги здесь все понятно. Хорошо, следим за развитием событий. Ну и давай поздравим, раз уже мы говорим про баскетбол, там плей-офф NBA, и захочешь, расскажешь. Но давай поздравим человека, молодого человека, который побил рекорд, который стоял больше 40 лет. Я говорю про Виктора Вимбаньяма. В игре против Миннесоты, а он сам играет в Сан-Антонио, он сделал 12 блокшотов, тем самым превзойдя достижение, установленное Марком Итаном, в котором было 10 блокшотов за матч более 40 лет назад. Кроме того, он набрал 11 очков, 15 подборов, 5 передач.
8: Это тройной показатель, но самое интересное, что этот матч Сан-Антонио дома уступил. 102-104 Миннесоте.
3: Но 12 блокшотов, это считается...
8: И там огромная претензия, считается, что не как минимум 3-4 из них были незаконными, но со стороны критиков.
3: Типа незаконными, что он по рукам попадал?
8: Ну, там нельзя было их защитить, как блокшоты, там бы цепляли за руки, и, в принципе, тоже несколько выше, когда мяч уже
3: опускается в корзину.
8: Но это все для бедных, как говорится. Сам факт установлен. Я помню этот гигант Марка Итана, по-моему, его уже нет, в свое время устанавливаешь рекорды.
3: Не, ну понятно, да. Смотри, чтобы сделать столько блокшотов, надо быть гигантом.
8: Да, но то действительно. А здесь там и массивный достаточно, и там был гигант.
3: Мощный. Этот, по-моему, худой, но у него руки какие-то, но говорят...
8: Фантастические.
3: Очень длинные. Да, хорошо.
8: Фантастический.
3: Что интересного там в NBA? Рассказывай, и идем дальше.
8: Ну, вроде Детройт очухался, победил Кливленд под утро. Нью-Йорк просто первый матч Филадельфии раздавил, там 39 очков. Вот Нью-Йорк. Да, и самое интересное, что седьмой матч дома в Филадельфии проиграл Бостон. Uh-huh. Мы говорили, что Бостон получилось так, что с травмированным основным игроком Тайтом на последнюю игру. И, ну вот, получается так, что без Бостона, даже с Бостоном, скорее всего, все-таки финальная серия Восточной конференции будет Детройт с Нью-Йорк. Очень интересная, очень такая жесткая будет борьба. Вообще достаточно жесткая команда. А на Западе легко прогнозируемая Оклахома, которая там катком прошла по Лейкерс. А вот вторая полуфинальная серия, вот, о которой мы говорили, Сан-Антонио, Миннесота, она будет интересной. И она может длиться, с моей точки зрения, все семь матчей.
3: Окей.
8: Кстати, был достаточно шикарный классик израильский, когда в дополнительное время с астрономической, абсолютно без защиты, играли и в Макаби обыграл Иерусалимский Апоэль, там, по-моему, 112-105 в овертайме. Когда Макаби спас за, как отставали за минут до конца 5 очков, спасся за 3 секунды до конца, там, сравнял счет Соркин, даже могли победить, он штрафной бросок промахнулся, но в конечном итоге дожал Макаби в дополнительную пятиминутку. И реально эффект на состояние дел в нашем чемпионате не окажется. Все будет решаться, конечно, дальше в плей-оффе. Ну, понятно, что между тремя командами. Хотя там Иерусалим сегодня идет то ли четвертым еще, потом выйдет, может быть, на третий. И Макаби и Апоэль будут в таком порядке первый и второй. Но все будет решаться между тель-авивскими клубами и Иерусалимским Апоэль.
3: Окей. Итак, первым финалистом Лиги чемпионов по футболу стал Арсенал, победивший мадридский Атлетико 1-0. В первом тайм-матче была ничья 1-1. Ну, тут можно сказать, впервые за 25 лет Арсенал вышел...
8: 20. По-моему, в 2006-м был финал с Барселоной. Кажется, Арсенал тогда забил первый гол, потом пропустил два.
3: Окей. Но как бы там ни было, игра была так себе. Настоящий, знаешь, слишком большие ставки. И, опять же, Атлетико Мадрид — это команда крайне практичная и играет на результат. Поэтому, ну, сказать, что люди получили большое эстетическое удовольствие...
8: Скорее всего, нет.
3: Скорее всего, нет. Но если ты болеешь, например, за Арсенал, скорее всего, да.
8: Ну, понятно.
3: Счет на табло. Но, тем не менее, вот игра была так себе. Что тут можно говорить? Хотя, конечно, при счете 1-0 можно было отыгрываться несколько моментов.
8: Там в начале матча было у Атлетико.
3: У Атлетико было, и потом момент. Были от моменты. Моменты
8: там
3: были.
8: Там подозрение на пенальти, но не знаю, сколько на правду.
3: Не, моменты были, но вот все по-честному. Выиграл Арсенал, поздравляем и желаем. Ну и тем самым, ты знаешь, вот что интересно, чтобы понять, вот команда Микеля Артеты повторила рекорд по сухим матчам сезона 93-94 годов, а именно 30 игр без пропущенных голов за сезон. У Арсенала также 3 сухих победы и ничья в последних 4 матчах. В полуфинале Лиги чемпионов команда одолела Атлетико. Вот, ну, в общем, короче говоря, команда такая умеет
8: ну,
3: сушить, умеет,
8: да.
3: И поэтому в финале против нее никому легко
8: не
3: будет.
8: Приятно никому не будет. Лишь
3: да.
8: я могу предположить, не забегая, не прогнозируя, это попозже, сегодняшнюю встречу Баварии и Париж, и Сен-Жермена, скажем так, что Арсенал я фаворитом. Ни против Баварии, ни против Сен-Жермана не будет.
3: Ну, это естественно. Но, кстати, первым финалистом женской лиги чемпионов, раз мы говорим про мужскую лигу чемпионов, мы должны вспомнить и про женскую, стал Лион, победивший в ответном матче именно лондонский Арсенал.
8: Всегда очень силен Лион всегда.
3: В первом матче полуфинала там англичанки победили 2-1, а на выезде уже проиграли 3-1. Ну, то есть вот... А кстати, знаешь... Сегодня определится второй финалист. Знаешь, кто играет?
8: Ну, Барселона обычно играет.
3: Барселона
8: матчи, да.
3: Против Баварии на выезде.
8: Ну, да.
3: Бавария принимает Барселону. Кстати, первый матч в Барселоне завершился 1-1. Так что там все еще открыто. Все открыто. Ну и ты знаешь, где был наш уважаемый Милан Левитин? Он наблюдал...
8: Всюду.
3: Ну, всюду, да. Он наблюдал, он поехал, так сказать, смотреть за... финальными играми чемпионата мира по снукеру.
8: Это и там
3: была большая сенсация в театре Crucible в Шеффилде. завершился финальный матч чемпионата мира 2026 со счетом 18-17. 22-летний китайский игрок У Изе одержал победу над 43-летним англичанином Шоном Мерфи, чемпионом мира 25 года. Вот победа в финале 26 года позволила бы Мерфи установить один из самых впечатляющих интервалов между двумя мировыми титулами, но молодежь не дала. Представляешь, человек выиграл в 2005-м и мог выиграть в 26-м. 21 год разницы. Но молодежь не дала. И, кстати, на прошлом чемпионате тоже китаец был чемпионом по снукеру. То есть китайцы, если чем-то серьезно занимаются...
8: Занимаются лучше всех.
3: Да. Ну и вот для У это первый титул чемпиона мира и крупнейший успех в карьере. Он стал одним из самых молодых победителей турнира в современной истории снукера. Ему 22 года. Но я тебе скажу. Если ты смотришь снукер, там ты видишь, как все чинно, все в перчатках, все такие зрители, они хлопают, когда надо. Там, там еще атмосфера более чопорная, чем на теннисе. Но матч был ненадолго прерван в третьем фрейме, когда зрительница прорвалась к игровой зоне. Рефери Роб Спенсер и служба безопасности быстро остановили инцидент. Она настолько была впечатлена, что она прорвалась к игровой зоне. И я не знаю, что делал в этот момент Милан Левитин, понятия не имею. Но вот ее...
8: Заблокировано. Наверное, женщина была с палестинской флагой, но он ее заблокировал.
3: Не.
8: Ибо там туда такие не ходят.
3: Но ты понимаешь, снукер и палестинский флаг. Нет, это...
8: Не фурыч.
3: Вообще это не рядом. Это даже не рядом. Ну и давай поздравим. На самом деле, ты знаешь, вот Лионель Месси, который играет за Интер Майами, его команда выигрывала к 30-й минуте после, против Орландо Сити 3-0 в 30-й минуте. Проиграли 3-4, но Месси забил свой 906-й гол в карьере, а у Криштиану там 970. И я вот в очередной раз подумал, ты знаешь, вот нас постоянно, и мы постоянно, и нас постоянно, вот постоянно заставляли, и мы сами себя, кто лучше. Но такое счастье, что 20 лет эти люди дарили нам радость, и нам остается только сказать, и сейчас уже, к сожалению, они против друг друга не играют, и нам просто остается, мне кажется, сказать спасибо и Месси, и Рональдо, и прекратить говорить, а кто из них круче.
8: Я вообще считаю, что не надо
3: потому сравнивать. Потому что они настолько крутые, и они настолько сделали много для нас, для зрителей, что и спасибо им. Итак, друзья, давайте, наверное, я повторю наш вопрос, прочитаю ваш ответ. Финальный матч Арсенал принимал Атлетико. Собственно говоря, как вам? И что вы по этому поводу думаете? Ну и считаете ли вы Арсенал... ну, скажем, фаворитом финала. В общем, все, что вы об этом думаете, пожалуйста, 054-2070-800, потому что с вами жить всегда веселее. 054-2070-800. Так. Ага, так. Вопрос, наверное, антиарсоват всегда задает вопрос Эли, ну и правильно. Так, как вы считаете... ну, давай мы начнем с этого вопроса. Я... начну вторую часть этого вопроса.
8: Хорошо.
3: Он про NBA задал вопрос. Я обязательно антиарсова, честно обещаю. Начну с вопроса Эли. Игра, игра была равна, играли два на самый скучный полуфинал Лиги Чемпионов. Извини, Кричевский. Алекс Ашкелон, а я при чем? Ну, а я, да, было скучно.
8: Не ты же играл.
3: Не я играл, точно. Ты знаешь... если бы я хоть раз сыграл в полуфинале Лиги Чемпионов, и мне потом сказали, ты знаешь, ты играл плохо, и матч был скучный, я бы сказал, я там был.
8: Я играл в полуфинале Лиги Чемпионов против Баварии.
3: Да, круто.
8: И причем против доктора Рибли две партии сыграл в ничью, мы проиграли 5-7. Это когда играл за Апоэль.
3: Вот, есть что вспомнить.
8: Но это Лига Чемпионов.
3: Скучнейшая игра, не намного отличающаяся от первой. Арсенал... Ни по подбору игроков, ни по игре не тянет на суперклуб. Не сравнивать с полуфиналистами второго матча. В ожидании, хотя повторить первый матч, будет тяжело. Ну да,
8: ну, конечно.
3: Но невозможно повторить чудо. Знаете, как любой художник всегда бы хотел постоянно рисовать шедевры или писать шедевры, но не получается. Добрый день, Элеймар. Кто бы сегодня не вышел в финал, Арсенал порвут, как тузик грелку.
8: Не уверен.
3: Удивляюсь, как с такой игрой можно претендовать на чемпионство в Англии. Минахим. Ну, я тоже не уверен. Людям, ну так. Так, у нас, значит... так, Альварес супер игрок, вытащил Атлетико Мадрид в этом сезоне. Ну да, он супер игрок, да, согласен. Так, хорошо, давайте, наверное, тут человек написал, так, много там всего, Кубок России, 4-4, Бавария, ПСЖ, ну вот, да. И он пишет, я бы хотел сыграть вместе с Альваресом хотя бы 5 минут. Пишет наш радиослушатель. Ну да, было бы круто.
8: Мечта хорошая.
3: На самом деле, ты знаешь, когда-то я разговаривал, был такой заместитель или исполняющий обязанности прокурора России еще в 90-х, Обсироков был такой. Ну и там в компании там сидели, и что-то там кто-то говорил, и кто-то сказал, вот ты был ИО и не стал... Ну да, настоящим генпрокурором. А он говорит, так я хотя бы там был. Я просто, знаешь, я запомнил на всю жизнь. Так я хотя бы там был. После небольшой рекламы мы продолжим.
2: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама. Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор. Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: Друзья, наша программа продолжается. Мы у вас спрашиваем про вчерашний матч Лиги Чемпионов. Считаете ли вы Арсенал суперклубом и вообще, насколько вы оцениваете вот вчерашний матч? 0-5-4-20-70-800 номер нашего WhatsApp, 0-5-4-20-70-800. Ну, давай... Вопрос. Да, антиарсова, да, вопрос. Конечно, потому что обещали, все, будь любезен. Так, значит, как вы считаете... сможет ли кто-нибудь в NBA попытаться остановить Оклахому, или это дохлый номер? И еще, если бы сегодняшняя Оклахома играла бы с Golden State образца 17-18 годов, смогла бы ли она с ним побороться в серии лучшей из семи? Спасибо, антиарсоват. Ну, давай так.
8: Ну, скажем так, Оклахому нынешнюю, может быть, скорее всего, смогут остановить на пиковой форме Сан-Антонио, может быть. Причем я подчеркиваю, может быть, либо с восточной конференции это может быть именно Нью-Йорк, вряд ли Детройт, если бы она играла несколько иной стиль у окнышней Оклахомы с тогдашним Golden State на Стефан Керри на пике, там было больше звезд, трудно, опять же, трудно сравнивать разные.
3: Сегодня, хорошо, Беседер, сегодня.
8: Сегодня, я думаю, что сможет на Востоке, потому что Оклахома все-таки одолеет и, разумеется, Лейкерс, и пройдет, не знаю, со скрипом ли, но, скажем так, если выходит финал Западной конференции Оклахома Сан-Антонио, и я бы спрогнозировал счет 4-2 в пользу Оклахомы, и на жесткое сопротивление именно из-за атмосферы и мотивации Нью-Йорка, который давно, то есть титул толком не выигрывал, бог весть сколько лет, по-моему, более 50 лет, за победителя НБА. Вот там может быть очень жесткое сопротивление. Все еще, мы говорили, Оклахома является фаворитом повторить успех годичной давности.
3: Вот так.
8: Да, вот сравнивать с Golden State, не знаю, другой стиль,
3: окей.
8: Насколько я помню.
3: Окей, ответил. Задавайте вопросы, друзья, если вам интересно. Пожалуйста, Эли Швидлер, за небольшую денежку к вашим услугам.
8: Да, за 3,62, либо за 4,12. Это плюс 17% вроде.
3: Ну да, НДС. Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Израиля по футболу, 4-го тура верхнего плей-офф. Бейтар лидирует на 1 очко, опережая Бершевский АПЛ, на 9 Тель-Авивский Макаби.
8: Основные события происходили, разумеется, вокруг. Но по факту Бейтар на данный момент является лучшей атакующей командой страны. Несмотря на то, что они пропустили 2 гола из 2 ударов в створ ворот.
3: Слушай, Бавария пропускает сколько? Она пропустила 5 из 5.
8: Да, ну, Бавария вообще пропускает в последнее время много.
3: Не, ну просто 5 из 5,
8: да,
3: 5 пропускает.
8: Да, но это не совсем Бавария, это не совсем Лига Чемпионов. И забили 4 гола, причем 2 из них совершенно шикарных. В створ Макаби Тель-Авив. Бершева обыграла достаточно уверенно 2-0 Тель-Авивская АПОЭЛ. Вот сегодняшний матч будет очень интересный. Интересный особый матч на стадионе Блумфильд, где АПОЭЛ принимает Бейтар. Есть в основном вокруг футбольные события. Началось-то с того, что после того, как получили 4, по-моему, 0-4 проиграл абсолютно... Еще за тур до этого Макаби Тель-Авив, Хайский Макаби. Болельщики, так называемые зеленые обезьяны, штук в размере 50 штук, появились на тренировочном поле, разогнали тренировку, обматерили футболистов и тренеров, в меньшей степени футболистов, заявили, что у них честь... одевать зеленые футболки, для них они недостойны такой чести, и сами погоняли футбол на этом тренировочном поле. Что лишь подтверждает мою концепцию, что группировки болельщиков надо выносить за рамки закона. То, что гениальный Барак Бахар, ему удалось фактически повторить рекорд, он же развалив в том сезоне полностью команду, он пришел ее спасать в этом и довершил дело...
3: Дело своей жизни.
8: Да, довершил дело, не выводя Макаби, избавив эта команда, не так давно играла в групповой стадии Лиги Чемпионов. Хайский Макаби. Ну, не совсем та команда. А сейчас она вообще не будет в Европе. Это раз. Далее перейдем к Макаби Тель-Авив. Получается только, что я не могу сказать, я категорически не хочу называть эту команду клубом сексуальных маньяков.
3: Что там с Ронни Дейлом?
8: Да,
3: что-то
8: ну, он приставал к таксисту. Я не упоминал, там все время были эфедриновые истории, истории с этим Ацилией и Михаилом, мы уже все подзабыли. И норвежский специалист, хороший специалист, конечно. Но он все-таки человек северный, ему нужно для сугреву что-то. И первая вариация несколько недель назад, он накачался в баре, по-моему, то ли сексистские ремарки.
3: Не, ну там
8: официантки.
3: Вроде бы официантка тоже, вроде бы он к этой...
8: Подожди секунду, дойдем и к этому.
3: Я понял.
8: Не там, как официантка, это было предыдущее стадия, его попросили, и он оттуда уехал, это было опубликовано, но все тихо, скромно. На этот раз, поскольку у нас страна холодненькая и северненькая, он накачался опять и сел, еще поедем в таксо. Как Элочка, да
3: по-богатому,
8: я поеду.
3: Да.
8: Кстати, он за эту поездку не рассчитался. Потом кто-то из Макаби приходил доплачивать 50 шекелей.
3: Что ты говоришь?
8: И решил, и оказалось, что водителем является водительница такси. И он начал делать откровенные ремарки и предложения, которые от него потребовала водительница выйти. Он таки вышел. Где-то вышел на автопилоте, по-моему, я не забыл.
3: А она платить. Вообще узнала, кто это?
8: Ну, это стало достаточно быстро. Она, по-моему, только жаловалась. Там очной ставки не было. Его пригласили еще с представителем клуба, может быть, с кем-то из адвокатов, вам хватает. Его отпустили только с предупреждением.
3: Не, а что Галлахер, я имею в виду президент клуба?
8: Голдхар. А А Голтра очень просто. Решение автоматическое.
3: Так он его уволил?
8: Он сказал, что уходит в отпуск. На следующий день он собрал манатки и улетел. Сейчас Кенни Миллер, ты помнишь, шотландский нападающий?
3: Да,
8: его
3: да.
8: Ассистент был много раз за Глазго очень стоит. Угу. Атакующий полузащитник. Сейчас он возглавил. До конца сезона будет...
3: Но зато не скучно. Зато
8: да,
3: не...
8: И, но вот дело переходит в прокуратуру.
3: Вот так?
8: Но, да его уже здесь нет. Это не, скажем так, это не всем подсудное дело. Это не, ему не грозит тюремное.
3: Ну, понятно.
8: Непонятно. Это может быть штраф, копно, это, ну, человеку, который там до конца
3: но
8: сезона...
3: Но все равно ты как бы... ты.
8: Но клуб, конечно, имидж клуба...
3: Ну да, вот да.
8: Цветет уже раз за разом. Им как-то удается все эти британские прослойки, там, из спортивного директора, и менеджера, подбирать людей из...
3: веселых.
8: Да, не совсем оценивая их...
3: Может быть, я не знаю, может быть, по британской вот этой традиции... То, что нельзя на родине, можно в колонии. Знаешь, да, можно с аборигенами.
8: Хотят не протектора, это колония, да.
3: Да, можно с аборигенами.
8: Мандат.
3: Вот, да, под мандатной территории. Мандат. Знаешь, абсолютно. Оно как бы у себя дома вроде как нельзя, а вот где-то с аборигенами почему бы и нет.
8: Ну смотри, в Англии особенно водительницу в хиджабе особенно не погладишь.
3: Там одни махмуды. Да,
8: да
3: там,
8: потому да. Что она может чуть-чуть отрезать голову.
3: Это но, да. Ну, хорошо, может, давай вернемся к спорту. Да. Окей, друзья мои, если вы садитесь в такси и немножечко под шофе и увидите красивую девушку, которая вас везет...
8: Я не знаю, что она была красивая.
3: Хорошо, давай красивая. Потому что он был такой бухой, что все девушки
8: он
3: красивые.
8: Он мне сказал, что ничего не помнит.
3: Но он не помнит, значит, красивая. Это же автоматически.
8: Это так, бывает.
3: Одно, вытекает, выпью, одно да. Вытекает из другого. Столько. Так вот не приставайте к девушкам.
8: Сначала вытекает, потом вытекает.
3: Это правда. Так вот, в понедельник, 4 мая, надо сказать, что, опять же, Арсеналу очень сильно повезло. То есть сначала им вчера они выиграли, да, сами. Эвертон принимал дома Манчестер-Сити, там идет игра за чемпионство.
8: И на разницу мячей.
3: И на разницу мячей, и ты знаешь, Эвертон выигрывал 3-1. И...
8: Сначала Сити выигрывал 1-0.
3: Сначала 1-0 Сити, потом
8: 3-1. А потом отдал шикарный пас защитник и стало 1-1. И
3: да.
8: Ну, скажем так, я буду искренне рад, если...
3: Арсенал
8: любитель Хамаса потеряет титул, не станет чемпионом.
3: Подожди, Сити не был чемпионом в прошлом году.
8: Не станет чемпионом на этот
3: раз. На этот раз, да. Но,
8: и но дело в том, что следующий матч у них — это принципиальный злобный дерби.
3: Это какой?
8: Это Вестхэм.
3: Арсенал-Вестхэм?
8: Да, это один из самых серьезных. Считается, Арсенал, Тоттенхэм, крупная вывеска, нет, из рабочих районов.
3: Ой, да,
8: и
3: я
8: вот
3: знаю.
8: Тогда, и вот Вестхэм еще на домашней...
3: Он же на Олимпийском
8: он
3: играет.
8: Он постарается... Да. Разве что?
3: Вестхэм, да.
8: А может быть, у них бы...
3: Вестхэм играет на... Послушай, Вестхэм да. Играет на Олимпийском стадионе.
8: Ну, тем лучше.
3: Это находится черти где.
8: Да.
3: Это рабочий район Лондона.
8: Я, по-моему, я пытаюсь вспомнить, был я в 84 году...
3: Там, короче говоря, ты идешь по этому району, и вот эти бараки двухэтажные, и люди там пьющие пиво, и ты думаешь, что я здесь делаю?
8: Да, но на Уэмбли были, когда ты идешь на Уэмбли в свое время
3: до
8: реконструкции, ты проходишь, а люди стоят у стен, которые уже выпили пиво, им надо облегчить некоторые.
3: Нет, все нормально.
8: И там были реки кипящей смолы.
3: Да. Там все нормально.
8: Я вспомнил, какие матчи смотрел. Это был первый матч, который видел, был в 83-м году, извиняюсь. Арсенал на первой минуте забил Юнайтед и проиграл 2-3. И потом я посмотрел домашний матч Тоттенхэма 3-1. И, по-моему, Уотфорд выступавший Элтона Джона проиграл, кажется, в схему дома 0-2.
3: Давай это самое.
8: Теперь,
3: давай поздравим двух,
8: секундочку.
3: Две команды. Хорошо.
8: И там, ну вот этот матч, поэтому столь важно, два шикарных гола вообще за но, и первый гол, и третий были
3: да.
8: у Сити были почти одинаковые по исполнению, очень красивые. И вот здесь осечка Арсенала может вновь вернуть эту гонку чемпионскую ритм равных.
3: Окей. Я хочу поздравить две команды, но одну больше, чем вторую. Дело в том, что Интер стал чемпионом Италии, с чем мы его поздравляем.
8: 21 раз, причем третий за последние десятилетия.
3: Да, но это не смешно. Нет, супер, смешно. Когда чемпионом становится команда Тун, чемпион Швейцарии. Это примерно как Лестер. Ну, правда, Лестер — это была история мирового масштаба, но английский чемпионат. Тун все-таки общешвейцарского. Но, тем не менее, клуб, который лишь в этом сезоне сумел пробиться в высшую лигу швейцарского чемпионата, сразу выиграл титул. Значит, для Туна это первый чемпионский трофей Суперлиги за его 128-летнюю историю. За 128 лет первый чемпионский трофей. Последние 5 лет клуб выживал за пределами Суперлиги.
8: Я думаю, что долгожители города Тун еще помнят первый сезон, 128 лет назад. Поскольку проблем там особых нет, так они могут прожить как Мафусаила.
3: Вот когда чемпионом становится такой клуб, как Интер, ну, само собой.
8: Интер, да.
3: Ну, Интер чемпион, ну, подумаешь.
8: Сейчас посмотрим, как будет эта история с назначением судей, куда она повернет.
3: Но Тун — это круто, да, это очень круто. Так, значит, в ночь на среду прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся один матч серии второго раунда Кубка Стэнли. Колорадо просто раскатал Миннесоту 5-2, счет серии 2-0. Значит, победителем женского чемпионата Франции по волейболу третий раз стал Мюлюз Эльзас.
8: Мюлюз
3: Эльзас. Значит, но почему я об этом рассказываю?
8: Вроде это Мюлюз, Базель Мюлюз.
3: Да,
8: Мюлюз. Это три страны.
3: Вот.
8: Франция, Швейцария и Германия.
3: Потому
8: в одну
3: что
8: город.
3: В финальной серии команда победила Лавалуа Пари Сен-Клю 3-2-3-1. В этом сезоне...
8: Пари Лавалуа, я помню баскетбольную команду.
3: Окей. За команду на позиции доигровщика, за команду чемпиона, выступает наша Валерия Гаманович. Валерия, если ты нас слышишь, она играла за Нанси, Макаби Рана, на АПЛ Кварсаба. Валерия, мы тебя категорически поздравляем.
8: Она, несомненно,
3: ты молодец.
8: Она помнит каждую результативную атаку в совмещенной Ранане с Кварсабой, либо наоборот.
3: Да. Победителем Гран-при Майами, мы говорим про Формулу-1, четвертого этапа чемпионата, стал пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли. В этом сезоне он выиграл 3 из 4 этапов. Второе и третье места заняли пилоты Макларена, Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Так, ну и в Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO. WBO это первый тяжелый вес.
8: Да.
3: WBO и WBA. Непобежденный американец Дэвид Бенавидес стал чемпионом третьей весовой категории, победив действующего чемпиона, мексиканца Хильберто Рамиреса, но там, в общем, в одну калитку в шестом раунде.
8: Мы подходим к рекламе.
3: Сейчас. Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе, японец Наоя Инуа, одержал победу в поединках с еще одним бойцом, очень, который входит в рейтинг лучших бойцов мира, Дзунто Накатани. Он победил по очкам, ну, в общем, они хорошо
8: приложились.
3: И давай поговорим о наших. Естественно, к сожалению, или к счастью, или, ну, как бы он еще не там, но дай бог, чтобы туда пришел. Я имею в виду в топ. В Тбилиси израильский боксер полутяжелого веса Ян Зак одержал 7-ю победу на профессиональном ринге. В 7 поединках он победил Арчипа Синхабата из Индии. В 5-м раунде нокаут. Ну, в общем, короче говоря, Ян Зак Молодец. Но пятая победа нокаутом, но пока, конечно, конкуренция такая, потому что, я напомню, в полутяжелом весе выступает Бивол и Битербиев. И там, конечно, да. Хорошо. Ну и последнее. Сборная Швеции в третий раз стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею, спортсмены до 18 лет. Что нам там пишут? Да, друзья, я знаю, реклама. Ну сколько я затянул уже? Ну, еще нет, еще нормально. 8 мая. Здравствуйте, Марк Элли, пишет Сабас. Арсенал совсем не суперклуб. У него Я в него не верю, так же, как и в сборную Англии на любом турнире. 8 мая стартует первый гран-тур Джиро. Так, а Анатолий Ашкелон пишет: я бы не стал безоговорочно списывать Арсенал в финале против кого бы то ни было.
8: Списываем.
3: Есть такое определение: порядок бьет класс. Арсенал очень порядочная, ну, в кавычки взял команда. Плюс практически чемпион главной лиги Европы, это дорогого стоит. Значит, хотя по мне Бавария, ПСЖ, клубы финала жаль, а по мне хорошо, мы увидим две игры, а так одна. Тун играл в Лиге чемпионов, много лет играл, ну, не знаю, никогда не выигрывал. Так, я имею в виду не Лигу чемпионов. Физкульт, привет ведущим. Футбол стал другим, все играют руками. Защитник цепляет нападающего за все, что можно. И в последний момент расставляет руки в стороны, как будто ничего не было. Вчера в штрафной валят нападающего руками. В наглую судья разводит руки, ничего не было.
8: Вот
3: какой-то футбол виду, без границы, даже желтой карточки нет. Это уже напоминает регби, кстати, классный вид спорта. Судьи должны быть строже, игроки обнаглели, тех... мастерства не хватает. Массад. Федя пишет: не знаю, Эли, ходячая энциклопедия. Вот аспирант в спорте, это вы, Марк. А вообще вы класс. Ну так аспирант, ничего себе, при профессоре. Да. Так, так, как металлист...
8: Спасибо, слава богу, что хоть пока еще ходячая.
3: Ходячая энциклопедия, да. Хорошо, друзья мои, давайте мы пойдем на небольшую рекламу, после продолжим. А видите, я аспирант, я, что называется, веду профессора по жизни, подаю ему шляпу, пальто.
8: Профессор спотыкается
3: на каждом шагу. После небольшой рекламы продолжим.
9: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
10: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
12: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: Итак, Евгений пишет: добрый день, я болельщик Реал Мадрида. Лучше Барселона вышла в полуфинал, а не Атлетико. Полуфинал был скучный. Хотя Арсенал сможет стать и неплохой командой в финале, Евгений. Ну, в общем.
8: Нет, сомнений мало, что он будет очень упорный, будет очень в своем стиле будет играть, но, скажем так, конечно, там такой аттракции, как мы увидели в первом матче Барселоны.
3: Да, она и не планировалась.
8: Ну да, они играют в своем стиле.
3: Всем привет. Наши в
8: Лигу трудно забыть.
3: Да, забить. Да, да. Наши в Лигу чемпионов Ман Юнайтед. Ну да, Ман Юнайтед давно не играл в Лигу чемпионов.
8: Ну, скорее всего, будет.
3: В этом году, да, может быть. Хорошо, давай так, сразу перейдем к слухам. Или у слух, тебя есть что сказать?
8: Давай слух. Во-первых, уже не совсем слух. Жозе Мориньо должен был встретиться... Уже с конкретикой с Флорентином Пересом по поводу работы с мадридским Реалом. Может быть, встреча уже произошла. Я не видел публикации сегодня на эту тему, но где-то вчера утром это вырисовывалось как совершенно конкретное событие, которое
3: и приложение.
8: Это интересно, будет весело. Если это будет так, то будет весело. Скучно точно не будет.
3: Но Мауриньо это не про скуку.
8: Но вроде Мауриньо достаточно умеет справляться со звездами. Дело в том, что там освистывают Винисиуса и болельщики. И там один игрок дал затрещину другому. И понятно, что Беллингем недовольный, Мбаппе считает, что... Не дорабатывают вообще. Другие лидеры команды. В общем, там атмосфера не фонтан, конечно.
3: Эли, у тебя, я прошу прощения, не может быть хорошая атмосфера, если ты уже второй сезон, по-моему, не выигрываешь.
8: В тот сезон, когда клуб скажем так, как я не являюсь, опять же повторяю, сторонним болельщиком Реала, когда величайший клуб в истории футбола ничего не выигрывает, сразу возникают проблемы.
3: Конечно. Но
8: вот так оно и есть.
3: Конечно. Это видишь, когда Тун выигрывает там первый титул за 128 лет, там радость, так сказать, со слезами на глазах. А когда Реал не выигрывает титул...
8: Никакой
3: уже, причем. Да, никакой, то тоже там, в общем,
8: ни
3: начинается...
8: Ни Копа Дель Рей, ни выйти в Лигу чемпионов, понятно, не
3: да,
8: был самым сильным.
3: Да, начинаются разборки, безусловно.
8: Да, и титул, ну, скажем, это еще перед классикой, который будет принимать Барселона, правда, без Ямала,
3: хотя
8: но
3: ты
8: тем
3: знаешь,
8: не менее.
3: Хотя ты знаешь...
8: Разница
3: вот,
8: огромная.
3: Вот ты сказал, про что с Мауриньо уже все договорено.
8: Нет, там еще говорю, там встреча должна быть.
3: А вот, вот то, что пишут...
8: Там,
3: то,
8: не, что там ничего не договорено.
3: Реал,
8: встреча должна
3: Реал,
8: быть.
3: Реал рассматривает и Унаи Эмери.
8: Да.
3: Он четырехкратный победитель Лиги Европы.
8: Ну,
3: он еще классный. Испанец. Он еще испанец. Это круто. Ну, для них, естественно.
8: Да. Есть некоторые...
3: Астон Вилла он тренирует.
8: Да. Но он классный команда из Астон Вилла. Хотя Астон Вилла вроде бы начинает не попадать в четверку в Англии.
3: Ну, ты знаешь, если Астон Вилла не попадает в Англию четверки,
8: ходом.
3: Для Астон Вилла это не катастрофа.
8: Она четко была по уровню игры. Она четко...
3: ну,
8: кстати, завтра она будет... У нас прогноз будет очень интересный матч ответный Лиги Европы, когда первый матч в Ноттингеме проиграла Астон Вилла 0-1, а не забывай, что из Лиги Европы в финал победитель попадает в Лигу чемпионов.
3: Ну да, да, да, там будет весело. Я имею в виду, я всегда, когда слышу фамилию Эмери, я вспоминаю тренеришка. Тренеришка.
8: Ну,
3: этого,
8: кажется,
3: помнишь, да?
8: Ну, конечно. Это,
3: вот, это, конечно,
8: за
3: было.
8: Зато сейчас там тренерюги и все, что
3: Фил
8: угодно.
3: Фоден подпишет новый контракт с Манчестер Сити. Как пишет The Athletic, 25-летний хавбек договорился о продлении контракта до 30-го
8: я
3: года.
8: Я до сих пор не понимаю, почему он ушел в глубокий запас. Ну, может быть, в форме, да, но не настолько.
3: Фоден классный.
8: Да, он классный.
3: Мне
8: я,
3: кажется,
8: я не понимаю.
3: Он такой вот оттянутый форвард,
8: По-моему, Хамасович что-то переборщил там.
3: Действующее соглашение англичанина и команды действует до 30 июня 2027 года. В этом сезоне он забил 7 голов, сделал 3 результативные передачи. Ну, он классный, но ты понимаешь, у него есть одна проблема. Ну, я имею в виду, у него все есть. Но он, мне кажется, вот... мало забивает для своей позиции. То есть он...
8: Он недостаточно жесткий.
3: И, ну да, то есть вот ты знаешь...

0: финансовую ведомость и совершит новые трансферы, а именно защитников и форвардов. Среди потенциальных игроков, которые могли бы покинуть каталонцев, был и ключевой игрок, 29-летний Рафинья, у которого контракт с клубом рассчитан до лета 28 года.
1: Они еще не понимают. Да, они Рафинья является основным игроком в клубе?
0: Ну, Рафинья...
1: Но он более существенный, чем Мемма.
0: Ну, он более смотри, внутри команды заявили, что продадут бразильца только в том случае, если он сам захочет уйти, он не хочет уходить. Смотри, он...
1: А чем он уходить? Зачем уходить?
0: Ну, смотри, всегда есть возможность уйти там куда-то в Англию, на другие
1: Барселона,
0: деньги.
1: Например, Барселона мечется. С одной стороны, вдруг они вспомнили об аргентинском центральном защитнике Ромеро, выступающим за Тоттенхэм, тем более, что Тоттенхэм сейчас отчаянно пытается спастись, но уже на 2-3 линии, но там все глубоко не ясно. И поскольку первой кандидатурой был Бастони из Интера, и вроде все было оговорено, даже Барселона была готова уплатить 50, Интер потребовал 60, и вдруг всплыл Ромеро, может быть, игровая карта. Вот вы, вот у нас это альтернатива Ромеро, а в Барселоне они зачесались.
0: Я вот тебе скажу, Барселона, да, они, например, хотят расстаться с Ферраном Торресом, да. По слухам, который присоединился к ним в 22-м году за 55 миллионов евро. Он покинет команду летом, руководство синегранатовых приняло решение, что для испанца этот сезон футболки Барселоны последний. Текущий контракт действует до июня 27-го года, то есть год еще можно продать. Причиной расставания с форвардом стала его плохая реализация в течение сезона. То есть он действительно много мажет.
1: Что, касаемо
0: Но у них, я да. прошу прощения, у да. них же уходит и на самом деле Левандовский. И кто у них будет на острие? Если Торрес уходит, Левандовский уходит, кто будет играть на острие?
1: Можно взять, может быть, Лиэля Бада. Это Абады, кстати, заинтересован два клуба первого чемпионшипа. Это Бирмингем и Норвич.
0: Ну, а ты знаешь, и вот у нас уже...
1: Но Бирмингем с его населением я бы не рекомендовал.
0: Ты знаешь, Бавария, да, Бирмингем это, да, Пакистан. Бавария рассматривает подписание Кварцхелии.
1: Да, хорошо.
0: Но по имени Торнике.
1: Этого брат.
0: Да, ему 16 лет.
1: Торники, да.
0: Да, ему 16 лет. Он тоже играл за Динамо Батуми. Но он молодой, он уже вылетел в Германию для того,
1: кстати,
0: чтобы...
1: Кстати, мы можем поздравить болельщиков Макаби Тель-Авив. Домашние матчи, если, разумеется, на 26 мая на финал Кубка Макаби Тель-Авив Бершева на стадион Теди приедет высокопоставленная комиссия УЕФА, удостоверится, что в плане безопасности все в порядке, но тем не менее это требование найти альтернативные стадионы для израильских клубов проведения Еврокубков, оно реально, и Макаби выбрал Батуми. То есть болельщикам это более привлекательно, чем Сербия,
0: ну,
1: и там казино.
0: Ну, но, и но самое главное, есть прямые рейсы.
1: Да,
0: проблема с Сербией.
1: Единственная проблема, что там нет... Нет, есть Белград, но там чуть посложнее. Теперь Джорди Кройф побеседовал.
0: Да, с кем он побеседовал, и перейди...
1: Мы успеем прекрасно.
0: Да.
1: Побеседовал с Арнес Слот, поскольку из Ливерпуля...
0: С кем побеседовал?
1: С менеджером Ливерпуля.
0: По поводу
1: тренировки Аякса, может быть, это поможет Глуху каким-то образом, потому что сейчас вроде опять пошла его акции наверх пошли, но это все еще недостаточно. И вот мы говорили касаемо игрока Леля Абады, который выступает за Шарлотт, там Норвич и Бирмингем в премьер-лиге. И вот интересно, что баскетбольный АПОЭЛ, у них, конечно, один из трех лучших центровых Европы, Дэна Туру. И у него контракт, мы упоминали, но контракт где-то под 2 с копейками миллиона в сезон. И у него есть рамки выхода за 500 000 в другой клуб Евролиги. И либо за 850 тысяч в НБА, я все помню.
0: Минуты.
1: Все прекрасно. Не гоните, там не так много слухов конкретно.
0: Не слухов.
1: Не прогнозов.
0: А прогнозов. Как скажешь.
1: И теперь не сбивай мою мысль.

0: И мы сейчас предложили контракт на 3 года по 3 миллиона, но без возможности выхода. Теперь по прогнозам. Баскетбол начнем. Третий матч плей-офф Евролиги Жальгирис Фенербахче. Жальгирис может отыграться дома, сократить разрыв 1-2. Пантинайкос Валенсия будет заруба, но Пантинайкос, очевидно, победит. И в третьем матче серия закончится. Под утро Оклахома Лейкерс, как было, так и будет. Будет 2-0 в пользу Оклахомы. И по полуфиналу Лиги чемпионов баскетбольной Летовас Рейтас Тенриф. Они играют в Испании, по-моему, в Бадалоне. Матч, потому что Тенриф очень силен. И Уникаха принимает АЭК, там равная борьба. Ну, разумеется, Апоэль играет с Реалом. Равные шансы приблизительно, поскольку, опять же, сыграет хорошо и по щитам, и в защите, может быть, будет 2-2. Это абсолютно равная игра будет. Миннесота в пятницу по-моему, Сан-Антонио, должны играть еще и сегодня. Но Миннесота Сан-Антонио, там будет небольшое преимущество Сан-Антонио. Сегодня Бавария, Париж, ответный матч Лиги чемпионов, абсолютно непрогнозируемый. Букмекеры дают гол преимущества у Баварии, я не знаю. Но там, конечно, должно быть энное количество
1: голов.
0: Но они
1: настолько все великие, да, что
0: но это абсолютно нельзя прогнозировать. Апоэль принимает Иерусалимский Бейтар, постарается уже очень не допустить Бейтар к чемпионскому титулу. Тоже равная игра, поскольку матч на стадионе Блюмштейн, то есть Блюмфельд. Завтра Астон Вилла должна... В принципе, обыграть Ноттингем Форест в полуфинале Лиги Европы. Пока счетом 0-1. Фрайбург Брага 1-2 отставание. Думаю, что дополнительное время будет в обоих матчах. А в особо Шахтеру против Кристал Палас после поражения 1-3. Они играют сейчас в Англии, он ничего не светит в Лиге конференции. И Страсбург Райо равная борьба во втором полуфинале. Не знаю, субботу Ливерпуль-Челси, небольшое преимущество Ливерпуля в лиге, и в воскресенье Барселона-Реал, классика. Чемпионский титул, там вроде все ясно,
1: ну да.
0: А вот заруба будет
1: принципиально. В любом случае, Барселона-Реал всегда. Хорошо. Все, друзья мои, это была программа «Топспорт» на Первом радио 89.1 FM. Нас действительно немножко усыпили вчерашние полуфиналисты, но сегодня мы обязательно проснемся.
0: И начинаем.
1: Эли Швидлер.
0: Марк Речевский.
1: Дарья Достоевская.
0: И, пожалуйста, просыпайтесь. Сначала смотрите матч «Апоэль Бейтар». Это основная игра.
1: Засыпайте.
0: А потом лишь Бавария и Париж.
1: Ну, конечно, тем более это несравнимые вещи. В пользу, конечно, наших. Встречаемся ровно через неделю в этой вот самой
0: студии.
1: Всего
0: хорошего.
1: Пока.
2: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
7: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
2: Реклама.
8: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
9: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио.
3: Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
8: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

0: Первое радио. Новости.
1: В Тель-Монте задержаны два нелегала. Один подозревается в подготовке теракта. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Бойцы МАГАФ задержали в Тель-Монте двух палестинских нелегалов, один из которых, как предполагается, планировал совершить теракт. Во время задержания он спрыгнул с крыши и получил травмы. В ходе обысков, проведенных силами безопасности на месте проживания подозреваемых, был обнаружен автомобиль с бронежилетом внутри. Полиция и Шабак в настоящее время расследуют обстоятельства приобретения снаряжения и его связь с сорванным планом нападения. Двое подозреваемых являются жителями Хеврона и находились в Израиле незаконно. Мировые цены на нефть обвалились после заявления президента США Дональда Трампа о временной приостановке операции в Ормузском проливе и на фоне сообщений о скорой сделке с Ираном. Нефть марки Brent опустилась ниже $100 за баррель, снижение составило 8,5%. Ранее сегодня портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, в Белом доме считают, что США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен закончить войну и создать основу для более детальных переговоров по иранской ядерной программе. США ожидают ответа от Ирана в ближайшие 48 часов. Собеседники издания отмечают, что окончательно еще ничего не согласовано, но это самый близкий к соглашению момент с начала войны. Организация Объединенных Наций потребовала от Израиля немедленно освободить двух активистов, задержанных после перехвата судов флотилии, направлявшейся в сектор Газа, а также провести расследование сообщений о возможном жестоком обращении с ними во время содержания под стражей. В заявлении организации говорится, что Израиль должен немедленно и безоговорочно освободить Саифа Абу-Кишека и Тьяго Авилу, которые были задержаны в международных водах и доставлены на израильскую территорию, где продолжают находиться под арестом без предъявления официальных обвинений. ООН подчеркнули, что проявление солидарности и попытка доставить гуманитарную помощь палестинскому населению в Газу, которое остро в ней нуждается, не является преступлением. Во время открытия Венецианской биеннале накануне десятки художников устроили акцию в поддержку Палестины и против участия Израиля в выставке. Около 60 художников и несколько десятков участников устроили перформанс под названием «Хор солидарности дронов». Участники исполнили песню дрона, ставшую вирусной композицией преподавателя музыки из Газы Ахмеда Муина Абу Амши. По словам организаторов, акция была задумана как попытка звуком занять пространство и напомнить о реальности, в которой живут жители Газы. После исполнения участники прошли шествием к центральному павильону Биеннале. Акция стала продолжением открытого письма группы «Искусство, а не геноцид», авторы которого призывали не допустить участия Израиля в Биеннале. Документ подписали почти 200 художников, кураторов и работников арт-индустрии, связанных с выставкой. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной, переменная облачность. На севере и в центре возможны кратковременные дожди. В Иерусалиме 18 градусов, в Тель-Авиве 22, в Хайфе 19, в Бершеве 21, в Эйлате 28. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Картина маслом».

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Добрый день, здравствуйте. Продолжаем музыкальный эфир. Спасибо моим коллегам Марку Кричевскому и Ли Швидлеру. Программа «Топ спорт» выходит каждую среду в 14:00. Ну а сейчас музыкальный час «Картина маслом». Да, у нас сегодня среда. И вы знаете, такое количество событий, что голова даже не кругом, а просто, как говорит сегодняшняя молодежь, сносит крышу. И я начну с того, что в Бельгии, вы знаете, в Бельгии предъявили обвинительное заключение трем муэлям, которые занимались обрезанием по нашей еврейской традиции. Бельгийские законы не запрещают обрезание, но требуют, чтобы оно проводилось врачом. Вот. И то, что они делали, квалифицируется как злоумышленное причинение телесных повреждений несовершеннолетним, и это незаконная медицинская деятельность. Так что вполне вероятно, это может стать процессом. Правда, к этому подключилось Министерство иностранных дел. Посмотрим, чем это закончится, но, по крайней мере, обвинительные заключения уже предъявлены. Это что касается нашей еврейской традиции. Безусловно, ситуация с Ираном нас всех волнует, и я рекомендую вам посмотреть ближайшую программу «Прямой ответ», которая выйдет завтра. Она выйдет в четверг, то есть завтра в 19:00. И эта программа выйдет не только, как всегда, на волне нашей радиостанции, но и на нашем канале в YouTube. Он называется «Первое радио 89.1 FM». Никита Смагин, эксперт, он иранист, он человек, который специалист по Ирану, он автор телеграм-канала «Исламизм от иноагента». Никита Смагин выскажет свою экспертную точку зрения на секреты Тегерана, на то, выиграл Иран или не выиграл. В любом случае, на данный момент есть информация о том, что американцы и Иран близки к согласованию меморандума о взаимопонимании, который, в принципе, остановит войну и организует переговоры по ядерной программе, по иранской. Мы очень надеемся на это. Посмотрим, что будет с этой блокадой, что будет с угрозами и так далее и тому подобное. Это что касается политики. И в любом случае слушайте наши новостные выпуски каждый час, где мы сообщаем вам о всем, что происходит в мире. Но я хочу сказать о другом. Новость, которая, в принципе, меня больше всего поразила. Наверное, вы слышали такое название Rolling Stones. Это рок-группа, это британская рок-группа, это рок-группа, которая была создана в 1962 году. В 1962 году. И чтобы было понятно, например, солист этой группы, звезда, да там все музыканты звезды, но солист этой группы Мик Джаггер, он в этом году отпразднует 83-й день рождения. И вот Rolling Stones объявляют о выходе нового альбома. Oh my God! Это уже 25-й будет альбом, и Rolling Stones будет записывать. Господи, откуда они берут силы? Откуда вообще они находят эту энергию? Потому что это даже не какой-то там, извините меня, трехаккордовый ходик. Это рок-музыка. Это выплеск. Кстати, они говорят о том, что в записи принимали участие и Роберт Смит, и Стив Уинвуд, и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, и даже Пол Маккартни. Ну, надо сказать, что их барабанщик Чарли Уотс, он умер, скончался. Вот. И они решили записать как бы в память о нем этот альбом, разумеется, но все равно это фантастика, это невероятно. Совсем скоро рубрика «Евровидение-2026» в студии окажется Светлана Карабут, которая сейчас, мне кажется, ведет прямой эфир в своем ТикТоке. Да? Смеется Карабут. У нее 16 аккаунтов, пойди пойми.

0: Ну, кто бы мог сказать, что уже через шесть дней будут включены все прожекторы в Австрии, в Вене, на концертной сцене Штатхолле, или Штатхалле, правильно говорит на немецком, с австрийским акцентом, и начнется очередной конкурс международной песни Евровидение. Но Светлана Карабут знает больше, чем я. Просто она не считает дни, она следит за каждым, кто будет там принимать участие. Она в студии. Светлана, здравствуйте вам.
1: Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, у меня не то, что даже я слежу, у меня есть прям непосредственно связи в Вене. Мне люди рассказывают о том, что там происходит. А происходит там, ну, во-первых, очень нарядная столица и так всегда Австрии. А тут, конечно же, сейчас говорят о том, что на каждом шагу все напоминает о Евровидении. Даже трамваи обклеены вот этой всяческой рекламой, связанной с Евровидением. В общем,
0: ну,
1: конечно,
0: и,
1: интересно.
0: Наверное, завезли дополнительное количество штук. Штруделей там, да, все это такие
1: вкусненькие,
0: свеженькие.
1: Мне кажется, там всегда этого с избытком вообще, да, штрудель, конечно, это тема. Тут вот
0: я вообще представляю Карабут,
1: знаете как? Вы наступили на больной мозоль.
0: Так я сам сижу здесь в полуобморочном состоянии. Я представляю Карабут, и я знаю, что так, я тебе фамильярно. У нее дома картотека, она выдвигает ящики, как Штирлиц, и так смотрит по карточкам, так, Румыния, там, Сербия, Австралия, пожалуйста.
1: Да, есть еще черный список, конечно же, но о нем я никому не расскажу. Как всегда, я начну свой выход с новостей. Первая новость не очень приятная, но я все равно о ней скажу, потому что, ну, как бы это есть. Значит, Израиль получил один из худших результатов в вопросе фанатов Евровидения. Есть такая, ну, как бы, такое сообщество, типа фан-клубы Евровидения по всему миру, значит, они там проводят перед конкурсом, да, свои опросы. И вот Израиль, значит, один из самых слабых результатов. Ну, лидеры, понятно, там такие же, как и у букмекеров, это Финляндия, Дания, Австралия, но это даже не важно, я просто к чему хочу это сказать. Ради чего я, собственно, это делаю? То, что каждый год проходят эти опросы, и в прошлом году наша Юваль Рафаэль тоже там чуть ли не на последнем месте была, да. А в итоге заняла второе место. И Ноа Кирелл, и Эден Галан, у всех почему-то были очень слабые. Может быть, это вообще все как бы вбросы.
0: Может быть, это даже фан-клуб Евровидения Зимбабве все портит.
1: Может быть, но мы этому посвятим отдельную передачу. В общем-то, все, да, конечно, ситуация не страшная, просто я хочу, чтобы вы об этом знали и понимали, что, возможно, и там тоже какие-то есть боты, не боты, кто всяческими способами пытается Израиль, так сказать, спихнуть с пьедестала, но мы этому не дадим быть. В гранд-финале Евровидения еще раз организаторы объявили, что, значит, нас ждет масштабное возвращение артистов, которые уже когда-то выступали на конкурсе. Специальный будет 16 мая, это вот финал, да, будет такой интервал-акт, на котором выступят, во-первых, Руслана, которая...
0: Ого!
1: Да. Во-вторых, будет Верка Сердючка, Александр Рыбак, ну куда же без него, мне кажется, он вообще везде, каждый год он приезжает на различные Евровидения.
0: Чтобы... Саня запилил свою скрипку,
1: да,
0: уже.
1: Да, да. В общем, это будет такой хороший, жирный кусок Евровидения, где можно будет чуть вздохнуть, расслабиться, там поностальгировать, да, кому нужно будет. Так что внимание, конечно же, будет приковано к финалу, это очень будет интересное, ну вообще мероприятие такое. Ну, еще одна новость, мимо я не могла пройти. Международный конкурс классическое Евровидение 2026 в этом году пройдет в Армении. Так что, если вы, друзья, если вам до 19 лет, у вас есть шанс тоже там поучаствовать в конкурсе. Очень много стран, кстати, принимает участие. Я посмотрела с классическими программами. Так что...
0: Стоп. Евровидение, где исполняют классическую,
1: да?
0: музыку? В смысле,
1: да?
0: Инструментально или поют? Или что это?
1: Нет, играют на инструментах.
0: Играют?
1: Да.
0: Надо же.
1: С 80 какого-то года проводится классическое Евровидение.
0: Армения становится центром всего.
1: Да. Будет проходить, я сейчас не запомнила, на сцене Национального академического театра оперы и балета. Так что все серьезно. Ну и как бы уже продвигаясь к центральному, так сказать, к центральной точке моего повествования, сегодня я буду говорить о Хорватии. Почему? Потому что, во-первых, мы многих уже послушали. Это, как правило, были сильные такие номера, в общем-то, очень хорошие. И на этом фоне очень всегда заметны номера, которые, ну, как бы выбиваются немножко из логики. Почему Хорватия? Значит, страну представляет не солист или солистка, а представляет группа, называется «Лилек» с песней «Андромеда». Значит, «Лилек» — это женский коллектив, который работает не в классическом каком-то поп-формате, а на стыке как бы попа и этнической вокальной музыки. И они делают как раз ставку не на солистку там, да, с бэк-вокалом, а на ансамбль как единое целое. Это принципиально другой подход для Евровидения, где все вокруг, как правило, построено вокруг центрального какого-то лица. И песня, в общем-то, тоже построена на многоголосии, как постепенное такое погружение. Очень она, очень много этнических всяких таких интонаций. Такой, знаете, Slavic Power, где женщина тоже говорит о своей, с одной стороны, свободе. Немножко, да, там есть такой феминистический привкус у этой песни, но да бог с ним.
0: Да бог с ним,
1: да. В общем-то, песня очень неплохая, очень красивая. Там наслоение прям голосов, какие-то гармонии такие шикарные. Но тут, конечно же, ключевая проблема в том, что в клипе, естественно, все это звучит идеально, а хоровое звучание на Евровидении — это всегда очень страшно, это редкость. И это страшно не потому, что это как бы никому не приходит в голову, да, а потому что это, ну, есть такое распространенное заблуждение, если ты вообще выступаешь в хоре, в оркестре, то ты как бы думаешь, что ты можешь спрятаться за спину другого музыканта. Но, так, конечно же, это не так, потому что...
0: Я в хоре, когда выступал, я так всегда и поступал.
1: Вот, но если только открывать рот, это еще окей.
0: Да, я так и делал, точно. Я так и делал.
1: Все мы так делали.
0: Просто меня из-за роста, я был высокий мальчик, меня оставили и заполняли бэкграунд.
1: Да ладно, ну вы же пели. Вы же поющие, я знаю, не обманывайте. В общем, на практике мы знаем, что любая фальшь всегда слышна сильнее, и малейшее расхождение по интонации нации разрушает общее звучание, а, конечно же, там нужно и дыхание вместе, и окончание фразы вместе. Все это должно идеально совпадать. Это хор, это, ну, вообще, это ювелирная работа, пусть даже там хор из 4 человек.
0: Пусть даже мариупольский хор, где я пел.
1: Да неважно какой, да, даже хор Воронежской области, грубо говоря. Но, кстати, у нас очень сильные хоры в Воронежской области.
0: Зря ты это приняла сейчас пример. Так.
1: В общем, на большой сцене, под давлением, когда много света, да, адреналина, много публики, это один из самых сложных форматов, который можно, в принципе, привести на конкурс. И если они справятся, конечно, это будет суперэффект, потому что песня эффектная сама по себе. Но если нет, то, извините, нет. Номер рассыпется, и тут ты с этим ничего не поделаешь. Я посмотрела клип. В клипе, да, шикарно. Я посмотрела национальный отбор. У меня там возникли вопросы, потому что были фальшивые куски. Если они это доработали, то, ну, молодцы. И дай им бог хорошо выступить. Но если нет, то нет.
0: Впрочем, мы можем даже голосовать за словаков. У нас есть некая связь с песней «Андромеда».
1: Это какая же?
0: А как какая? Дело в том, что Персей спас Андромеду.
1: В астрономии это не сильно.
0: Нет, почему? Давай спустимся на воду. Персей спас от морского чудовища Андромеду, которая была прикована по одной версии в Яфу.
1: Ах ты, черт возьми.
0: Вот к этому камню.
1: Ничего себе. Ребята, срочно голосуем за хорватов.
0: Да.
1: Обалдеть.
0: Посейдон до сих пор злится на Персея за это.
1: Ну, вообще, значит, у нас есть еще один претендент, так сказать, да, на наши голоса. В любом случае, помним, друзья, что Хорватия делает неочевидный ход. Это стоит учитывать. Небезопасный, не универсальный. Это всем, конечно же, не понравится, но внимание это приковывает. Поэтому Хорватия — «Лилек» с песней «Андромеда».
0: А Светлана Карабут с проектом Евровидения продолжает нагнетать, скажем так, градус в преддверии полуфиналов и финала. И следующая рубрика в воскресенье в 16:15 в программе.
1: В программе снова Вергунова, и это будет последний выход, так сказать, перед началом конкурса.
0: Вау! Wow.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
0: Реклама.
4: Программа «Картина маслом».
5: Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

0: Пришивайте подворотничок к воротничку.
1: А мы не умеем?
0: Никто не умеет. Дело не в умении, не в желании и вообще ни в чем. Дело в самом пришивании подворотничка.
2: Время служить.
3: Добро пожаловать. Рубрика «Время служить» — это новости, связанные с безопасностью нашей с вами, и, разумеется, новости из армии, новости от специальных служб. Начнем с того, что сегодня 943-й день войны «Железные мечи». Да, война продолжается. 7 октября 2023 года по сегодняшний день погибло 942 военнослужащих. За эту неделю, что мы с вами не общались, и с момента выхода предыдущей рубрики погиб один военнослужащий, сержант Лиам Бен Хаму из Герцлии, боец 13-го батальона бригады Гулани. Он погиб в Южном Ливане, да будет благословенна его память. Армия обороны Израиля сообщила, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким зданиям Хизбаллы в Южном Ливане, использовавшимся в военных целях. Надо сказать, что удары по объектам инфраструктуры Хизбаллы в Южном Ливане наносятся практически денно и ночно, без остановки, в том числе идет охота и за самими боевиками. В тех зданиях, которые были уничтожены, тоже находились боевики. Они готовили атаки против израильских военнослужащих и готовили атаки по территории Израиля. В результате ударов несколько боевиков уничтожены. За последние сутки наша армия атаковала около 25 объектов Хизбаллы, включая склад вооружений, военные здания и другие террористические инфраструктуры. На авиабазе Тель-Нов вчера, 5 мая, прошла церемония смены командующего военно-воздушных сил. Генерал-майор Томер Бар завершил службу после 39 лет в армии и передал пост молодому генералу-майору Омеру Тишлеру. Причем звание генерал-майора Омер получил несколько дней назад, ему 51 год. Он родился в Кармиэле и призвался в армию в 1993. В 1995 он закончил летный курс, стал летчиком-пилотом F-16. Потом прошел переподготовку на самолеты F-15I. Далее он рос в карьере, командовал летной школой, но потом уволился из армии и занялся хай-теком. И вот пришла Вторая Ливанская война, 2006. Он воевал там как летчик-резервист и после этого остался в армии уже на должности заместителя командира эскадрильи. Потом он был впоследствии командиром двух эскадрилей. Он был начальником боевого отдела в штабе ВВС, командиром базы ВВС. Он женат, у него трое детей и теперь военно-воздушными силами командует генерал-майор Омер Тишлер, летчик боевой. Южный Ливан. Там армия сообщает, что резервисты 226-й бригады, действующие в Южном Ливане, обнаружили объекты Хизбаллы, которые представляли угрозу нашим военным. В одном случае нашли позицию с запасом минометных снарядов и ракет. И это все предназначалось для ударов по нашим подразделениям. В ходе другой операции нашли заминированный колодец со спрятанным в нем взрывным устройством массой около 900 килограммов. Командование нашей армии распорядилось в срочном порядке закупить в Соединенных Штатах Америки крупную партию патронов калибра 5,56, в которых пуля при выстреле разделяется на 5 шариков, существенно повышая вероятность поражения дронов. Приказ о закупке патронов, которые зарекомендовали себя в войне Украины против России, был отдан после серии испытаний, которые провела делегация командования сухопутных войск в Америке на прошлой неделе. Сумма сделки не разглашается, а патроны будут поставлены уже на следующей неделе. Армия обороны Израиля, пресс-служба сообщает о ликвидации в секторе Газа командира элитного подразделения «Нухба», которое входит в состав боевого крыла палестинского движения «Хамас». Еще это подразделение называют элитным хамасовским подразделением. По информации нашей пресс-службы, уничтожен Анас Мухаммад Ибрагим Хаммад. Он участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года и стерт с лица земли в результате авиаудара по центральной части сектора Газа. Как подчеркнули Израильские военные, они приняли меры по минимизации рисков для гражданского населения. Было использовано высокоточное оружие и велось наблюдение с воздуха. Теперь он находится в аду. Армия обороны Израиля до этого уничтожила подземный туннель на территории Ливана. Длина туннеля 80 метров, извилистый туннель. Наши саперы, спецназ, инженерное подразделение уничтожили его, и он не подлежит восстановлению. И еще одна новость. Вчера террористы организации «Хизбалла» предприняли попытку сбить ударный вертолет ВВС Израиля. Инцидент произошел в небе над южной частью Ливана. Там вертолет выполнял плановое дежурство. По имеющимся данным, боевики использовали переносной зенитный ракетный комплекс ПЗРК. Несмотря на внезапность атаки, экипаж своевременно заметил угрозу, и благодаря профессионально выполненному противоракетному маневру вертолет избежал попадания и не получил повреждений. Армия обороны Израиля подтверждает факт нападения и отмечает, что в рамках операции по поддержке наземных подразделений была зафиксирована неудачная попытка пуска малогабаритной зенитной ракеты по самолету. В любом случае, силам противовоздушной обороны удалось перехватить еще одну воздушную цель до того, как она успела пересечь государственную границу. Благодарю сайты «Страна СОЛ», «Мик Ньюс», «Курсор Инфо», «Мариф Вайн», «Итвала Ньюс», «Вести» за информацию для рубрики «Время служить».

0: 15:38. Наш эфир подобрался к следующему рекламному блоку.
1: Реклама.
0: Неожиданно со мной в эфире Игорь Красковский. Мы тебя искали, Игорь, где ты был?
2: Да, привет, привет. Ну, это же не реклама, это от всей души. Я сегодня у наших друзей в компании RedMax TV. И сегодня я выхожу в эфир с настоящими подарками. Итак, друзья, только сегодня один день. Майская распродажа подписок в RedMax TV. Звоните, звездочка, 2186, и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь, внимание, за 26 шекелей в месяц. Рекордно низкая цена, 26 шекелей в месяц, подключение до 5 устройств и приставки. Звоните прямо сейчас, звездочка, 2186, и оформляйте подписки. RedMax – это более 200 каналов абсолютно всех категорий, от новостей до спорта на русском, иврите и других языках. Двухнедельный архив передач, онлайн-кинотеатр и видеотека с новинками в день выхода. Итак, только сегодня за 26 шекелей в месяц, и главное, в эту цену уже включены приставки. Никаких дополнительных и скрытых платежей. Полный пакет каналов. Сегодня все это можно подключить всего лишь за 26 шекелей в месяц. Бросайте все дела и звоните, звездочка, 2186, чтобы точно дозвониться и точно подключиться. Акция действует только сегодня. Быстрее звоните по номеру, звездочка, 2186, и подключайте полный пакет от RedMax вместе с приставками всего лишь за 26 шекелей в месяц без доплат. Желаю вам удачи, хорошо дозвониться и прекрасного настроения вместе с RedMax. Влад, спасибо.
0: Спасибо тебе. Умеешь ты нас отвлечь от дел и направить туда, где можно действительно выгодно что-то приобрести. Спасибо, Игорь.
2: Пока-пока.
1: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
3: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
7: Дельтаформа. Ателье матрасов.
6: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
11: Программа «Картина маслом».
12: Цените простые вещи.

0: Минутка джаза.
1: Да, добро пожаловать в лавку музыкального десерта, которой я заведую по понедельникам и средам. И сегодня как раз вот номер два. Американский композитор и аранжировщик современной джазовой и нью-эйдж музыки Крис Гейт сегодня будет играть для вас. Еще в 1995-м журнал Keyboard Magazine присудил ему первое место за композицию. Сегодня мы слушать не будем композицию Sunrise Hunter, но это было первое место, и это очень серьезный, на самом деле, журнал среди клавишников, пианистов, популяризирующих музыкальные инструменты. А группа Криса Гейта, Крис Гейт Групп, подписывает в том же году контракт с компанией, и они записывают альбом. Группа стала номер один, или, правильно сказать, заняла первое место в чартах современного джаза, джаз-фьюжн, современного городского R&B. Сам Крис Гейт, помимо того, что у него есть группа, помимо того, что он записывает сольные альбомы, он выступает, как, в общем-то, и принято у ведущих музыкантов, с различными артистами, такими как Эрик Мариенталь, Питер Уайт, Винсент Ингала, Юдж Грув, Стив Оливер. Это джазовые музыканты, и вы сейчас услышите, как он играет. Очень узнаваемое, на самом деле, звучание. У него есть свой канал на YouTube, он выступает на различных джазовых фестивалях, концертирует, и не только в Соединенных Штатах Америки. Его музыка звучит, в том числе, и на канале «Погоды» The Weather Channel. Он пишет музыку для телевизионных шоу, для рекламных роликов, для телевидения. Ну и сегодня мы с вами послушаем композицию, которая была написана 16 лет назад. Называется она «Sweet Sensation». Наслаждайтесь, играет Крис Гейт.

50 минут позади, и все это продолжается на волне 89.1 FM. Хорошо, что слушаете нас. Скоро программа «Гостиный двор», и к нам сегодня приходит театр «Лестница».

0: Минутка джаза.
1: Так, я еще раз повторю, что в 16 часов начнется программа «Гостиный двор», и к нам сегодня приходит театр «Лестница». Вчера они сыграли премьерный спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина, и мы их сразу же пригласили в студию, чтобы узнать, как это было, и, соответственно, вас пригласить на следующий спектакль, на второй уже, который случится завтра. А вот сегодня вечером в программу «Не по Фрейду» придет Александр Кучеренко, инфлюенсер, блогер, и Владлена Прешель и Александр Солнцев ее встретят здесь, в студии, в гостях. В 20.00 начнется программа. Эту программу можно слушать, можно участвовать в ней, она интерактивна, поэтому я с удовольствием вас приглашаю. Сегодня в 20.00, не по Фрейду, гостья, инфлюенсер Александр Кучеренко. Ну и завтра, я напомню еще раз, в 19 часов программа «Прямой ответ», программа Марианны Беленькой. Завтра иронист, специалист по Ирану Никита Смагин расскажет о том, обыграл ли Тегеран Америку или нет. Его экспертное мнение вы услышите. Прямая трансляция будет идти в YouTube, там же будет работать чат, вы сможете реагировать, задавать вопросы, комментировать. Нам это очень нравится. Поэтому, пожалуйста, будьте на нашей волне и подпишитесь на наш YouTube-канал. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now.

0: Завершился музыкальный час «Картина маслом». Представляю вам рекламу и выпуск новостей, которые готовит Светлана Карабут. А далее «Гостиный двор». И у нас сегодня в студии театр «Лестница».
1: «Картина маслом».
2: Программа «Картина маслом». Не надо быть идеальным. Будьте самим собой.
1: Реклама.
3: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Мягкий.
4: Жесткий.
2: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
6: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните *9442.
3: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама. Первое радио. Новости.
7: Трамп допустил как урегулирование конфликта с Ираном, так и возобновление боевых действий. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп не исключает как вариант, в котором Иран согласится на условия США, тогда как американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок. Если предположить, что Иран примет согласованные условия, то уже ставшая легендарной операцией «Эпическая ярость» завершится, а наша крайне эффективная блокада сделает Ормузский пролив открытым для всех, в том числе для Ирана, написал Трамп в своей соцсети. Он отметил, что никакой уверенности в том, что Тегеран согласится на сделку, у него нет. Президент предупредил, что если они не согласятся, то начнутся удары с воздуха. К сожалению, они будут еще более мощными, чем ранее, добавил Трамп. Ранее сегодня Axios со ссылкой на источники сообщал, что переговорщики США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Пакистанские источники сообщили саудовскому телеканалу «Аль-Арабия», что проект соглашения между США и Ираном предусматривает график следующих раундов переговоров и возобновление международного судоходства через Ормузский пролив. По словам источников, переговорный процесс может занять несколько месяцев. В проекте предусмотрено размораживание иранских средств за рубежом, заявляют в Исламабаде. Иранская сторона, по данным «Аль-Арабии», подтвердила, что не заинтересована в обладании ядерным оружием. США приветствовали это заявление. Министерство транспорта Израиля объявило о замораживании проекта создания в стране операционного центра авиакомпании «Визаэр». Решение принято на фоне того, что венгерский лоукостер, несмотря на прежние планы расширения деятельности в Израиле, продолжает не выполнять рейсы в израильском направлении и не возвращается в воздушное пространство страны. Ранее создание операционного центра «Визаэр» рассматривалось как важный шаг для усиления конкуренции на израильском авиарынке. Теперь проект приостановлен до изменения позиции компании. Всего через 3 дня после того, как специальная профессиональная комиссия Минздрава представила радикальный план по реформированию рынка медицинского каннабиса, министр здравоохранения Хаим Кац наложил вето на его реализацию. Министр поручил гендиректору ведомства Моше Барсимантову немедленно заморозить все шаги по внедрению новых ограничений. Свое решение Хаим Кац обосновал заботой о людях, для которых каннабис является единственным спасением от мучительных болей. По словам министра, он не увидел достаточных оснований для внедрения жестких мер, предложенных экспертами, учитывая тот потенциальный вред, который они могут нанести нынешним потребителям. «Я лично видел, через какие мучения и 7 кругов ада приходилось проходить больным, чтобы получить заветный рецепт. Возвращение к бюрократической волоките, усложнение процедур и ограничение способов приема препарата – это путь назад, который я не допущу», – подчеркнул Кац. Служба тыла объявила об увеличении времени перемещения граждан в укрытие для 49 населенных пунктов Галилеи. Сообщается, что новый норматив вступит в силу завтра в 16 часов. В 46 поселках Верхней, Нижней и Центральной Галилеи время на укрытие увеличится с 30 до 45 секунд, в 3 поселках с 30 до 60 секунд. И о погоде. Завтра температура воздуха повысится. Малооблачно. В Иерусалиме ночью 10 градусов, днем 23. В Тель-Авиве 13-23. В Хайфе 12-19. В Бершеве 9-25. В Эйлате 16-30 градусов. Эфир на Первом продолжит Влад Зерницкий с программой «Гостиный двор». О развитии событий в следующем выпуске.

0: 16:04 в нашей стране. Среда, 6 мая. Здравствуйте еще раз, уважаемые дамы и господа. Я обращаюсь к тем, кто только что включил свои радиоприемники. И отдельный физкульт-привет тем, кто продолжает слушать Первое радио на волне 89.1 FM. В эфире программа «Гостиный двор». Сегодня у нас в гостях театр «Лестница». Мы сейчас начнем разговор. Пока я хочу сказать две основные вещи. Первое. В эти секунды режиссер нашей трансляции Екатерина Вергунова начинает в YouTube показывать все, что происходит в студии. И я приглашаю вас присоединиться к нашему YouTube-каналу. Он, кстати, так и называется «Первое радио 891FM». Более того, мы не выключаем там чат, что важно отметить. Поэтому, как всегда, вы сможете реагировать на все, что вы услышите. Все, что вы увидите, вы можете там задавать вопросы, и там появится опрос. Гости об этом опросе знать не будут. Они только услышат в конце итоги этого опроса. Ну и у нас есть WhatsApp, мессенджер, который привязан к номеру телефона 054-20-70-800. Туда тоже можно отправлять вопросы. А я с удовольствием приветствую театр «Лестница», а именно у нас сегодня в гостях художественный руководитель театра, одна из основательниц, актриса Анна Гланц-Маргульс, правильно?
1: Правильно, добрый день.
0: Нужно говорить две полностью фамилии. Очень красиво, кстати.
1: Спасибо.
0: Режиссер, актер и поэт Григорий Кофман.
2: Здравствуйте, да.
0: И актер театра Михаил Лернер.
3: Добрый
0: Михаил
3: день. Лернер, здравствуйте. Да.
0: Здравствуйте. Итак, я вас представил, и давайте начнем не с того, что произошло вчера, а с другого. Это будет для вас сюрприз. Я хочу, чтобы мы вместе с вами поздравили человека, с дня рождения которого я вернулся буквально перед вашим эфиром. Вы должны спросить меня,
2: с чего?
0: О!
1: А мы знаем.
0: Сразу видно, Григорий Кофман человек мудрый. Он понял, что здесь заложена какая-то бомба. Дело в том, что сегодня день рождения у замечательного театрального режиссера Григория Павловича Грунберга. Ему исполнилось всего-навсего 100 лет. И я только что вместе с ним, признаюсь честно перед радиослушателями, пил виски и слушал, как он читает стихи с его фантастической и яснейшей памятью. Да. А вы знаете...
2: Как он себя чувствует?
0: Он порядок. Я сейчас поставлю видео, пусть посмотрит, как он себя чувствует. Сначала он может послать на три буквы. Он такой у нас режиссер. Но я хочу сказать...
2: 100 имеет право.
0: Я хочу сказать, он делает так. Он говорит, назовите мне поэта или поэтессу, и читает стихи. Без бумажек. Поэтому, если вы не против, я поздравляю от вашего имени с днем рождения Грунберга, Григория Павловича, или Павловича, как называют те, кто оказались под его репетиционной рукой, и хочу пожелать ему здоровья и сил. Все. А теперь я хочу поздравить вас с премьерой, которая состоялась вчера. И давайте-ка вы начнете мне разговор. Значит, спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Это премьера, и я так понимаю, это первый, на мой взгляд, многоактный спектакль в театре «Лестница». Так ли это или нет?
1: Это так. Во-первых, это первый спектакль густонаселенный. Обычно «Лестница» выпускает такие более камерные спектакли. Моноспектакли, спектакли на двоих, на троих. Первый раз нас на сцене шестеро, плюс режиссер, плюс художник по свету, плюс еще несколько человек.
0: У вас вначале вообще было два моноспектакля сразу? Вы стартовали, правильно? Если не ошибаюсь.
1: Сначала у меня был один, потом еще один. Нет, сразу два нет, но, угу, в общем-то, вот мы в этом жанре работали. Это, поэтому в этом плане это такой первый опыт. Это первый. Еще, как ни странно, это первый раз, когда «Лестница» взяла пьесу. До сих пор это были не пьесы. Это были стихи, рассказы, романы, письма, мемуары, которые мы делали инсценировки, писали инсценировки, превращали это в пьесу, и, ну, в сценарий, конечно, не пьеса, и спектакль. Один раз была попытка сделать по пьесе, но тоже это не совсем пьеса. Мы взяли одну часть пьесы Брехта, плюс присоединили зонги Брехта и рассказ Брехта, и это тоже такой, получилась такая композиция отдельная. А вот чтобы пьеса в чистом виде, да, это впервые.
0: А чем обусловлено? Ведь, я так понимаю, вроде бы это уход от репертуарной политики театра, нет? Или вы решили действительно призвать еще дополнительное количество актеров, изменить взгляд на то, что делает театр «Лестница»?
1: Решили попытаться.
0: Т- Так, и получилось или нет? Поделитесь эмоциями. Вчера мне вот только что Михаил рассказывал. Кто хочет, Михаил?
3: Ну да, я могу продолжить. Во-первых, когда на спектакль приходит в зал на 50 человек, приходит 80, это уже само по себе воодушевляет. И когда в конце спектакля зрители аплодируют, ну, я думаю, минут 10, наверное, то ты понимаешь, что все было не зря. И во время спектакля, когда вот есть вот эта вот звенящая тишина, и когда ты слышишь каждый шорох, каждый шаг, и ты понимаешь, что вся энергия уходит вот в это вот черное пространство, ну, это ни с чем не сравнимое ощущение, ради которого стоит продолжать дальше работать. А по поводу спектакля «Пять вечеров» Аня мне рассказывала, что это была ее давнишняя мечта. Правда ведь?
1: Правда.
0: А почему молчите, Анна?
1: Это действительно была давнишняя мечта. Я очень люблю Александра Моисеевича Володина и как драматурга, и как поэта, и как прозаика. И биография у него интересная. И действительно, вот эта пьеса... Мне показалось, что в контексте Израиля и в контексте 2026 года она обрела новую актуальность, скажем так. Когда в 25-м я это все задумала, обратилась к Григорию, обратилась к актерам, это и тогда было актуально. Но сейчас... Когда мы пережили эти 40 дней войны, именно сейчас она звучит несколько иначе. Даже чем если бы мы сыграли спектакль в марте. Мы планировали сыграть в марте ко дню театра. Как раз 26 марта и 28 марта. Вокруг дня театра потанцевать. Да. Потому что 27 марта выпал на выходной. Но когда случилась вот вся эта история неприятная, конечно, мы вынуждены были перенести на май. И получилось, что сейчас это вообще вот прямо очень актуально именно в контексте Израиля, именно 2026 года.
0: Надо еще сказать, что, я так понимаю, в этом театре вы играете практически перед зрителем, да?
1: Да, он камерный.
0: То есть вот касаясь, то есть передавая этот ваш кураж, этот космос, который у вас от такого количества зрителей. Скажите, Григорий, вы ведь с нами сейчас, да?
2: Где я?
0: Не, просто вижу, что вы, может быть, сейчас прогоняете снова спектакль.
2: Щербакова замечательная песня. Помните, девушка, где я?
0: Метод. Вот я примерно в этом контексте. Для вас было неожиданностью обращение Анны Гланц-Маргулис заняться этим спектаклем?
2: Да, вне всякого сомнения, это была неожиданность. И сейчас объясню, почему. И тут у нас немножко с Аней не совпадают, но это совпадение не совпадение. Понимаете, в чем дело? Вот если бы мне предложили ставить этот спектакль в конце 90-х, в начале нулевых, я бы сказал, ну, нет, потому что он уже устарел. Вот на тот момент он уже устарел. Эта пьеса уже устарела. А сейчас не потому, что, говорит Аня, она опять обернулась, потому что эта пьеса стала историческим артефактом. Эта пьеса уже выдвинута как раз из нашей эпохи. Для Ани это очень актуально в израильском контексте. Я живу в другой стране и в другой как бы ритмической культуре, языковой культуре все такое. Ставлю, играю по-немецки и преподаю по-немецки. Но это не является для меня как бы каким-то осложняющим фактором. Но то, что в 2026-м мне 66 лет, пьесе 66 лет, и я ее соотношу с тем временем, которое уже выдвинуто вообще туда. Я вдруг понял, что этот артефакт становится больше, чем сама пьеса. Время надуло, это, в лучшем смысле слова, надуло этот пузырь, как самостоятельное, еще так, вторичное, третичное, еще четвертое измерение осмысления. Потом, когда, если мы захотим разобраться там, о чем эта пьеса, я смогу, наверное, сформулировать о чем, но это вещь, когда ты смог отстраниться, дистанцироваться, собственно, от объекта наблюдения. Пьеса как текст, пьеса как содержательное действие. Но есть еще наддействие и надтекст. Есть какой-то больший контекст, контекст того всего, чего в этой стране, о которой идет речь, в этом городе, о котором идет речь, с этими персонажами, в частности, Ильин и Тамара, два главных персонажа, как они видоизменились со временем, это сегодня может прочитаться отдистанцированным взглядом, отстраненным взглядом, для того, чтобы они приобрели новый смысл. И это я пытался передать артистам. Я им очень признателен за то, что они постарались меня услышать, потому что, ну, некоторое небольшое, такое философское, или, если угодно, какое-то буддистское, да, без придания этому какого-то суперзначения, умение требуется. И они услышали и могут, и, ну, смогли это передать. Но перспективы развития этого спектакля еще именно на этом пути, когда создается вибрация двойных образов. Вот, вибрация.
0: Хорошо.
2: Двойных образов. Очень, простите, очень, пожалуйста, за слишком умные слова. Надеюсь, что все равно все понятно.
0: Нет, если бы мы были бы вдвоем, вообще бы я вас не перебивал, потому что я еще хочу кое-что узнать об этом спектакле. Дело в том, что у нас здесь сидит не только художественный руководитель и актриса Анна Гланс-Маргулис, она же одновременно исполнительница главной роли Тамара Васильевны, но есть еще актеры, которые задействованы в этом спектакле. Я бы хотел, чтобы вы их представили, потому что, например, один из них, кто играет главную роль, Александр Ильин, мне очень нравится, он тоже здесь был в этой студии, и я являюсь его поклонником. Итак, Анна, вы представляете?
1: Играют актер Руслан Барабанов, играет Ильина, Зою играет Дана Кучеровская, Катю играет Александра Макарская, а Славу играет Илья Иванус. Михаил, сам себя можешь представить,
3: да,
1: могу представить. Я тебя представить.
3: Ну, если уж я тут, я могу представить своего персонажа. Инженер Тимофеев. И уж, Коля, ну, я буквально два слова скажу. Вчера после спектакля я получил отзывы от своих знакомых, друзей и так далее. И один отзыв просто меня, ну, согрел и поразил в самую пятку. По-другому я не скажу. Было написано следующее. «Миша, ты молодец. Ты переиграл Адабашьяна в том самом фильме».
0: Все. Вы засмущались или сказали: «Да, я тоже это почувствовал»?
3: Я сказал спасибо.
2: Сначала не поверил, потом поверилось, а теперь уже в этом убежден.
3: Абсолютно. И я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить режиссера. Потому что без его, так сказать, работы этого не бы состоялось. Вот.
0: Да, мы все говорим спасибо, конечно, вам, Григорий Кофман. Прилететь сюда из Европы на пылающий и жаркий во всех смыслах Ближний Восток, поставить спектакль Володина, это стоит многого. Мы еще поговорим о вашей немецкой, соответственно, деятельности, германской. Скажите, пожалуйста, ближайший спектакль. Ну, я уже как бы анонсировал в прошлом часе спектакль, который будет завтра, но, я так понимаю, будет еще в июне. Поэтому, где пройдут спектакли, когда и как приобрести билеты?
1: Спектакль, который состоится завтра, там уже все билеты проданы.
0: Вот тебе.
1: Поэтому завтра уже... Завтра будет завтра. 25 июня в этом же зале театр Ника Нитай, Тель Гиборим 5, Тель-Авив. Билеты можно приобрести на сайте театра.
0: Окей. То есть театрон Ника Нитай, надо, да, написать на иврите, скорее всего, да?
1: Либо есть еще возможность по биту, если...
0: Нет, ну, по биту это оплатить, но надо сначала же заказать билеты.
1: Да, заказать на сайте Ника Нитай, театра Ника Нитай.
0: Мы, кстати, я сейчас извиняюсь, я подскажу. Мы во время нашей трансляции, благодаря нашему режиссеру, показываем вашу афишу, показываем номер телефона для заказа билетов и показываем линк, на который можно зайти для того, чтобы купить билеты на спектакль, который будет 25 июня, да?
1: Да. Я еще хотела сказать несколько слов благодарности художнику по свету Михаилу Чернявскому, художнику спектакля Михаилу Корягину и человеку, который занимался музыкальным оформлением, а у нас таких людей двое.
0: И вот это, кстати, у меня следующий вопрос. Да.
1: Музыкальным оформлением занимались два человека.
0: Да.
1: Сам режиссер Григорий Кофман и Михаил Суд.
0: Как говорят у вас, варум, вы занимались музыкой.
2: Вот так у нас и говорят. Я очень люблю заниматься музыкой к своим работам. Я не считаю себя плохишом в музыке, как в классической, так и в популярной музыке. Или... Нет, это не важно сейчас. Выбран основной мотив, выбран из Эдисона Денисова. Это один из моих любимых классических композиторов. Мы имеем право назвать, кто автор музыки? Это как бы фольклорная песня.
0: Вы имеете право назвать все абсолютно. Да. Мы уже рассказываем нашим слушателям про спектакль.
2: Да, в то время, когда этот композитор и блестящий исполнитель писал эту мелодию, его фамилия была Михайлов. А, в общем, это, конечно, Ким. Эту мелодию, она, конечно, обработана, но она очень тактично обработана. Эта мелодия является тоже одной из несущих. Там нет никаких с моей стороны особых прибамбасов или придумок, но это сочетание Денисов и Ким меня очень выстроило. Я услышал звук этого спектакля, эту вот ту самую полифонию, потому что одно дело какофония Денисова, какофония в лучшем смысле слова, да. Другое дело вот эта мелодия знаменитая.
0: Подождите, почему вы вдруг боялись произнести фамилию Михаила Кима?
2: Я с ним хорошо знаю, я с ним знаком, да. но...
0: Он не будет нас преследовать?
2: Мы его не спросили. Это не очень корректно. Другое дело, что это не в его исполнении и не в исполнении Никитина, как в фильме Михалкова. А это же очень давняя песня, которую многие считают просто русским фольклором. Нет, это авторская песня, конечно, «Губы окаянные». Это великая песня.
3: А можно я добавлю? Юлия Ким. Я добавлю по поводу музыкального оформления. Вчера, так как помимо инженера Тимофеева, сам спектакль построен таким образом, что есть режиссерский пульт, и я исполняю роль режиссера. И в то время как настоящий режиссер находился за кулисами, ходил взад вперед и думал то, что он думал, я был в зале. И вот что я заметил, кстати, Гриш, я вот тебе это не сказал, я забыл, но я думаю, тебе понравится. Когда шли вот эти песни, люди, которые я сижу в зале, и рядом со мной люди подпевали.
2: Да, но там же текст это не шел, это музыкальная обработка. Да, там три разных обработки этой мелодии.
3: Да, но они подпевали, они вспоминали слова, и когда вот зал, вот он резонирует с музыкой, да, это просто что-то потрясающее.
0: Итак, спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Вчера был сыгран премьерный спектакль. Это театр «Лестница» у нас сегодня в гостях. Следующий спектакль завтра. Билеты проданы, поэтому нет смысла даже максимум, только если в проеме дверном стоять, как-то подсматривать. Но 25 июня вы можете побывать на этом спектакле. И для этого вы можете приобрести билеты на сайте театра «Никонитая». Или же вы можете просто сейчас смотреть нашу трансляцию, и мы там сейчас даем вам возможность даже набрать номер телефона для того, чтобы заказать билеты. Реклама на первом. Вернемся и продолжим разговор.
4: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
10: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
12: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
13: Реклама.
14: Гостиный двор с Владом Зерницким.
0: Возвращаемся в программу «Гостиный двор». Спасибо, что вы продолжаете нас слушать. Сегодня у нас очень интересные люди в гостях. Это театр «Лестница». Причем Анна Гланц, она художественный руководитель и основатель этого театра. Одна из основателей, актриса. Михаил Лернер, актер, который сыграл в премьере. А вот Григорий Кофман, который у нас в студии, он прилетел из Германии, где он преподает, где он ставит спектакли, где он живет. Но он является режиссером и, как мы выяснили перед рекламой, в том числе человеком, который занимался музыкой для этого спектакля. Правильно? Я не скажу исторический факт.
2: Ну, я же не писал музыку, я просто выбирал.
0: Вы занимались, я сказал, занимались музыкой.
2: Да, обрабатывал.
0: Да. Обработка — это занятие тоже.
2: Это занятие.
0: Да,
2: это...
0: хорошо. Я хочу вас спросить. Очень интересный момент, не знаю, кто из вас ответит. Что сама пьеса, вы очень точно упомянули, была написана в 1958-м. Году достаточно давно на эту пьесу обращали внимание и Олег Ефремов, и Георгий Товстоногов, и фильм Михалков снял. Но я так понял, что произошла какая-то история с тем, что после смерти уже отца сын воспротивился постановке этой пьесы. Александр.
1: Там немножко другая история.
0: Так. Или он это в России?
1: В России, он не хочет именно. Ставить. И не только этой пьесы, а вообще Володина.
0: Ага. Сам сын живет в США.
1: Сам сын живет в США.
0: И у него авторские права на все произведения отца.
1: Да. Сына зовут Владимир. Это тоже отдельная история очень интересная, потому что когда Александр Моисеевич Лифшиц...
0: А не Володин, да.
1: Да. Пришел в редакцию, он принес свои рассказы. Он начинал как поэт, как прозаик, и только уже потом начал писать драматургии. И он пришел в редакцию ему с сыном за ручку, с малолетним так. сыном. И ему сказали в редакцию, что вам нужен псевдоним, потому что фамилия Лифшиц неблагозвучная. Надо бы вам придумать псевдоним. И он сказал, а какой псевдоним? А вот сын ваш как зовут? Володя. Значит, будете Володин. Да, это действительно такая история была.
0: Это дичь советского времени.
1: Это абсолютная дичь. Тем не менее, Владимир Александрович действительно живет в США. И 4 года назад... Он запретил в России ставить Володина.
0: А в других странах можно?
1: А то в других странах можно.
0: У вас не было никаких проблем?
1: Не только этим, можно, да? но и нужно. Он очень обрадовался, когда узнал, что 5 вечеров выйдут именно в Израиль. Для него это тоже важная страна и очень важная ситуация.
0: Так, тогда вопрос вам, Григорий Кофман. Начнем с режиссера, и потом придем к вам, Михаил. Вы нам обещали, в том числе перед рекламой, поговорить еще о спектакле. Меня интересует вот такой вопрос. Вот сегодняшние Тамара Васильевна и Ильин, чем наполнены эти образы в современном мире по сравнению с тем, что было в середине 20 века, когда Володин их писал?
2: Да. Дело в том, что эти два человека помещены в ситуацию. Сейчас я позволю себе процитировать один замечательный текст. «Жил-был когда-то мальчик, он жил в самой отвратительной на свете стране, которую правили люди. С точки зрения человеческой морали, их следовало бы назвать выродками, чего, однако, не произошло. И был город, самый прекрасный город на свете, с огромной серой рекой, повисшей над своим глубоким дном, как огромное серое небо над ней самой. По его берегам стояли столь изумительные дворцы, что если мальчик стоял на левом берегу, то правый казался отпечатком гигантского моллюска исчезнувшей цивилизации». Вот этот контекст он у меня... И жила-была девочка. Это я бы уже дальше продолжил. Это был текст из эссе Бродского «Меньше единицы». Мальчик и девочка, Ильин и Тамара, это мальчик и девочка из той истории, и если переместить ее в эту историю, в контексте этой страны, о которой Бродский именно так сказал, и этого города, Ленинграда, Петербурга, о котором он именно так сказал, то тогда мы можем услышать этот звон напряжение, которое между вот эти 66 лет, которые разделяют сегодня и тогдашнее время написания пьесы. Это постановка, вот пьеса о надеждах, а спектакль о несбывшейся надежде. И я не боюсь говорить внятно. Это не означает, что это придает пьесе дополнительный драматизм или, упаси Боже, не трагедию. Мы занимаемся игровым театром. Он в какие-то моменты очень веселый, в какие-то моменты он почти в клоунаду превращается. Что, однако, только подчеркивает это дикое напряжение, которое возникло из того спокойного, наконец, после войны отдохнувшего времени 58-59 года, когда казалось, что вот сейчас любовь, вот сейчас любовь, морковь, шишки, ромашки, мелодрама «Пять вечеров». Эта мелодрама не случилась, в моем понимании. Это напряжение вылилось в то качество страны, в котором эта страна сегодня находится, которой, соответственно, сын Александра Моисеевича запретил постановку. И это и есть тот контекст. Это не сбывшиеся надежды. Ну что ж, ну так произошло со страной. А эти люди, они как бы переносятся. Это Тамара и этот Ильин, Саша Ильин, перенеслись в сегодня. Они имеют право немножко прочитать глазами, развернувшись назад, на то, когда они надеялись на то, что я сейчас, вот сейчас, и я, да, я соврал маленько, Ильин, да, я соврал, я придумал о себе легенду о главном инженере крупнейшего химического комбината в стране, и все. Но это же можно, потому что ради надежды, ради веры в любовь, можно же, ну, немножечко надуть щеки. Все это надувалово пришло к тому, что мы сегодня имеем в той стране. Вот этому был посвящен в известной степени мой определенный внутренний пафос. Это не означает, что это какая-то патетическая штука. Упаси Боже, она осталась очень интимная, она осталась по-своему очень камерная. Но мне было важно в какие-то моменты определенными постановочными трюками, если угодно, приемами задать этот взгляд немножко назад обернутый и эту оценку.
0: Спасибо, хорошо, интересно. Я примерно так и представлял. Я хочу вас, Михаил, спросить, немножко дистанцировавшись от спектакля непосредственно. Вы с «Лестницей», я так понимаю, впервые, да, сотрудничаете? С театром «Лестницы»?
3: Да, то есть с Аней Гланц-Маргулис мы знакомы уже очень давно.
0: В микрофон.
3: Да, мы работаем, мы знакомы очень давно, а вот работаем впервые.
0: Я хочу просто вас спросить. Во-первых, я так понимаю, что вы с Аней заканчивали тоже Бейцви, оба, да?
1: Нет, я заканчивала Софью Москович.
0: А, Бейцви нет?
1: Нет.
0: А, я понял, разные... Вы закончили, да, лет 20 назад это было, на самом деле, да?
3: 2006 год, да.
0: А вы приехали в Израиль откуда?
3: Я приехал из Казани, точнее, меня привезли, и было мне 16 лет, это был 95 год.
0: То есть у вас пока с театром на тот момент не было ничего общего, да, условно говоря?
3: Ну, когда я приехал в 16 лет, я ходил, я занимался в музыкальной школе, я ходил в драм-кружок, но вот именно желание стать актером у меня появилось, ну, я думаю, лет так в 20 с чем-то, когда я уже отслужил в армии. У меня даже есть такая святочная история, как я решил стать актером, я могу рассказать.
0: Вы обязаны это сделать.
3: Хорошо. Это было в студии, театр-студии «Мозаика» под руководством Игоря и Людмилы Мушкатиных.
1: И... Там мы с Мишей познакомились.
3: Да, и там мы познакомились, да. Вот мы, так сказать, вышли оттуда. И когда я первый раз пришел, Игорь Александрович сказал: «О, пришли новенькие, давайте выключим свет, включим фонарик». И вот, вот это световое пятно. И когда я пошел в это световое пятно, я развернулся на зал, и вот этот луч меня ослепил. Я понял, что я хочу делать, для чего я живу. И этот луч слепит меня до сих пор, и я думаю, так это будет до конца моих дней. Это замечательно. У меня жизнь делится на до этого луча и сейчас.
0: Поступление было несложное?
3: С поступлением это была отдельная песня, потому что, ну, так как я, Игорь Александрович и Людмила Георгиевна, они прививали к нам, нам любовь к поэзии, к классике, к современной классике. Поэтому, а поступление, естественно, было на иврите. И поэтому я решил не размениваться. И в качестве вступительного монолога я выбрал монолог Сальери из «Маленьких трагедий» в переводе Авраама Шлонского. Я могу даже зачитать. Значит, первые четыре строчки я зачитаю на иврите, а потом переведу на русский. «Кулам омрим ки эйн эмет баарец, ах ги эйна гам башамайм, ли барур гу кесолам колот башу». Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Но, есть очень важное но, сейчас я это смог воспроизвести, там, скажем так, более-менее удобоваримо. 20 с лишним лет назад все это звучало, мягко говоря, по-другому. И мне повезло, мне кажется, повезло, потому что, во-первых, со мной занимался Рой Хен, который тоже выходец из студии Мушкатиных, мы знакомы по театральной студии. И в приемной комиссии сидел Дина Михоэлс, Ефим Кучер, «Царство им небесное», и Артур Коган, ныне живущий до 120 ему. То есть три русскоязычных педагога, которые понимали, что я говорю, даже не на иврите, а просто они смогли, ну, как бы они догадывались, о чем идет речь. И, может быть, благодаря этому я смог поступить.
0: Своего рода судьба.
3: Послушайте, конечно.
0: А как вы оказались в этом спектакле? Только лишь потому, что вы знакомы, или, Анна, вы искали актера и поняли, что это будет Михаил?
1: Искала. Да, да, искала. Я всех искала. Я, собственно, так сказать, я набрала тех актеров, которых я знала.
0: Так.
1: У нас нет ни одного человека, который пришел там по кастингу. Я не устраивала кастинг. Я знала. Как работает Миша, как работает Саша, как работает Руслан, как работает Илья, как работает Дана. Я выбрала тех, кого я знала по работе.
0: Угу.
1: По совместным работам с Даной у нас были совместные работы, с Сашей, с Ильей, вот тоже студия. Илья нет, Саша, да, тоже студия «Мозаика». Студия Людмилы Игоря Мушкатиной.
3: Ой, можно я маленькую ремарочку дам? Александра Макарская, Шурочка, которая играет Катю, она эту роль, отрывок, играла, когда ей было 15 лет.
1: Да,
3: ей было 15 лет, у Мушкатиных она играла вот этот отрывок в спектакле «Мозаика». И я вот сейчас сравниваю ту Катю и эту, ну, просто, как бы, с одной стороны, как бы, они настолько не похожи и так похожи одновременно, что это просто, ну... Как бы это сказать-то так?
0: Ну, это респект Анне Гланц Маргульс, которая вернула ее в спектакль сейчас уже, ну, общем, более зрелой.
1: Да. Да, и вот я искала актеров. Конечно, я знала, что я буду играть Тамару. И сыграла ее.
0: Я хочу спросить, у нас, кстати, идет прямая трансляция в YouTube, я прошу присоединиться, и более того, там у нас есть опрос, который активно, я смотрю, используют наши читатели, вернее, даже зрители, правильно даже сказать, участвовать в нем. Я хочу спросить, вот в 2008 был, да, создан театр «Лестница»,
1: да,
0: скажем так.
1: Да.
0: Это, получается, 18-й год уже идет. Вопрос такого плана... Все ли правильно было сделано с точки зрения, если оглядываться назад, нужно было его создавать? Или нужно было просто стать актрисой, допустим, другого театра или играть в антрепризах?
1: Нужно было.
0: Почему?
1: У меня нет никаких сомнений.
0: Мне все время напрашивается немецкий варум, но почему?
1: Потому что мне в театре очень важно высказывание мое, творческое, человеческое. Если я просто работаю как актриса в проектах, в других проектах, это их высказывание. Я работаю в других проектах. Вот недавно мы отыграли спектакль «Осенняя соната», где я играю. Это как бы я там просто как актриса работаю. Есть еще проекты, где я работаю как актриса на русском языке, на иврите. Но вот эта часть жизни, она, конечно, для меня главная. Именно «Лестница», потому что материал выбираю я. Команду набираю я, и мне очень важно вот сказать свое слово, а не просто сыграть роль. Потому что выбор материала — это тоже выбор.
0: Ну и театр вышел за пределы Израиля, я так понимаю, да?
1: Да.
0: Вы поездили хорошо.
1: Поездили мы немало и еще поездим.
0: Молодцы.
1: В этом году у нас тур по Австралии.
0: Тур по Австралии?
1: Да.
0: Это звучит...
1: Нет, не с этим спектаклем.
3: Нет, спектаклем, Петя.
1: Пока не с этим, пока с другим.
0: Кофман, кстати, жалеет. Но сейчас он сделал такое выражение лица, говорит, я в Австралии как раз бы у него лучше получилось поставить спектакль.
1: Ну, какие ваши годы?
0: Григорий.
1: Успеем еще съездить.
0: Нет, я сейчас не... Я после рекламы задам вопрос. У меня есть очень интересный вопрос. Это связано уже с вашей непосредственной деятельностью в Германии. Я напомню нашим зрителям о том, что театр «Лестница» сегодня здесь. Художественный руководитель театра Анна Гланц, Михаил Лернер, актер театра и режиссер, актер и поэт Григорий Кофман, который поставил спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. И ближайший спектакль, на который есть билеты, 25 июня в театре Нико Нитая. Вы можете их приобрести или на сайте театра, или используя информацию, которую мы показываем непосредственно в нашей прямой трансляции. Сейчас реклама. Без нее, вы сами понимаете, нашего интервью не будет. И через несколько минут мы вернемся.
13: Реклама.
15: Мягкий.
16: Жесткий.
15: Мягкий.
16: Жесткий.
17: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
16: Звездочка 3849.
18: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
19: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопай Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
20: Орион Чокопай.
21: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
22: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
23: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
24: Работаем в субботу.
25: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
18: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
13: Реклама.
14: Гостиный двор с Владом Зерницким.
0: Ну что ж, мы переходим в третью заключительную часть программы «Гостиный двор». Сегодня среда, 6 мая. И должен сказать, что я говорил тем, кто продолжает нас смотреть, кто у нас в гостях. Но если вдруг вы только что включили свои радиоприемники, знаете, есть в Израиле театр «Лестница». Уже 18-й год они играют спектакли. И у нас сегодня в гостях художественный руководитель театра, одна из основательниц, актриса Анна Гланц-Маргулис. У нас режиссер, актер, поэт, который прилетел из-за границы, иностранец Григорий Кофман, с нашей фамилией, что приятно отметить, и актер театра Михаил Лернер. Итак, мы говорим о том, что вчера состоялась премьера спектакля «Пять вечеров». Приходите, смотрите прямую трансляцию. У нас идет трансляция в Ютьюбе. Задавайте вопросы, участвуйте непосредственно в том опросе, который есть там. А я хочу спросить Григория Кофмана. Меня заинтересовала ваша идея и в конечном итоге постановка, которую вы сделали. Я здесь ни при чем, это все Владимир Путин. Если можно, расскажите нам, о чем это, и вы ведь там играете на немецком языке, да?
2: Да, конечно.
0: И для чего вы поставили именно эту вот постановку?
2: Вот, вот ответ, собственно, уже кроется в том, на каком языке мы играем. Нам было очень важно, чтобы немецкая публика, которая, немецкий зритель, немецкая общественность немножко больше поняла про суть того, что происходит в России, стране, за которую больно, и по поводу которой можно было бы сказать, ну все, я больше об этом думать не хочу. Но это же невозможно, ты все равно думаешь. Да, актуальность была связана с начавшейся войной 22-го года, но нужно было как-то передать этот контекст, что дело-то на самом деле, к сожалению, не только в самом Путине, а в тех, кто, как бы живя в стране, говорит, это не я, это не я, я не виноват, ну что я могу сделать? Ну, традиционная вещь, ничего нового нет. Это, ну, это там, наверху, кто-то там решил, а так-то я бы вообще-то нет. Эта работа была задумана как сложная, и она оказалась сложная составная из авторского материала на основе пьесы прекрасного писателя, живущего в Америке, Владимира Резника, моего доброго друга с... 4 класса школы. Он много лет живет в Америке. Это изумительный писатель. Вообще рекомендую почитать. У него очень много. Онлайн, весь русскоязычный онлайн. Просто его рассказами прекрасными забит. Владимир Резник. У него есть несколько пьес. И одну из них я попросил. Я говорю, можно, Володь, я немножко ее обработаю и совмещу с документальными материалами людей, которые высказывались после начала войны в письмах, в какой-то общественной деятельности о том, что ну вот как бы вот так, оно вот так, так случилось. И на стыке документальных материалов и определенной хроники, особенно начала войны, и этого драматического текста была сделана работа. Это не я, это все Владимир Путин. Ну, точно, более точный перевод с немецкого, потому что она сразу писалась, переводилась, ну, был переведен текст на немецкий, дальше как бы осмысливалась мною по-немецки. Я здесь ни при чем. Это Владимир Путин, вот перевод с немецкого.
0: Да, это как у них популярный ответ. Я политикой не занимаюсь. Вот.
2: Да, типа я политикой не занимаюсь. Да,
0: это все не
2: там была тоже история, как бы это весь рассмотрение вынесено в некий 2045 год. Вот с 2045 года люди, а после войны, после начала войны прошло уже 23 года, в 45 году, война началась в 22-м, прошло 23 года, они как бы вспоминают о том, что говорят, да ну так было, ну сори. Вот.
0: Скажите, а вы давно живете в Германии, Григорий?
2: 34 года.
0: Послушайте, но у вас там до сих пор ходят в пилотках и с красными флагами.
2: К сожалению, да, но сейчас уже меньше.
0: Меньше, да?
2: Сейчас уже меньше, а долгое время это бесило. Но тут же дело такое, ну, ходят в пилотках с красными флагами, мало ли идиотов.
0: Но хорошо, с другой стороны, постановка становится еще актуальной, на самом деле.
2: Да, да, да, не то слово. И... Но просто мы ее отыграли довольно много, мы отыграли... Не помню сейчас, 12-14 раз. И просто по организационным и финансовым обстоятельствам мы снимали дорогой зал, и это был очень качественный такой, ну, да, профессиональный антураж, свет, звук, технический аппарат, много людей задействовано. Держать этот спектакль долго было.
0: Вы сейчас его не играете, да? То есть, если те, кто сейчас летят в Берлин, например, не смогут посмотреть его?
2: Нет, сейчас он не играет.
0: Жаль, я бы подлетел. Так, хорошо, я хочу спросить, Анна, как выпал выбор на режиссера Григория Кофмана?
1: А дело в том, что мы познакомились в Швеции на фестивале, на театральном. И Григорий там показал спектакль о Мандельштаме, «Ось».
2: О Мандельштаме, он по Мандельштаму, это изнутри, он называется «Ось».
1: И этот спектакль меня просто поразил.
2: Это же реплика из мандельштамовского стиха. Надсмеялась, сбила ось.
1: Причем Григорий там и как режиссер, и как актер. И это, конечно... И мне очень важно было, чтобы был режиссер, во-первых, которому самому это интересно, во-вторых, который мне интересен. И я искала режиссера.
3: Кстати, вы знаете, вот что интересно, я просто услышал вот это слово «ось». Мне да. показалось, что, может быть, это даже связано с именем Осип.
1: Конечно.
3: Осип.
2: Я правильно задал? Так, нет, задал, но... он у него на эту тему. Да, вот. Скучно мне мое прямое дело тараторит в кость, по нему прошлось другое, надсмеялась, сбила ось. Это про себя написано.
0: Да. Так, понятен выбор. Я хочу спросить, театр «Лестница», я так понимаю, что... есть определенные сложности, и поэтому хочу спросить, какова на сегодняшний день главная, скажем так, трудность театра «Лестница»? Сколько денег вам надо? Чем мы можем помочь в прямом эфире? Не, я серьезно, потому что нас порой служат и сотрудники Министерства культуры, и мэры городов. Может быть, нужно помещение?
1: Во-первых, да, нужно помещение.
0: Так.
1: Хорошо бы, чтобы было помещение хотя бы для репетиций. Желательно, чтобы, конечно, и для спектакля, но хотя бы, чтобы было помещение свое.
0: В каком городе мы ищем помещение?
1: Я ищу в центре.
0: Так.
1: В принципе, лично меня устроил бы и Ашдот, потому что я там живу. Но там будут трудности с тем, как приезжать, но тоже. Тут зависит от финансирования.
0: Стоп. Сразу хочу сказать, обращаясь сейчас к мэрам городов, к заместителям, к ответственным по культуре, по абсорбции, у нас есть театр «Лестница». 18-й год они играют в спектакли, и нет своего помещения.
1: Нет.
0: Может быть, кто-то примет его.
3: И еще, как бы как вариант, так как спектакль на русском языке, и если отдел абсорбции того или иного города хочет организовать спектакль у себя в городе для репатриантов, то мы с удовольствием приедем.
1: С удовольствием приедем.
0: И, с конечно, двойным даже удовольствием.
3: Если пригласят, то мы приедем даже с тройным удовольствием.
1: То есть сложности всегда у всех, я думаю, театров одни и те же.
0: Ну а вы какие-то гранты получаете? Или, например, Министерство культуры что-то дает вам?
1: Что-то давало раньше. Сейчас как-то после пандемии с этим стало хуже. Угу. Вот, поэтому...

0: Это просто его, он просил не называть его имени, но он разрешил вкратце рассказать его историю. Что там произошло на самом деле, не знаю даже я. Он мне тоже не рассказывает все. Но это человек, который каким-то образом во времена застоя был знаком с Володиным в Питере. И Володин по одному очень важному вопросу ему сильно помог. И вот так получилось. То есть это частный человек, у которого была возможность как-то помочь, но, само собой, это все очень такая точечная помощь. Потому что это Володин, потому что это «Пять вечеров». Если завтра мы захотим ставить Шекспира, то, например, к этому человеку обращаться бесполезно. Это все вот такие вот точечные вещи. А хотелось бы, конечно, чего-то более глобального. И вообще, ну вот у меня есть несколько друзей, которых тоже вот такие маленькие частные театры, и у всех проблемы одни и те же. Помещение, финансирование, реклама.
1: Да, ну поэтому мы и говорим об этом вслух. Вполне вероятно, может быть, где-то это сработает. Почему нет? Михаил, а где вас мы еще можем увидеть, помимо спектакля «Пять вечеров»?
2: Ой, вы знаете, у меня такой продуктивный период. У меня...
1: Хвастайтесь.
2: Да, хорошо. Пользуясь случаем, у меня также вышел спектакль на иврите. Ну, я в основном работаю на иврите. И в том же театре «Никунитай». Поэтому в ближайшую пятницу, на этой неделе, в час дня, спектакль называется «Быть Дон Жуаном» для ее Джованни. Это история, как молодой парень, израильтянин, приезжает в Милан к оперному певцу, чтобы он научил его, так сказать, азам оперного искусства. Он тоже израильтянин, приехал давно, живет и работает в Италии. Вот отношения между учеником и учителем.
1: Дайте мне, я попробую угадать. Вы играете учителя?
2: Да. Я уже в том возрасте, когда играю учителя.
1: Нет, нет, я не смотрел на вас внешне. Я просто представил, например, если бы я был режиссер, я бы взял бы вас, конечно, на учителя.
2: Да. Вот, 8 числа в эту пятницу в час дня начала театр «Никунитай» на сайте можно тоже приобрести билеты.
1: Хорошо, а вы сейчас над чем работаете, пожалуйста, Григорий Кофман, если есть?
3: Да, замыслов-то много. Я сейчас в основном преподаю в Берлине. Берлина Кунстшуле, так как это? Школа искусств в очень хорошем районе, Пренцлауберг. Преподаю немецкоязычным студентам разных, так скажем, этнических. Там очень много ребят из Украины, из России, из Турции. Примерно половина состава моей группы, половина немецкоязычные немцы. Это очень интересный курс в школе, которая пытается довольно широко запахнуть обучение искусствам. Я, собственно, отвечаю только за актерское мастерство и театральный класс, а там они у них и клоуны, и цирк, и все такое. Но эта работа мне очень нравится. У меня издано пособие «Позитивные игровые структуры». Я написал книжечку по актерскому мастерству, по моему пониманию, новых перспективных методов сегодняшнего актерской работы.
1: А как, кстати, студенты относятся к тому, что им преподает актерское мастерство, скажем так, ученик советской театральной школы?
3: Никак. Ну, дело в том, что они других ведь школ не знают, кроме той, которую я им преподаю. Но мы рассматриваем разные, как бы, я упоминаю разные контексты театрального обучения. Я себя уже не считаю, собственно, последователем советской театральной школы. Она явилась для меня очень мощным, сильным толчком. И я не забуду там своего щукинского преподавателя по режиссуре замечательного великого человека Александра Михайловича Паламишева, например. Вот, это сильные очень толчки, но я знаю, что я сегодня ушел уже в некую такую самостоятельную осмысление театральной деятельности. Я же уже не молодой человек.
1: Хорошо, спасибо вам за этот ответ. И передавайте большой привет нашим в Берлине.
3: Наших в Берлине много.
1: Да, есть кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Не один Кофман, уж точно. Анна, ну и заключительный вопрос нашего сегодняшнего интервью. Прежде чем я его задам, я подведу итог опроса. Значит, опросы у нас всякого рода такие, они достаточно развлекательные. И я сразу скажу,

0: скажу, что в данный момент мы спросили, если вы режиссер, мы предложили такую ситуацию нашим зрителям, какой спектакль вы поставили бы сегодня? И дали им 4 варианта. Значит, самый непопулярный вариант, который набрал 0% голосов, это «Слезная драма». Это я вам сейчас на будущее зачин делаю. Дальше. Пополам по 25% набрали «Безумная комедия» и «Артхаус», чтобы никто ничего не понял. Но большая часть голосов была отдана за «Запутанный детектив». Какой спектакль в работе? Чем вы собираетесь порадовать зрителя после 5 вечеров?
1: Я собираюсь. Но пока не израильского зрителя.
0: Так, вот ближайший... Австралия.
1: А? Австралия. Нет, подождите. Австралия — это отдельная история. Австралия — это спектакль, который уже есть.
0: Так.
1: И он как раз с него начиналась лестница. Это спектакль «Яблоки» по рассказу Дины Рубины.
0: А это где вы играете Дину Рубину?
1: Ну, в принципе,
0: практически, да.
1: В принципе, я играю Дину Рубину, а через призму Дины Рубины все остальные роли. Это литературный такой театр, это немножко другая история. Я буквально на днях улетаю в Финляндию.
0: Так.
1: И там у нас выйдет спектакль. Я пока не буду говорить, какой.
0: Ну что, что значит у вас?
1: Вам это означает, что это сотрудничество финского театра, израильского театра, и еще приезжает актриса из Дании, чтобы совсем интересно было.
0: Это практика, да, хорошо.
1: И первым, кто увидит этот спектакль, будет финский зритель. У нас уже готовы.
0: Несправедливо.
1: Субтитры на финском. Есть нюанс. Есть нюанс.
2: Нет, чтобы сказать, что играем, конечно, по-фински.
1: Нет, играем мы по-русски, но есть финские титры, поэтому мы ждем и финского зрителя тоже. Первая, вот ближайшая моя премьера, она будет для финнов. Угу. Надеюсь, что когда-нибудь мы покажем этот спектакль и в Израиле, пока у нас планируется Европа и Балтия.
0: У нас сегодня в гостях был театр «Лестница», и среди них художественный руководитель театра и актриса Анна Гланс-Маргулис, актер театра Михаил Лернер и режиссер-актер-поэт, который прилетел к нам из Германии, Григорий Кофман. Я искренне благодарю вас за это время, которое вы провели в нашей студии с нашими радио- и телезрителями и радиослушателями. Спасибо.
2: Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Влад.
3: Гостиный двор. До новых встреч.
4: Реклама.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
7: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
9: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
7: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
11: Фонтана, фонтана, фонтана.
12: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Заседание суда над Нетаньяху прервано без объяснения причин. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Свидетельские показания премьер-министра Бениамина Нетаньяу были сегодня прерваны внезапно и без объяснения причины. Заседание суда завершилось раньше запланированного по просьбе премьер-министра. Судьи удовлетворили просьбу Нетаньяу, не объясняя причины. По данным издания «Исраэль Айом», заседание было прервано в связи с сообщениями о возможном соглашении между США и Ираном. Согласно опубликованной информации, Нетаньяу отправился в Иерусалим, где в ближайшие часы побеседует с представителями США, пытаясь понять намерения президента США. Третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном пройдет на следующей неделе в США, сообщил сегодня ливанский телеканал LBCI. Переговоры будут проходить в Госдепартаменте и продлятся 2 дня. Впервые в переговорах примет участие бывший посол Ливана Симон Карам, назначенный главой ливанской делегации. Ранее ливанскую сторону представляла посол Ливана в США Нада Моуад. По данным новостной службы КАН, израильская сторона рассматривает середину мая как последний срок для достижения соглашения с Ливаном. «Мы дадим еще 2 недели для переговоров и все», заявил израильский источник, добавив, что после этого Израиль намерен возобновить боевые действия. На этом фоне в Ливане обострились разногласия между президентом Жозефом Мауном и лидером Хизбаллы Наимом Касымом. Вокруг дипломата Симона Карама усилена охрана из-за опасения, что Хизбалла может организовать на него покушение, чтобы сорвать переговорный процесс. Служба общей безопасности Израиля распорядилась приостановить полеты израильских авиакомпаний в Объединенные Арабские Эмираты до 1 сентября. Решение принято на фоне возобновления иранских ударов по Объединенным Арабским Эмиратам, повторного закрытия аэропорта Дубая и действующего предупреждения о поездках в эту страну. Запрет распространяется на авиакомпании «Эляль», «Аркия» и «Исраир», сообщает 13-й канал. При этом эмиратские перевозчики «Флай Дубай» и «Этихад Эйрвейс» продолжают выполнять ежедневные рейсы в Израиль. Сайт «Паспорт Ньюс» отмечает, что это решение вызвало недовольство авиакомпаний, которые теряют одно из самых востребованных направлений в разгар летнего сезона. Министр транспорта Мири Регев решила заморозить переговоры об открытии постоянной операционной базы в Израиле для одного из крупнейших европейских лоукостеров Wizz Air после того, как компания не возобновила свои рейсы в аэропорт Бен-Гурион. В интервью Вайнет Регев заявила, что несмотря на желание продвигать открытие баз лоукост-авиакомпании в Израиле с целью усиления конкуренции и снижения цен, невозвращение венгерского перевозчика на израильское направление заставляет Минтранс на данном этапе прервать переговоры по этому вопросу. Регев подчеркнула, что ее министерство ведет переговоры и с другими лоукостерами. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха повысится, малооблачно. В Иерусалиме ночью 10 градусов, днем 23, в Тель-Авиве 13-23, в Хайфе 12-19, в Бершеве 9-25, в Эйлате 16-30 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.
7: Шестая передача на Первом радио.

0: Ава Макс, Тиесто, Дамото открывают этот час. Первый час шестой передачи. Всех приветствую на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, наконец-то среда. Большая часть рабочих дней позади, и впереди только лучшее, потому что впереди совсем немножечко поработать, и будут выходные. Такие любимые, долгожданные, но такие редкие. Ну что ж, сегодня с вами, надеюсь, проведем хорошо это время, поболтаем, услышим много полезной информации, да и вообще будем ехать домой, потому что пора завершать с работы, но если вы только едете на работу, да, вечерняя смена. Хотя каждый продуктивен по-своему. Давайте так, я, например, сова. Я с удовольствием, вот когда поменяла работу, стала вставать позже, а не в 5:30. И это такой кайф, господи, вы себе не представляете. Хотя почему не представляете? Я думаю, очень даже представляете. Ну что ж, давайте с вами приступать, потому что времени у нас не так уж много, как хотелось бы, поверьте. 3 часа пролетят незаметно. А учитывая, что вы, скорее всего, гораздо быстрее доберетесь домой и пойдете по своим делам, так тем более. Ну а также хочу напомнить, просто напоминание такое, что сегодня с 8 до 9 вас ожидает программа «Не по Фрейду». И наверняка будет какой-нибудь интересный гость. Ну что ж, послушаем мы Юлианну Караулову с песней «Сильная». Погнали!
1: Сломанная.

0: Лечу я в такси к нему, может, наивная.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Вы же знаете, что мы на волне Первого радио всегда любим преподнести вам какой-нибудь классный сюрприз. Но сегодня мы это делаем не одни, а вместе с компанией RedMax TV. И ее представитель Ольга Соколова сегодня с нами. Оля, привет!
2: Всем добрый вечер. И всю неделю вы слышали нас, да? Всю неделю мы говорили о том, что у нас есть специальное предложение для слушателей Первого радио. И сейчас я вот даже без никаких, как говорится, долгих церемоний просто начну с цены. То есть вот за полный пакет каналов,
1: вот
2: за,
1: прям,
2: за 200 плюс приставками совсем, вот эта вот специальная цена для вас, для слушателей Первого радио, это всего 26 шекелей. 26, да, ты представляешь, это, ну, как я говорила, нельзя сравнить ни с чем, да, ни с походом в кино, потому что это стоит дороже, а это один раз, а RedMax TV на целый месяц, ну и вообще, как говорится, на целые годы, почему нет, если вам все подойдет. Нельзя даже покушать за эти деньги, то есть 26 шекелей — это настолько минимальная цена, это наша, такой, наш майский подарок от нашего руководства, у нас очень хорошее настроение, и мы хотим поделиться им с вами. Ведь мы много всего сделали, мы обновили аппликацию, мы сделали так, чтобы вам было удобно, красиво, приятно с новыми каналами смотреть RedMax TV, для того, чтобы вы могли, абсолютно каждый, я бы так сказала, абсолютно каждый мог включить RedMax TV у себя дома, позволить себе это и наслаждаться. Цена доступная, в цену входят еще и приставки. То есть, если вы, у вас есть дома смарт-телевизор, вы можете установить аппликацию уже сегодня и смотреть RedMax TV, можете установить на телефон, на планшет. Но если вы человек, который любит вот это телевидение с комфортом, когда вы берете в руки пульт, можете включить, выключить, переключить каналы. В эту цену входят и приставки. То есть обязательно набирайте наш номер звездочка 2186. Сегодня мы работаем допоздна, поэтому набирайте, обязательно звоните, узнавайте, подключайтесь. Ведь 26 шекелей, на самом деле, может позволить себе каждый из тем пакетом каналом, с которым мы сейчас выходим. Он удовлетворит абсолютно всех русскоязычных жителей Израиля. Ведь мы обновили сетку, у нас добавились каналы про животных, с красивыми яркими картинками, с потрясающими какими-то зверьми и так далее. У нас есть мультики на иврите, у нас есть мультики на русском языке. Мы добавили футбольные каналы. Много всего. В общем-то, спортивные. У нас куча каналов с фильмами. Кроме того, у нас есть видеотека, которая входит в этот пакет. Мы добавили видеотеку «Старт», медиатека, архив за 2 недели. Все-все это для вас. Стоит только позвонить звездочка 2186, набрав этот номер телефона. И главное, не откладывайте надолго. Звоните сейчас. Почему? Да потому что если вы быстрее позвоните, мы быстрее установим. А для тех, кто сомневается, стоит, не стоит подключаться, а вдруг мне не подойдет. Вроде как 26 шекелей не деньги, да? А вдруг не понравится? Ребят, мы сами приезжаем, забираем. То есть вот вы подключились, вы смотрите неделю, две, месяц, полгода, неважно, хоть 10 лет. Мы приехали, если вас что-то не устраивает, забрали свое оборудование. А если вдруг вы подключаете своих родителей, они там пожилые, вы думаете, вот я сейчас подключу новое телевидение, да, там была у нее другая компания, она привыкла, там, мама моя, пользоваться пультом, а потом будет мне названивать и говорить, а что, как, чему, у нас техподдержка, говорит на русском языке, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то есть любое время она может позвонить нам в компанию, мы снимаем с вас полную ответственность. Кроме того, пакет с интернетом. То есть вы взяли, подключили своих родителей к RedMax TV, телевидение, интернет, и на все вопросы отвечаем только мы. Только сегодня звездочка 2186, 26 шекелей в месяц, включая оборудование.
1: Итак, звоните прямо сейчас, звездочка 2186.
0: Реклама.
3: 6-я передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
2: Максаной Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
9: Шестая передача
10: на связи с вами. И сегодня предлагаю кое-чем разобраться. И, например, отпраздновать наши ошибки. Как мы это будем делать? А вот сейчас расскажу. Вот вы когда-нибудь расстраивались из-за того, что все пошло не по плану? На самом деле, многие вещи, которые мы обожаем, от чипсов до вашего любимого десерта, к примеру, появились только потому, что кто-то перепутал или что-то забыл. И сегодня я пытаюсь вам доказать, что иногда накосячить – это лучший способ войти в историю. А давайте поговорим о великих провалах, которые стали мировыми хитами, а вы сможете поделиться своими историями счастливых случайностей. Так что давайте начинать и настраиваться на позитив. И начнем с самого популярного перекуса в мире. Ну, одного из самых. Кто-то вообще говорит: «Фу, как эту гадость можно кушать?» Но некоторые обожают. Я говорю сейчас про картофельные чипсы. В середине 19 века один очень капризный клиент в ресторане постоянно возвращал жареный картофель, жалуясь, что он слишком толсто нарезан и сырой. Шеф-повар Джордж Крам в итоге психанул и решил проучить наглеца. Он нарезал картошку тонкими ломтиками толщиной с бумажный лист и зажарил их в масле до состояния камня. Крам был уверен, что это невозможно будет есть, и клиент придет в ярость. Но, к удивлению повара, посетитель пришел в полный восторг. Вот так и появилось блюдо, которое сейчас едят просто по всему миру, во всех уголках. Интересно, а вы любите картофельные чипсы или считаете их все-таки той самой гадостью? Потому что на самом-то деле, если так уже придираться, то существует... и продаваемые здоровые варианты. В Израиле, конечно, я их не видела, но я видела их в интернете, много о них разговаривают. И также есть, например, варианты сделать картофельные чипсы самому дома, чтобы они были здоровы, там, без масла, там, специи свои даже можно сделать. Так что рассказывайте, были у вас какие-то такие неудачные, с одной стороны, попытки что-то сделать, а обернулось все, наоборот, хорошим результатом? 054-2070-800. Ну, а сейчас я лично хочу послушать. Да, но у меня было в плейлисте, поверите. Ну, я очень хочу послушать Yet to Come, группа BTS. Погнали!

0: Реклама.
1: С нами на связи появляется Игорь Красковский. Игорь, привет, какие хорошие новости.
2: Да,
1: сегодня
2: привет, привет. Привет, привет, Алина, привет все, кто слушает первое. Я сегодня в командировке, и сегодня я выхожу в эфир с настоящими подарками от RedMax TV. Итак, RedMax TV, только один день, майская распродажа подписок в RedMax. Звоните, звездочка 2186, и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь за 26 шекелей в месяц, рекордно низкая цена. 26 шекелей в месяц, подключение до 5 устройств и приставки. Звоните прямо сейчас, звездочка 2186, и оформляйте подписки RedMax. Это более 200 каналов абсолютно всех категорий, от новостей до спорта, на русском, иврите и других языках, двухнедельный архив передач, онлайн-кинотеатр и видеотека с новинками в день выхода. И только сегодня все это за 26 шекелей в месяц. И главное, в эту цену уже включены приставки. Вы не слышали никаких дополнительных и скрытых платежей. Полный пакет. Сегодня все это можно подключить за 26 шекелей в месяц. Бросайте все дела. Звоните по номеру звездочка 2186, чтобы точно дозвониться и подключиться. Итак, акция действует только сегодня. Быстрее звоните, звездочка 2186, и подключайте полный пакет от RedMax вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Желаю всем удачи, дозвонитесь, потому что акция только на сегодня. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем шестую передачу. Едем домой, ну и узнаем немножечко больше о мире, нас окружающем, ну и о самих себе, но это уже в третьем части, в третьем. А сейчас хотелось бы поговорить про сладкое, ведь если вы его любите, то знаете, карамель тоже обязана своим появлением обычной человеческой невнимательности. Легенда, я сейчас не отвечаю за достоверность фактов, но весь интернет так считает, и легенда гласит, что однажды кондитер просто забыл на плите кастрюлю с сахаром и водой. Зачем ему там понадобились? Не знаю, не спрашивайте. Отвлекшись на другие дела. Но когда он вернулся, вместо прозрачного сиропа в посуде бурлила густая коричневая масса с невероятным ароматом. Он не стал ее выбрасывать, а попробовал и понял, что этот испорченный так называемый продукт гораздо вкуснее оригинала. Так ошибка одного человека подарила нам и риски, тянучки, и тот самый карамельный топпинг в вашем кофе. Ну а если вы не любите карамельку, ну что ж, выберем что-нибудь другое. Например, шоколад. Вот ваша микроволновка на кухне – это тоже результат случайности, а не долгого планирования бытовой техники. И инженер Перси Спенсер работал над оборудованием для радаров и однажды заметил нечто странное. Когда он стоял рядом с работающим прибором, шоколадный батончик в его кармане полностью расплавился. Другой бы просто расстроился из-за испачканных брюк, но Спенсер понял, что микроволны могут греть еду. Он тут же притащил в лабораторию зерна кукурузы, и так появился первый в мире попкорн из микроволновки. Как по мне, это очень классное изобретение, без которого сейчас просто невозможно жить. Хотя есть люди, которые твердят, что микроволновки — это зло. Ну, слушайте, у каждого свое мнение по этому поводу. А что считаете вы? 054-2070-800. А этот вечер продолжается. Погнали!

0: Шестая передача. Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
4: Реклама.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
8: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
9: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони *9533. Центр ГАФ Кюр *9533.
10: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
11: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
12: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Реклама.
1: А вы уже позвонили звездочка 2186? Если нет, то сейчас самое время, потому что телевидение по невероятной цене. И подробнее нам об этом расскажет представитель компании RedMax TV Ольга Соколов. Оля, привет.
2: Всем добрый вечер. Действительно, наше предложение, во-первых, оно ограничено по времени, поэтому обязательно набирайте сегодня, набирайте сейчас, не откладывайте в долгий ящик. Звездочка 2186, мы ждем ваших звонков. А что же вы получаете? Телевидение RedMax TV – это полная подписка, это 200 плюс каналов со всем, что у нас есть. Архив за 2 недели. Медиатека, видеотека «Старт», полный пакет каналов, никаких ограничений, да еще и с приставками в аренду всего за 26 шекелей в месяц. Это не одна приставка, ребят, мы даем приставки в аренду. То есть цена действительно просто сумасшедшая. Эту цену, я уверена, может позволить себе, ну, просто каждый, кто хочет смотреть телевидение, сможет сегодня это сделать, сможет позвонить по номеру звездочка 2186, ну и, естественно, подключиться. На что мы рассчитываем, да? На то, что вам понравится, и вы останетесь с нами на долгие годы, как те клиенты, которые с нами уже больше, чем 15 лет, ведь компании RedMax TV уже достаточно много лет, и именно мы первые пришли сюда на рынок Израиля предлагать людям интернет-телевидение. А почему, собственно, интернет-телевидение? Потому что в наше время только интернет-технологии позволяют передавать вам красивую, яркую, сочную картинку. Сейчас не то чтобы даже в Израиле у нас, во всем мире все мировые провайдеры переходят именно на эту технологию, на технологию интернет-телевидения. У вас есть возможность сейчас подключиться всего за 26 шекелей в месяц и проверить на себе, насколько классно и идеально это работает. Есть две возможности подключения. Есть аппликация, которую мы стараемся постоянно усовершенствовать, делать так, чтобы она дошла до того момента, чтобы там было абсолютно все, чтобы это было не просто телевидение, а такое некая медиаплатформа, в которой каждый человек может найти любой фильм, сериал или какую-то передачу на его вкус. И есть вторая возможность, это подключение классическое, как я говорю, с пультом управления, когда вы садитесь на свой удобный диван дома, берете в руки пульт, включаете и просто наслаждайтесь просмотром. Какой бы вариант вы ни выбрали, цена одна. 26 шекелей в месяц. Это действительно ничего. Звоните сегодня, звоните прямо сейчас. Мы работаем для вас сегодня допоздна, для того, чтобы каждый смог позвонить, успеть оставить заявку и подключиться по нашей специальной цене. Многие спрашивают, как у вас с каналами, да, что вы расширяете. А мы стараемся прислушиваться к нашим клиентам, слышать, что они просят. У нас очень долго просили добавить новостные каналы, да, такой, например, как канал «Дождь», мы его добавили, у нас просили добавить каналы с фильмами, мы добавили «Старт Эйр», это новинки, действительно новинки, которые выходят на этом канале, просто самые первые, очень интересные фильмы и сериалы там идут. У нас есть, кстати, видеотека «Старт Эйр», то есть если вам не хочется ждать, когда выйдет там определенная серия, вы можете дождаться, когда весь сериал появляется полностью, зайти и видеотеку просто серию за серию посмотреть. Появились новые функции в самой аппликации. Есть функция напоминания. И есть... У нас есть видеотека, да, есть медиатека. То есть медиатека – это как большой архив, в котором все хранится гораздо-гораздо дольше. Все эти возможности мы сделали для вас, предоставляем их для вас. А с вас только позвонить. Звездочка 2186, 26 шекелей, ребят. Это только сегодня, только сейчас. Звоните, не упустите свой шанс.
1: Звоните прямо сейчас, компания RedMax TV.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: и пытается нас уверить, что лето прошло, ничего подобного оно еще даже не начиналось, потому что сегодня еще прохладный день, завтра уже будет потеплее, а потом еще теплее, а потом еще теплее, а потом еще теплее. И так будет до бесконечности. Ну что ж, за это время мы получили сообщение от Александра из Хадера, которое мы сейчас обязательно послушаем. Но такой небольшой дисклеймер: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А теперь слушаем.
1: Здравствуйте, я Александр из Хадера. Мне вот тут пришел на ум рассказ Куприна, назывался «Гоголь-Моголь». Это произошло между Куприным и Шаляпиным, если я не ошибаюсь. У Шаляпина пропал голос, ему нужно было петь, он прямо жаловался Куприну. А тот говорит: так ты прими «Гоголь-Моголь». А Шаляпин спросил: а что это? Говорит: ну что, говорит, пара яиц, там, сахар, коньяк и шоколад. Ну хорошо. Вот, потом через несколько дней он отпел, вот они встретились опять, и Шаляпин говорит: ты знаешь, твой гоголь-моголь — это такая классная вещь, говорит, я купил 2 крутых яйца, фунт сахара, шкалик коньяка и фунт шоколада, и все это принял, ты знаешь, голос прорезался моментально.
0: А знаете, ведь действительно у вокалистов есть свои необычные какие-то способы и свои рецепты, чтобы как раз-таки вернуть голос. И опять-таки напомню, что чрезмерное употребление вредит вашему здоровью, но... коньячок-то реально помогает. Вот если его там правильно сочетать с правильными ингредиентами. Не буду рассказывать вам секретный рецепт. Секретно не расскажу, не просите даже. Да, но да, действительно есть такие рецепты, которые очень хорошо помогают, когда у тебя голос осел, пропал и тому подобное. А я, как человек, который, когда заболевает, сразу теряет голос, поверьте, я знаю, как с этим бороться. Не всегда мне помогает, ну что поделать. Ну что же, а на этом будем завершать первый час 6-й передачи. Переходить во второй вместе на волну. Не первый. Радио 89.1 FM. Вечер среды 6.05. 6 мая, если что. Продолжается. Оставайтесь с нами.

cyanide to everyone. Got to help, well, we got to help, yeah.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
6: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
8: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
9: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
10: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: По словам иранских источников, американское предложение содержит неприемлемые пункты. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 18 часов в Израиле, в эфире новости. Израиль не был уведомлен о прогрессе на переговорах между США и Ираном. Об этом заявил израильский источник информационному агентству Reuters, отметив также, что Израиль подготовился к возобновлению боевых действий, ожидая еще одного раунда ударов по Ирану. При этом иранские источники сообщают, со слов осведомленного источника, что Иран пока не представил официального ответа на проект соглашения США. Источник также заявил, что окончательный проект американцев содержит несколько неприемлемых пунктов. Стоит отметить, что сегодня были внезапно прерваны свидетельские показания премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Заседание суда завершилось раньше запланированного. По просьбе премьер-министра судьи удовлетворили просьбу Нетаньяху, не объясняя причины. По данным Исраэль Айом, заседание было прервано именно в связи с сообщениями о возможном соглашении между США и Ираном. Третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном пройдет на следующей неделе в США, сообщил сегодня ливанский телеканал LBCA. Переговоры будут проходить в Госдепартаменте и продлятся два дня. Тем временем глава правительства Ливана Наваф Салам высказался о прямых переговорах с Израилем. По его словам, несмотря на то, что вопрос о встрече с Нетаньяху обсуждать пока преждевременно, необходимы переговоры с Израилем и внутренние переговоры о расширении полномочий государства. «Мы движемся не к нормализации, а к миру», — добавил он. Салам также заявил, что будет пересмотрен план изъятия оружия Хизбаллы. Но он добавил, что прекращение огня станет основой для любого нового раунда переговоров с Израилем в Вашингтоне. Служба общей безопасности «Шабак» распорядилась приостановить полеты израильских авиакомпаний в Объединенные Арабские Эмираты до 1 сентября. Решение принято на фоне возобновления иранских ударов по Объединенным Арабским Эмиратам, повторного закрытия аэропорта Дубая и действующего предупреждения о поездках в эту страну. Запрет распространяется на авиакомпании «Эляль», «Аркия» и «Исраэр», сообщил 13-й канал. При этом эмиратские перевозчики продолжают выполнять ежедневные рейсы в Израиль. Сайт «Паспорт Ньюс» отмечает, что это решение вызвало недовольство авиакомпаний, которые теряют одно из самых востребованных направлений в разгар летнего сезона. К другим новостям. В окружном суде Бершевы предъявлены обвинения 60-летнему жителю города Ронену Нахуму. Он обвиняется в развратных действиях в отношении 15-летней школьницы. Согласно материалам расследования, девочка ехала в школу на автобусе рядом с обвиняемым. Почувствовав себя некомфортно из-за его присутствия, она пересела на другое место. Затем, как утверждает обвинение, мужчина встал, подошел к девочке и обнажился у нее на глазах. Она сняла произошедшее на мобильный телефон и подала жалобу в полицию. Прокуратура требует продлить срок содержания под стражей Нахума до окончания процесса. По словам обвинителей, мужчина может угрожать общественной безопасности и безопасности несовершеннолетних. Полиция остановила для проверки автобус с болельщиками Бейтара, направлявшихся на стадион Блумфилд в Яфо на матч между командами Бейтара Иерусалим и Апоэль Тель-Авив. По сообщению пресс-службы полиции, при обыске в автобусе были обнаружены нож и наркотическое вещество, а часть болельщиков была в состоянии алкогольного опьянения. Все пассажиры автобуса были доставлены в отделение полиции в Яфо для дальнейшего разбирательства. А теперь о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме 10 градусов ночью, 23 днем. В Тель-Авиве 13-23. В Хайфе 12-19. В Бершеве 9-25. И в Эйлате 16 градусов ночью и 30 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске. Далее в эфире шестая передача.
0: Шестая передача на Первом радио.

Ну что, дорогие друзья, вот и начинается второй час шестой передачи на волне Первого радио. Будем продолжать наш марафон великих косяков, которые очень даже легко сделать. Ну, знаете ли, например, перепутать поворот и при этом встретить старого друга. Ну, классно же получается. Но на самом деле, давайте так, признаем, что перфекционизм сильно переоценен. Ведь даже самые живые и гениальные вещи часто рождаются в полном хаосе. Ох, как же я люблю хаос. Ну, по крайней мере, у себя дома. В этом часе мы перейдем к музыке, кино и высоким технологиям. И, знаете, очень часто в таких аспектах ошибки стоят миллионы, но приносят миллиарды. Так что давайте разбираться. Например, перейдем к рок-н-роллу. История гласит, что современный рок-звук с его фирменным рычанием появился из-за обычной неосторожности. Вроде как, легенда гласит, что в 1951 году группа Айка Тернера ехала на запись песни Rocket 88. И по дороге их гитарист Вилли Кизард случайно уронил свой усилитель. Устройство сильно ударилось об асфальт, из-за чего внутри повредился динамик. И звук стал хриплым и искаженным. И вместо того, чтобы паниковать, ребята просто набили корпус старыми газетами, чтобы он не дребезжал слишком сильно. И когда они начали играть, Вилли услышал нечистые ноты, а тот самый грязный звук, который мы теперь называем distortion. Продюсер Сэм Филлипс пришел в восторг и решил оставить этот так называемый брак в итоговой записи. В результате песня стала хитом, а ошибка Вилли Кизарта заложила фундамент для всего будущего рок-н-ролла. Вот так-то, по-моему, это очень интересно, не правда ли? Ну что ж, а теперь мы перейдем к песне «Мерцало» от группы «Пицца». Давайте слушать.

0: Реклама.
1: Ну что, мне кажется, что сейчас у людей такое клиповое мышление, в принципе, мы к этому пришли благодаря всяким там интернетам, тиктокам, инстаграмам, но это все такое проходное, и хочется вот когда приходишь домой посмотреть что-нибудь по-настоящему хорошее, ну не знаю, например, новости, отвлечься, может быть, посмотреть что-нибудь о природе, о животных, исторические какие-то каналы, но как это сделать, если нет телевидения? А мы вам сейчас расскажем, как же подключить его совсем-совсем за небольшую стоимость, и в этом нам поможет представитель компании RedMax TV Ольга Соколов. Привет, Оля!
2: Всем добрый вечер, хочется прямо же захлопать в ладоши. Действительно, RedMax TV подготовил специальное предложение, оно для вас, для слушателей Первого радио, это просто сумасшедшая цена, 26 шекелей в месяц, всего-навсего, ребят, 26 шекелей, и это цена за полный премиум пакет каналов, то есть мы отменили как бы все подписки, у нас там были витамины, пакеты, еще что-то, сейчас один пакет, полный пакет абсолютно для всех, но это еще не все. В эту цену входят приставки, не приставки, не одна, приставки прям во множественном числе. Поэтому, если вас смущала цена в RedMax TV, вы сомневались, у вас были какие-то колебания, сегодня тот день, когда вы должны взять в руки телефон, набрать номер телефона звездочка 2186, позвонить, пообщаться с нашим оператором и, естественно, подключить RedMax TV к себе домой. Есть два способа подключения, как я говорила, есть аппликация, которую вы можете установить абсолютно на любое устройство, где есть официальный магазин приложений. То есть, почему я это подчеркиваю? Потому что вы не устанавливаете какое-то там ПО, которое может навредить вашему телевизору. Все проверено. Абсолютно любые телевизоры, телефоны, планшеты устанавливайте и уже сегодня наслаждайтесь просмотром с компанией RedMax TV. А что же входит в нашу подписку? Это больше, чем 200 каналов всех категорий. Научные, детские, музыкальные каналы с фильмами, региональные каналы. Кстати, мы добавили еще один дополнительный канал в Беларуси, потому что он был у нас один, теперь их два. И, кстати, канал, если тот, да, государственный, этот какой-то оппозиционный. Мне так рассказали наши сотрудники, которые родом именно оттуда. Говорят, интересно, верю им на слово, естественно, но у вас есть возможность проверить это. Первое радио в прямом эфире, мне кажется, что только ради этого 26 шекелей в месяц для того, чтобы посмотреть на ваших любимых радиоведущих. Да почему нет, не отказывайте себе. Что нужно для того, чтобы смотреть RedMax TV хорошо и стабильно? Ну, только интернет. Но и здесь мы готовы вам помочь. Мы подписали договора со всеми крупными провайдерами интернета. Это Hot Partner, Basic. То есть абсолютно любой интернет вы можете получить от компании RedMax TV напрямую. Вы будете платить только в одну компанию. По всем вопросам вы будете набирать нашу техподдержку, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на интернет. Естественно, у нас есть тоже особая хорошая цена на интернет 1000 мега. Сейчас цена просто фантастическая. Вот с этим вот супер-раутером, который J-Sheva с умным интеллектом. Это все у нас, это все по номеру звездочка 2186. Но самое главное, это все-таки 26 шекелей. Лучшее телевидение в Израиле для русскоязычного населения. Это все для вас. Звездочка 2186. Звоните. Работаем сегодня для вас, ну, можно сказать, допоздна. У вас есть еще пару минут, как говорится, немножко времени, но вы не откладывайте. Звоните сейчас.
1: Итак, звоните прямо сейчас. Звездочка 2186. Компания RedMax.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Свой за своим до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
6: Дельтаформа. Ателье матрасов.
5: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
10: А с нами на связь выходит Игорь Красковский. Игорь, привет!
11: Привет, привет, Алина. Легко выхожу. Сегодня я у наших друзей в компании Red Max TV. Только сегодня один день, майская распродажа подписок в Red Max. Звоните, звездочка 2186, и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего за 26 шекелей в месяц. Рекордно низкая цена. 26 шекелей и подключение до 5 устройств. И главное, приставки. Звоните прямо сейчас по номеру звездочка 2186 и оформляйте подписки Red Max. Это более 200 каналов абсолютно всех категорий. От новостей до спорта на русском, иврите и других языках. Двухнедельный архив передач, онлайн-кинотеатр, видеотека с новинками в день выхода. И только сегодня всего за 26 шекелей в месяц. И главное, в эту цену уже включены приставки. Вы не ослышались, никаких дополнительных и скрытых платежей. Полный пакет каналов. Сегодня это можно подключить за 26 шекелей в месяц. Бросайте все дела. Звоните звездочка 2186, чтобы точно дозвониться и подключиться. Акция действует только сегодня. Быстрее звоните. Звездочка 2186. И подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем желаю удачи и бегу принимать ваши звонки. Алина, спасибо тебе.
10: Спасибо, Игорь.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

А я вам продолжаю рассказывать про косяки, которые на самом деле привели к успеху. И сейчас переходим к играм. И мало кто знает, что одна из самых кассовых видеоигр в истории GTA, да, та самая GTA-шечка, между прочим, ждете ли вы новый GTA, могла быть скучным симулятором вождения она, но... Изначально разработчики делали игру под названием Race and Chase, где вы играли за примерного полицейского и ловили преступников. Но в процессе написания кода программисты допустили ошибку, из-за которой машины полиции стали вести себя неадекватно и агрессивно. И вместо того, чтобы аккуратно преследовать игрока, они на полной скорости таранили его авто, вылетая с тротуаров. Тестировщики начали часами гонять в эту такую сломанную версию, потому что сражаться с бешеными копами было невероятно весело. И студия поняла, что этот баг золото, и полностью переделала концепцию, сделав акцент на хаосе и погонях. И такая техническая ошибка превратила посредственную гонку в мировую легенду для геймеров. Действительно, это так и есть. Это просто нереальная игра, потому что в нее играют просто миллионы людей, если не миллиарды. Ладно, скорее всего, миллионы. И, насколько я помню, у нас вот сейчас GTA, которая будет выходить, потратили же более $2 миллиардов на разработку. Просто представьте себе эти цифры. Ну и перейдем, наверное, сразу к кино. Ведь в большом кино случайности часто создают сцены, которые становятся легендами и переснимаются в пародиях десятилетиями. Самый яркий пример – знаменитая сцена из «Индианы Джонса», где герой Харрисона Форда просто застрелил мечника вместо долгого боя. По сценарию, там планировалась сложнейшая трехдневная битва на мечах, которую каскадер репетировал несколько недель. Однако... Харрисон Форд в тот день чувствовал себя ужасно из-за пищевого отравления и буквально не мог стоять на ногах дольше пары минут. Он подошел к режиссеру и предложил: «А давайте я его просто пристрелю». И Стивен Спилберг согласился. Сняли один дубль, и в итоге эта импровизация стала самой смешной и запоминающейся сценой в фильме. Вот так плохое самочувствие и лень актера подарили нам шедевр кинематографа.

Кевин Харрис и Сэм Смит только что прозвучали для вас. Ну, а мы продолжаем узнавать, какие же проколы с одной стороны принесли реально большую прибыль. Канцелярские стикеры, которые висят на каждом втором мониторе, это результат эпического научного провала. Химик Спенсер Сильвер пытался изобрести суперсильный клей для авиации, но у него получилось нечто прямо противоположное. Получившееся вещество было липким, но бумажка отклеивалась от любой поверхности легким движением руки, не оставляя следов. В течение нескольких лет это изобретение считалось бесполезным мусором, и формулу хотели просто выбросить. Все изменилось, когда коллега ученого Артур Фрай решил использовать этот плохой клей, чтобы делать закладки в своем церковном псалтыре. Он понял, что это идеальное решение. Закладки не выпадают, но и не портят страницы при удалении. Теперь эти ошибочные листочки продаются миллиардными тиражами по всему земному шару, казалось бы. Ну и еще давайте уже про кино, мне кажется, действительно очень интересно послушать. Иногда актерская неуклюжесть добавляет фильму столько правдоподобия, что режиссер решает оставить бракованный дубль в финальном монтаже. В фильме «Братство кольца» есть момент, где Гэндальф заходит в домик Бильбо Бэггинса и силой бьется головой о низкую деревянную балку. И актер Йен Маккеллен на самом деле не рассчитал высоту потолка и по-настоящему ударился, но как истинный профессионал не вышел из образа. Он просто усмехнулся и продолжил свою реплику, сделав сцену очень живой и подчеркнув, насколько тесно волшебнику в жилище Хоббита. Питеру Джексону так понравилась эта естественная реакция, что он не стал переснимать эпизод. Теперь фанаты по всему миру пересматривают этот момент, зная, что искренняя боль актера стала частью магии Средиземья. И это был, кстати, не единственный момент в фильме про Хоббита, где было подобное. Знаете ли вы второй момент? Будет интересно узнать на нашем WhatsApp 054-2070-800. Кто-то знает, какой еще второй момент принес искреннюю боль актеру, но он продолжил играть.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
6: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Угадали. Привет, мне пишут, кажется, второй эпизод, когда Арагорн силой что-то пнул. Да, он пнул шлем. И даже сломал палец, но из образа не вышел. Да, и эту сцену тоже оставили, когда он кричал. И кричал он реально, от реальной боли, но все равно продолжил играть. Хотя сцена была недолго, в принципе, там играть особо ничего не надо было. Он просто вскрикнул, упал на колени. Но да, эта сцена запомнилась. Ну что ж, а мы продолжаем этот вечер. Я больше не буду, обещает нам... группа, ну я, слушайте, будут они у нас еще на волне звучать, никуда мы от них не денемся.

0: Реклама.
1: Ну что, дорогие друзья, хорошие новости не заканчиваются, и в этот раз нам их преподносит компания RedMax TV. И сегодня представитель компании Ольга Сокола вместе с нами. Оля, привет!
2: Всем добрый вечер. Кто еще не слышал, может быть, люди есть, которые только-только подключились к нам. Спешу сообщить, что RedMax TV проводит сегодня просто грандиозную распродажу подписок. Цена снижена до 26 шекелей. И эта цена не только за подписку. В эту цену входят еще и приставки в аренду. То есть, представьте, за 26 шекелей вы можете подключить 3 телевизора с приставками и наслаждаться целый месяц просмотром наших чудесных телеканалов. Что входит в нашу подписку? Да это, как я говорила, больше чем 200 каналов всех категорий. Детские, научные, музыкальные каналы с фильмами, спортивные каналы. Мы, кстати, добавили сейчас немного спорта, так как были запросы, как говорится. Добавили канал «Дождь» из новостных, добавили мультики, добавили каналы с фильмами. В общем-то, что мы делаем? Мы не только добавляем канал, но еще улучшаем их качество. На сегодняшний день больше, чем 90% наших каналов в HD качестве, что позволяет смотреть каналы или ваши любимые передачи с красивой, идеальной картинкой. И все это можно еще подкрепить тем, что компания RedMax TV подключает не только телевидение, но и интернет. Сегодня действует скидка еще и на подключение с интернетом 1000 мега с классным раутером, вот это из последних, который J-Sheva, с умным интеллектом, который сам знает, какой прибор к какому интернету подключить. Все это сегодня в RedMax TV всего-навсего, что нужно сделать, это позвонить по номеру звездочка 2186, набирайте обязательно, не откладывайте на долгий ящик, не откладывайте на завтра, цена сегодня, цена 26 шекелей, цена действительно сумасшедшая, и это все для вас, для слушателей Первого радио. Подумайте, кому вы можете порекомендовать, может быть, вы хотите подключить своих родителей, если вы уже наши клиенты, кстати, вы получаете месяц бесплатного просмотра от нашей компании за то, что вы рекомендовали, поэтому обязательно, когда люди звонят, пусть говорят, что они слышали рекламу на Первом радио, или они звонят там вот от такого-то клиента, чтобы были подарок, да, были ваши друзья довольны, ну и вы, соответственно, получили от нас месяц бесплатного просмотра. Видеотека «Старт», медиотека, архив за 2 недели. Это все-все-все входит в нашу подписку. Ну и, естественно, если вы счастливый обладатель смарт-телевизора, то вы можете подключить и смотреть RedMax TV уже сегодня. Сделать это можно, зайти на сайт RedMax TV, зарегистрироваться там. Ну а проще всего, естественно, набрать наш номер, звездочка 2186, пообщаться с нашим менеджером, узнать все условия до конца, вам подскажут, как установить, что делать, и вы смотрите RedMax TV уже сегодня дома. Техподдержка, кстати, у нас работает 24 часа в сутки. Ребята говорят на русском языке. Если вы вдруг подключите сейчас себе аппликацию, потом что-то, не знаю, там не придет смс вам с паролем, или может быть еще что-то будет не получаться, набирайте, ребята вам все подскажут, все помогут, все сделаем, все установим. Звездочка 2186, последний выход у нас на сегодня. Хочется сказать, что мы вас ждем абсолютно всех. Кто еще сомневался, звоните, набирайте. Если вдруг вас что-то не устроит, мы сами приедем, заберем свое оборудование, свои приставки. Никаких сомнений быть не может уже. 26 шекелей, ну, несравнимо просто ни с чем. Ждем вас всех. Звездочка 2186.
1: Звоните прямо сейчас, Оля, спасибо.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

я еще хочу рассказать хотя бы про один интересный факт. Изобретение, которое поначалу считалось бесполезным. Липучка-застежка. Да-да, та самая застежка, которую мы все знаем как липучку, появилась благодаря тому, что один инженер не любил вычесывать собаку после прогулок. Жорж де Месталь гулял в лесу и заметил, что к его одежде и к шерсти его пса намертво прилипли головки репейника. И вместо того, чтобы просто выругаться и выбросить сорняки, он принес их домой и рассмотрел под микроскопом. Он увидел тысячи крошечных крючочков, которые цеплялись за любые петли ткани, и решил воспроизвести этот механизм из нейлона. Долгое время коллеги смеялись над ним, считая эту идею глупой и бесперспективной для модной индустрии, по крайней мере. Но когда технологию начала использовать НАСА для фиксации предметов невесомости, мир признал гениальность этой такой прогулочной находки. Вот так-то. Ну что же, а подходит к завершению. И второй час шестой передачи. Будем передвигаться в третий. Сегодня он будет у нас немножечко необычный, с сюрпризом. Так что оставайтесь с нами на волне первого.

0: Шестая передача. Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
1: Реклама.
2: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
7: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
9: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Министр иностранных дел Израиля в Берлине встретился с главой Бундестага. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов, в эфире новости. И начинаем выпуск с неприятного известия. Официальные представители армии сообщили, что сегодня ударом беспилотника «Хизбаллы» на юге Ливана был тяжело ранен боец Цааля. Раненый доставлен в больницу, его семья уведомлена. По информации пресс-службы армии, в последние часы были зафиксированы еще несколько инцидентов. В частности, были запущены ракеты-перехватчики по воздушным целям в районе действий израильских сил на юге Ливана. Результаты перехвата уточняются. В соответствии с действующим протоколом не была задействована система раннего оповещения. К другим новостям. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар в Берлине встретился с главой Бундестага Юлией Клёкнер. В ходе встречи стороны обсудили отношения между странами, иранскую угрозу, ситуацию в Ливане, а также важность борьбы с антисемитизмом. Гедеон Саар представил президенту Бундестага документальные свидетельства существования подземных туннелей террористической организации «Хизбалла», зафиксированные силами Цааля всего в нескольких километрах от границы. Министр иностранных дел Саар отметил, что еще до начала операции «Рычание льва» Израиль зафиксировал подготовку террористической группировки к вторжению на израильскую территорию. В связи с этим присутствие сил Цааля в районе Южного Ливана необходимо для защиты жителей севера страны. Израиль не был уведомлен о прогрессе на переговорах между США и Ираном. Об этом заявил израильский источник информационному агентству Reuters, отметив также, что Израиль подготовился к возобновлению боевых действий, ожидая еще одного раунда ударов по Ирану. При этом иранские источники сообщают со слов осведомленного источника, что Иран пока не представил официального ответа на проект соглашения США. Источник также заявил, что окончательный проект американцев, по его словам, содержит несколько неприемлемых пунктов. Служба общей безопасности «Шабак» распорядилась приостановить полеты израильских авиакомпаний в Объединенные Арабские Эмираты до 1 сентября. Решение было принято на фоне возобновления иранских ударов по Эмиратам, повторного закрытия аэропорта Дубая и действующего предупреждению о поездках в эту страну. Стоит отметить, что запрет распространяется на авиакомпании «Ляль», «Аркия» и «Исраэйр», сообщил 13-й телеканал. При этом эмиратские перевозчики продолжают выполнять ежедневные рейсы в Израиль. Сайт «Паспорт Ньюс» отмечает, что это решение вызвало недовольство израильских авиакомпаний, которые теряют одно из самых востребованных направлений в разгар летнего сезона. Министр транспорта Мири Регев решила заморозить переговоры об открытии постоянной операционной базы в Израиле для одного из крупнейших европейских лоукостеров Wizz Air после того, как компания не возобновила свои рейсы в аэропорт Бен-Гурион. В интервью Вайнет Регев заявила, что несмотря на желание продвигать открытие баз лоукост авиакомпании в Израиле с целью усиления конкуренции и снижения цен, невозвращение венгерского перевозчика на израильское направление заставляет Минтранс на данном этапе прервать переговоры по этому вопросу. Регев подчеркнула, что ее министерство ведет переговоры и с другими лоукостерами. А теперь о погоде. Завтра температура воздуха повысится. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме 10 градусов ночью и 23 днем. В Тель-Авиве 13-23. В Хайфе 12-19. В Бершеве 9-25. И в Эйлате 16 градусов ночью и 30 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
9: Ставит. Шестая передача на Первом радио.

19 часов и 8 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Наш вечер совместный продолжается. И сегодня мы с вами обсуждаем какие-нибудь интересные изобретения, которые поначалу кто-то считал бесполезными, а кто-то потом с этого поимел очень большую прибыль. И вы знаете, случайности не случайны. Мировая индустрия диетических напитков и сахарозаменителей началась с того, что один ученый просто забыл помыть руки перед обедом. В 1879 году Константин Фальберг работал в лаборатории над производственным каменноугольной смолы и очень сильно увлекся процессом. Проголодавшись, он отправился ужинать, забыв о правилах гигиены после работы с химикатами. И внезапно он заметил, что хлеб, который он ест, имеет невероятно сладкий и почти приторный вкус. Константин проверил всю посуду и понял, что сладость исходит от его собственных пальцев, испачканных в лабораторном веществе. Как был открыт сахарин, первый искусственный... Вот так вот был и открыт первый искусственный подсластитель сахарин, который перевернул пищевую промышленность благодаря обычной неаккуратности. Ну, а еще наверняка есть множество других вещей, которые открыли случайно, и, может быть, вы о них знаете, можете поделиться на нашем WhatsApp. Ну, а сегодня я подготовила для вас необычный гороскоп, но это совсем даже не гороскоп, давайте так, но это будет, по-моему, очень интересно. Узнать не только о себе, а и месяце своего рождения. Ну что же, а прямо сейчас давайте послушаем песню «Наболело» от группы «Серебро». Погнали!

0: не звезди.
1: Честное слово, сегодня все будет гораздо лучше, чем обычно, потому что сегодня я хочу вам рассказать, с кем вы, в принципе, можете быть в одном знаке зодиака из великих ученых, да, кто родился в тот же месяц, не совсем месяц, конечно, но в том же знаке зодиака, что и вы. Вот, например, Овен. Знаете, кто у нас Овен? Леонардо да Винчи. Истинный Овен, который брался за все и сразу. От анатомии до инженерного дела. Его идеи опережали время на столетия, будь то чертежи вертолета или детальное изучение человеческого тела. Он никогда не боялся пробовать что-то новое и ошибаться, оставляя многие проекты незавершенными ради новых открытий. Да Винчи показал, что энергия и любопытство этого знака способны изменить облик цивилизации. Телец, ваш же ученый, это Ричард Фейнман. Один из создателей квантовой электродинамики и большой любитель жизни, который умел объяснять сложнейшие вещи простым языком. Как настоящий телец, он ценил практичность и обладал невероятным упрямством в решении физических задач. Фейнман обожал играть на барабанах бонго и вскрывать сейфы. Интересное хобби, не правда ли? И показывал тем самым, что наука может быть веселой. Близнецы. Ваш же ученый – это Блез Паскаль. Гениальный математик и физик, который сочетал в себе черты исследователя и глубокого философа. Он создал первую счетную машинку и заложил основы теории вероятности, постоянно переключаясь между наукой и религией. Близнецовская многогранность позволила ему оставить след в самых разных областях человеческой мысли. Вот такие вот ученые у первых трех знаков зодиака. А кто же у вас? Давайте совсем скоро узнаем.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
0: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3 849
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
0: Шестая передача
5: продолжается. Мы хотим сегодня узнать, кто же из изобретателей и ученых был, как и вы, вашего знака зодиака. Рак. Никола Тесла. Загадочный изобретатель, чей ум подарил нам переменный ток и беспроводную связь. Как типичный рак, он был крайне чувствителен, обладал невероятной интуицией и часто работал в одиночестве, следуя своим видениям. Тесла создавала свои изобретения сначала в воображении, доводя их до идеала в своей голове, прежде чем воплотить их в металле. Лев. Розалинд Франклин – блестящий биофизик, чей снимок ДНК стал ключом к пониманию структуры жизни. Она обладала львиной гордостью и непоколебимой уверенностью в своей правоте, работая в сложной мужской среде того времени. Розалинд была мастером экспериментальной работы, требуя от себя и окружающих абсолютного совершенства. Ее яркий талант и волевой характер позволили ей совершить одно из важнейших открытий в истории биологии. Дева, вам же... с вами, в принципе, родилась в один месяц Ирен Джолио Кюри, дочь великой Марии Кюри, которая продолжила семейное дело и получила Нобелевскую премию за открытие искусственной радиоактивности. Как истинная дева, она отличалась невероятным трудолюбием, методичностью и вниманием к деталям в лабораторных условиях. Ирен посвятила жизнь служению науке, работая в сложных условиях ради блага человечества. Вот так-то теперь вы это знаете.

0: Реклама.
1: А с нами на связи Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Да, привет, Алина, привет все, кто слушает Первое радио. Выхожу сегодня в последний раз. С самого утра я сегодня в Red Max. И только сегодня здесь заканчивается майская распродажа подписок в Red Max TV. Звоните прямо сейчас. Успейте, звездочка 2186. Подключайте лучшее телевидение в Израиле всего за 26 шекелей в месяц. Рекордно низкая цена. 26 шекелей в месяц. Подключение до 5 устройств и приставки. Звоните сейчас, звездочка 2186, и оформляйте подписки. Red Max — это более 200 каналов абсолютно всех категорий, от новостей до спорта, на русском, иврите и других языках, двухнедельный архив передач, онлайн-кинотеатр и видеотека с новинками в день выхода. Только сегодня, всего лишь за 26 шекелей в месяц. И главное, в эту цену уже включены приставки. Вы не ослышались. Никаких дополнительных и скрытых платежей. Полный пакет каналов. Сегодня все это можно получить за 26 шекелей в месяц. Бросайте все дела. Время осталось немного. Звоните, звездочка 2186, чтобы точно дозвониться и точно подключиться. Еще раз, акция действует только сегодня. Быстрее звоните, звездочка 2186, и подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставками. Всего за 26 шекелей в месяц, без доплат. Всем удачи, начинайте дозваниваться. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.
1: Вот вы меня спросите, какой же ученый родился под знаком Весы, а я отвечу – Нильс Бор. Один из создателей современной физики, который всегда стремился найти баланс между противоречивыми теориями. Он создал модель атома и проведал принцип дополняемости, считая, что истина рождается в диалоге противоположностей. Как Весы, Бор был мастером дипломатии и объединял вокруг себя лучших ученых своего времени в Копенгагене. Скорпион. Мари Кюри. Первая женщина-лауреат Нобелевской премии, посвятившая Скорпионе выдержку и страсть в изучении радиации. Она работала в сарае под проливным дождем, перерабатывая тонны руды ради нескольких граммов радия. Ее готовность идти до конца и трансформировать науку ценой собственного здоровья поражает воображение. Стрелец. Ада Лавлейс. Дочь поэта лорда Байрона. Ставшая первым в мире программистом благодаря своей страсти к математике и полету фантазии. Как настоящий стрелец, она видела в вычислительных машинах не просто калькуляторы, а инструмент для создания музыки и графики. Ада обладала даром предвидения, описывая возможности компьютеров за 100 лет до их реального появления. Ее оптимизм и широкий кругозор открыли дверь в цифровую эру. Вот так-то.

Ну, как обычно, осталось три знака зодиака. Козерог, у нас оказывается Исаак Ньютон. Человек, который систематизировал законы Вселенной благодаря феноменальному упорству и дисциплине. Как типичный козерог, он мог месяцами не выходить из комнаты, сосредоточившись на решении одной задачи. Ньютон верил в строгий порядок и логику, выстроив фундамент классической механики на века. Водолей? Чарльз Дарвин, революционер в биологии, который не побоялся бросить вызов устоявшимся убеждениям своей эпохи. Его теория эволюции стала результатом долгих путешествий и нестандартного взгляда на природу вещей. Как водолей, Дарвин стремился к истине, даже если она оказалась странной или пугающей для общества того времени. Он доказал, что свобода мысли и наблюдательность способны перевернуть наши представления о происхождении жизни. Рыбы. Альберт Эйнштейн, величайший физик, который черпал идеи в воображении и мысленных экспериментах, а не только в сухих формулах. Как рыбы, он обладал глубокой интуицией и верил, что музыка и физика связаны единой гармонией Вселенной. Его теория относительности изменила наше восприятие времени и пространства, показав их гибкость. Эйнштейн всегда оставался мечтателем, напоминая, что воображение важнее знаний. Ну вот такие вот сегодня у нас были пироги. Да, ну что, теперь вы знаете, ну не то, что кто-то тезка, но кто с вами одного знака зодиака. Ну что же, мы будем продолжать. Знаете, сейчас хотелось бы немножечко взбодриться, и мы это будем делать вместе с Backstreet Boys. Everybody! Погнали!

0: Шестая передача.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
2: Реклама.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
0: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама.
0: Шестая передача.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Ночь без границ.

Вот и подходит к завершению на сегодня шестая передача. Всем желаю прекрасного продолжения этого прохладного вечера. Далее итоговый выпуск новостей и программа «Не по Фрейду». А с вами уже услышимся на следующей неделе. Так что всех обняла и всем пока-пока. Оставайтесь на волне Первого радио 89.1 FM.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
1: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
3: На сегодня нет.
2: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»? Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком».
4: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
5: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
4: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник.

0: скептик.
1: Вас много, я один.
0: Лена Семенова. Она же бывалая. Имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
2: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
3: Реклама. Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
0: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
8: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ-лейзер – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ-лейзер – мы делаем вашу жизнь лучше.
9: Махсана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Президент Израиля Ицхак Герцог с официальным визитом прибыл в Панаму. Великобритания и Франция намерены обеспечить безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив. Цааль вновь расследует осквернение христианских символов в Ливане. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. Президент Израиля Ицхак Герцог с официальным визитом прибыл в Панаму. В аэропорту его встретил министр иностранных дел страны Хавьер Мартинес Ача Васкес. Во время экскурсии по Панамскому каналу герцог заявил: «Это прекрасный пример того, как Панама обеспечивает свободу судоходства, в отличие от того, что мы наблюдаем в Баб-эль-Мандебском проливе, в Красном море и в Ормузе, в Персидском заливе. Мы все должны решительно противостоять любой блокировке свободного движения судов по всему миру», – заявил президент Герцог. Французская авианосная группа во главе с Шарль де Голь сегодня прошла Суэцкий канал и направляется к югу Красного моря и Аденскому заливу, сообщило Министерство обороны Франции. Великобритания и Франция планируют возглавить международную морскую миссию, задача которой – обеспечить безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив. Официальные представители армии сообщили, что сегодня ударом беспилотника «Хизбаллы» на юге Ливана был тяжело ранен боец Цааля. Раненый доставлен в больницу, его семья уведомлена. По информации пресс-службы армии, в последние часы были зафиксированы еще несколько инцидентов. В частности, были запущены ракеты-перехватчики по воздушным целям в районе действия израильских сил на юге Ливана. Результаты перехвата пока уточняются. В соответствии с действующим протоколом не была задействована система раннего оповещения. Новый скандал в Цаале. Фотография из Южного Ливана, на которой израильский боец дает прикурить статуи Девы Марии, быстро разошлась в социальных сетях. Цааль начал проверку. Стоит отметить, что, как многие, вероятно, уже слышали, это не первый подобный инцидент за последние недели. Напомню, ранее поводом для скандала стала фотография из ливанской деревни, на которой израильский солдат кувалдой разбивает статую Иисуса Христа на распятии. Инцидент вызвал волну осуждения в Израиле и за рубежом. Солдат с кувалдой и фотографировавший его сослуживец были отстранены от участия в боевых действиях и приговорены к 30 суткам ареста. Царь установил в деревне новую статую. Служба общей безопасности «Шабак» распорядилась приостановить полеты израильских авиакомпаний в Объединенные Арабские Эмираты до 1 сентября. Решение принято на фоне возобновления иранских ударов по Арабским Эмиратам, повторного закрытия аэропорта Дубая и действующего предупреждения о поездках в эту страну. Запрет распространяется на авиакомпании «Эль-Аль», «Аркея» и «Исраэйр», сообщил 13-й телеканал. При этом эмиратские перевозчики продолжают выполнять ежедневные рейсы в Израиль. Сайт «Паспорт Ньюс» отмечает, что это решение вызвало недовольство авиакомпаний, которые теряют одно из самых востребованных направлений в разгар летнего сезона. Министр транспорта Мири Регев решила заморозить переговоры об открытии постоянной операционной базы в Израиле для одного из крупнейших европейских лоукостеров Wizz Air после того, как компания не возобновила свои рейсы в аэропорт Бен-Гурион. В интервью Вайнет Регев заявила, что, несмотря на желание продвигать открытие баз лоукост авиакомпании в Израиле с целью усиления конкуренции и снижения цен, невозвращение венгерского перевозчика на израильское направление заставляет Минтранс на данном этапе прервать переговоры по этому вопросу. Регев подчеркнула, что ее министерство ведет переговоры и с другими лоукостерами. А теперь о погоде. Завтра температура воздуха повысится. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме 10 градусов ночью и 23 днем. В Тель-Авиве 13-23. В Хайфе 12-19. В Бершеве 9-25. И в Эйлате 16 градусов ночью и 30 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире не по Фрейду. Оставайтесь на первом.
10: Не по Фрейду.
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Не по Фрейду». И в студии сегодня импозантный мужчина, который оделся просто невероятно, как будто бы и не лето в Израиле. Александр, что ж такое-то? Почему ты в свитере?
13: Потому что, когда я выходил из дома, было еще очень свежо, ведь в 5 утра, знаете ли, у нас дуют бризы. Ну, а напротив меня, разумеется, сидит та самая, ради которой собираются переименовать Армузский пролив в пролив Владлены. Владлен Брешель, доброе утро!
12: Доброе утро, страна, и добрый вечер тоже. Сегодня у нас, как обычно, уникальные, невероятные, красивые гости. Сегодня у нас Александра или Алекса Кучеренко, Energy Coach, которая помогает людям находить баланс, внутреннюю свободу и достигать всех своих истинных желаний. Привет.
14: Привет всем.
13: Вот, сейчас, секундочку, они отработают свои 15 шекелей? Все, хватит.
12: Есть такая ремарка, да? Все, достигать истинных желаний. Это важно, я думаю, что это слово, да? Потому что в чем отличается истинное желание от неистинного? Как понять, какое желание именно твое, а какое навязанное?
14: Благодарю за классный вопрос. На самом деле, каждый из нас, когда осуществляет какие-либо желания, достигая отношений, денег, желая еще больше, например, энергии в своей жизни, он хочет подсознательно прийти к определенному состоянию. Например, часто люди ко мне приходят, думают, что они за деньгами пришли, а на самом деле очень хотят в своей жизни любви. И благодаря тому, что они наполняются энергетически на уровне сердца, из-за этого они часто могут реализовать свои запросы, например, связанные с деньгами.
12: Александр, ты хочешь
13: да,
12: денег?
13: Я... Подожди, секундочку. Значит, как это выглядит? То есть, Алекса, привет, привет. Я пришел к тебе за деньгами. Ты говоришь, сейчас все будет, да? И человек выходит и говорит, боже мой, какая Маша оказывается красивая. Я ее теперь люблю. Где связь между его запросом, деньгами, тобой и то, что человек наполняется любовью? Объясни, пожалуйста, как это работает.
14: Например, ко мне пришел человек, говорит, я хочу увеличить доход несколько раз.
13: Фух, я хочу увеличить несколько раз, да, потому что любви он, видите ли, не наполняет. Да, доход несколько раз.
12: От этого все другое, понимаешь? Поэтому тогда желание отпало.
13: Да. А ты такая, доход ли? Окей, да.
14: И мы начинаем смотреть, что произойдет, если все-таки он придет к этому желанию, к своему. И часто за этим желанием скрывается какая-то внутренняя, например, неуверенность. И, например, человек хочет купить машину какую-то дорогую. Он говорит, вот я хочу заработать денег, чтобы купить себе машину, чтобы меня все замечали. Вот таким образом я получаю внимание, например, девушек, женщин и... Таким образом, что я хочу, чтобы в моей жизни на меня обратила девушка какая-то.
13: Внимание.
14: И построить так отношения. И когда он получает эту машину, то он начинает разочаровываться, потому что женщины-то на что обращают внимание? Они обращают внимание...
13: На размер выхлопной трубы.
12: Харизму.
13: Вот именно.
14: И вот это и есть неистинное желание. И когда человек понимает, что же за этим стоит, и наполняется изнутри, меняет свое мировоззрение, начинает слышать себя, то это желание либо отпадает, либо реализуется намного быстрее.
13: А у меня, Владимирович, как всегда, я знаю, у тебя масса вопросов, но у меня вопрос такой, очень простой, смотри. Вот, допустим, я мальчик, окей? И я почему-то решил, что мне надо привлечь к себе внимание какой-то Маши. Да, мы про какую-то Машу говорим. Почему я приду к тебе с запросом, как мне увеличить доход? Почему я не пойду к бизнес-аналитику? Почему я не пойду в банк? Почему я не пойду к психологу, судя по всему? Почему я просто не напишу Маше? Вот объясни мне, почему люди идут к тебе с запросом, как мне увеличить доход? Или они вообще разочаровались в калькуляторе и не понимают, что для того, чтобы увеличить доход, нужно масштабировать производство или искать какую-то нишу или ещё чего-то. Я вижу, ты меня уже ненавидишь.
12: Почему?
13: Жду твоей...
14: Вот, приведу такой пример,
13: да,
14: на тему
13: интересно.
14: Наших любимых денег, например. Человек совершает какие-то действия определенные в жизни, потому что так его, например, научили родители, так ему привило определенное общество,
13: ну,
14: друзья,
13: чистить зубы, например,
14: и так далее. Ну, как, допустим, зарабатывать деньги, да, вот у него есть какие-то определенные стандарты. И, допустим, у него родители никогда не были бизнесменами. И он вдруг решил, что он хочет все-таки пойти в бизнес, открыть свое предприятие и получить новый навык. Естественно, где ему набраться этого опыта и знаний, если его окружение все рабочие люди, которые привыкли трудиться, очень много работать и так далее. И когда он начинает совершать определенные действия и понимает, что я как будто бьюсь в закрытую дверь. И происходит какое-то определенное разочарование, выгорание. Он говорит, я много работаю и не могу к этому прийти. И тут он, например, сидит в интернете. Ему попадается рилс какой-то прикольный, там реклама высветилась. Он попал, там, например, на мою страничку, ему кто-то сказал из знакомых. То есть варианты могут быть разные. И он такой, опа, попробую. То есть у него случился какой-то внутренний отклик, почему бы мне не попробовать? Он приходит ко мне на бесплатный разбор, мы начинаем с ним общаться на эту тему.
13: Ты его разбираешь?
14: Да, сначала разбираем.
13: Бесплатно? Да. Типа, а вот собрать это уже за деньги, дорогой. Ручки отдельно на что-нибудь.
14: На самом деле не так. Человеку я подсвечиваю определенные моменты. Говорю, смотри, вот у тебя, например, есть убеждение, что для того, чтобы заработать много денег, тебе нужно очень много работать. И очень часто я встречала подсознательные страхи, из-за которых человек... не достигал того уровня, который он хочет. Например, страх того, что у него семья, к примеру, развалится. У него, например, родители разошлись, развелись из-за денег. Мама постоянно требовала деньги, папа много не зарабатывал, они разошлись. И он думает о том, что деньги — это помеха вообще. И мы, когда начинаем с ним смотреть, то вскрывается очень много таких глубинных моментов, о которых, конечно же, человек не знает. Вот, потому что это моя работа, я это вижу со стороны. Я ему говорю, смотри, вот делай раз, делай два, делай три, это тебя выведет на определенный уровень. Если же ты не готов продвигаться, да, с помощью специалиста, у тебя есть выбор. Ты потратишь намного больше времени для этого, но все равно к этому придешь. Поэтому ты можешь прийти более длинным путем, и ты все равно к этому придешь, либо более коротким, когда ты обращаешься к специалисту.
13: Понятно. Ну, то есть, я так и не понял, почему нужно идти к тебе, а не к бизнес-аналитику. Вот.
14: Можно, на самом деле, у каждого из нас есть выбор. И он может идти к бизнес-аналитику.
13: Да.
14: И он может и прийти
13: к бизнес-аналитику, так, чтобы ты не заканчивался.
14: У каждого, я же за свободу выбора.
13: Ой, я тоже за свободу, да.
14: Поэтому я ему скажу, сначала сходи к бизнес-аналитику, а потом вернись ко мне.
13: Да. Да,
12: я считаю, что нужно совмещать, потому что не бывает одного без другого. Конечно, если ты проработаешь себя и пойдешь в бизнес-аналитику, и будешь без бизнес-аналитика, и ты не знаешь, как вообще бизнес строить, как он будет работать, ничего не получится, с неба не упадет ничего. А если ты пойдешь только к бизнес-аналитику, но есть какие-то ментальные проблемки, хотя я уверена, вот на 99%, хорошо, 1% оставляю,
13: спасибо,
12: что все богатейшие люди имеют какие-то ментальные проблемки. Все звезды шоу-бизнеса, и все очень богатые люди. Мы не говорим о среднем классе, мы говорим о миллиардерах. У всех, и я не думаю, что они прорабатывали свои какие-то страхи, ну, если так по-честному, да, я не думаю, что там Джозеф Безос или там Роман Абрамович или Стив Джобс, я не думаю, что они прорабатывали там с убеждениями работали. Я думаю, что
13: Джобс,
12: они работали.
13: Кстати, как раз он вообще и умер, потому что не лечился, а в Индии искал себя, так что Джобс очень сильно себя прорабатывал, поэтому его нет.
12: Ты думаешь, это случилось до того, как он разбогател? Я думаю, что это случилось после того, как он разбогател, и ему деньги просто вскружили голову. И он пошел вот этот вот в религии всякие.
13: Я точно не помню его биографию, но да.
14: Я могу сказать на эту тему. На самом деле я учусь у разных... У меня есть еще источники дохода другие, и я учусь у своих бизнес-наставников.
12: То есть ты тоже совмещаешь?
14: Конечно.
12: Ты же не только
14: совмещаешь. Благодаря, кстати, коучингу я открыла новые источники для себя.
13: Uh-huh.
14: Благодаря тому, что у меня время появилось, потенциал раскрылся, навыки мои, я победила страх публичных выступлений, теперь uh-huh. благодаря вам я здесь.
12: Так.
14: Вот.
13: То есть раньше ты боялась публично выступать, при этом ты общалась с людьми и объясняла, что им делать.
12: До этого
14: я вообще в школе боялась руку поднять. То есть у меня был очень такой панический страх, что я выходила к доске, у меня руки трусились, я все забывала,
13: угу.
14: хотя я все знала.
13: И учитель говорила, да, понятно все.
14: Okay. Так вот, когда я попадаю сейчас, я верю в то, что не случайным образом, и чем больше мы растем и поднимаем наш уровень осознанности, осознанность — это что? Это когда ты видишь не иллюзию, а ты видишь вещи простым языком. Я начала встречать своих наставников, тех же маркетологов, бизнес-тренеров, которые также энергетически растут, ментально над собой работают, и когда я захожу к таким людям, я чувствую, что он в теме.
12: Вот, Александр и радиослушатели, дорогие, вы знаете, когда Алекса только пришла, я думала, что это будет что-то бабочки, цветочки, дышим всякими органами, разными чакрами и так далее. Но я вижу...
13: Не носом точно.
12: Не носом, да, чуть ниже. Но я вижу сейчас, что Алекса вполне... ну, как сказать, заземленная, да, вполне приземленная. То, что ты называешь наставниками, возможно, это такое слово просто попсовое сейчас, и все считают, что, о, если наставник, то значит, это какие-то духовные практики, дыхание матками и так далее, ничего делать не надо, полежи в правильном направлении, в смысле лежать, и после этого у тебя все будет. Но я вижу, что ты и бизнесом занимаешься, и тем, то есть ты не за то, чтобы просто сидеть медитировать, и все с неба упадет.
14: А на самом деле у меня авторский подход и своя система, благодаря которой люди достигают целей, и не зря я коуч, energy coach, потому что кроме работы с нашей головой, с нашими убеждениями, внутренним состоянием, я также человеку предлагаю, как рекомендацию, выполнить определенные действия, которые помогут его вывести на новый уровень жизни. Например, сегодня у меня девочка была на сессии, и у нее, кстати, был тоже запрос с деньгами.
12: Как странно.
14: Вот, и я ей сказала некоторые рекомендации, что кроме того, что мы с тобой поработали, нужно ей начать ходить, и есть определенные методики, например, непрерывного хождения. То есть мы не будем сильно углубляться в тему, но я за то, что все работает в комплексе. На физическом уровне это наше тело, спорт, какие-то определенные физические нагрузки. Дальше это работа с внутренним состоянием и, конечно же, работа с мышлением.
12: А что такое непрерывная ходьба? Что это за техника? Вдруг нам тоже подойдет, да, Александр?
13: Вот позвони мне по телефону и увидишь, что такое непрерывная ходьба. Я когда разговариваю по телефону, все время хожу.
14: Я с тобой поделюсь после эфира, если вдруг какие-то будут вопросы.
12: Но со слушателями?
14: Это, скажем так, уйдем чуть-чуть от темы.
13: А мы уйдем от темы,
14: ничего страшного. Есть определенная методика, когда по определенному времени ты ходишь определенный километраж, и ты очищаешь себя изнутри на всех уровнях. И это тебе дает волю к жизни, стремление, вдохновение. То есть, я больше скажу, у меня появилась энергия на какие-то точечные действия, которые... Ну, прям очень нудный, и мне не хотелось выполнять.
12: По-моему, там еще надо в определенном направлении идти, нет? Или это не то?
13: Это уже
12: то?
13: Фэншуй.
12: Подожди, ну фэншуй тоже.
14: Не, не нужно.
12: Это не то?
14: Нет, не нужно. Самое главное, это ходить...
12: Надо было... Ладно.
13: Что-то я тебя на югах не видел, Владле. Давай, извините, пожалуйста.
14: Самое главное, это выбрать место, которое вас вдохновляет. Для меня это парк. У нас классный парк Яркон в Тель-Авиве. Я перешла с того, чтобы ходить, я перешла на бег уже, потому что для меня это быстрее так.
12: Ты же сколько ты непрерывно ходила? Больше 3 часов?
14: Самый мой максимальный рекорд — это 3,5 часа без остановки. То есть я к этому времени пришла постепенно. То есть я начинала вообще там...
13: Где-то в парке Аркона, закончила в Димоне.
14: Кругами ходила.
13: На юг пошла.
14: Потом я перешла на бег, и мой максимальный бег — это 1:40. И плюс еще я это совмещаю со статическими упражнениями, когда я сижу неподвижно, медитирую 1:15. То есть это все я делаю раз в неделю.
12: Свободно.
14: Все в голове.
13: Время в голове. Ну, успокойся.
14: Убеждение, кстати, проработало. У меня, между прочим, вообще в тему. Как вы... Благодарю,
13: пожалуйста,
14: что так все в потоке складывается. До этого у меня было убеждение, что мне времени всегда мало, недостаточно. Я раньше работала в офисе, я постоянно опаздывала. Я даже писала объяснительные записки, что типа, вот я такая-то, такая-то, больше не буду опаздывать, причина опоздания, меня так воспитывали. Но это не помогало. Только когда я пришла в коучинг, я поняла, что у меня есть определенные убеждения, я это выявила через техники, я это поменяла. Сегодня я приехала на студию раньше на полчаса.
12: Ну, вот,
13: что тоже такое себе, знаешь? Как бы, а вот у тебя такое бывало, что ты куда ты идешь, приходишь прямо вот вовремя? Не до и не после?
14: Конечно.
13: Окей, потому что на самом деле те, кто постоянно опаздывают, это не потому, что они шалопаи. Существует синдром, который действительно людей вынуждает прийти позже. Это, в принципе, диагностируемое расстройство. Так что, кстати, мальчики и девочки, если в вашем кругу есть кто-то, кто постоянно опаздывает, это не потому, что он такой вот непунктуальный. Человек нездоров просто. Пускай сходит к доктору. Я не шучу, это серьезно, это на самом деле так и есть. Окей, значит, смотрите, сейчас мы прервемся ненадолго, послушаем рекламный блок, там всего 2 рекламных вставки. Обязательно послушайте, может быть, найдете что-то для себя интересное. После этого послушаем песню про высокие энергии. И я так полагаю, что после рекламы мы разберемся, почему ты энергокоуч. Где искры? Почему, так сказать, статическое электричество еще не примагнитило к тебе эти деревья, и наш передатчик не загорелся. Если у вас есть вопросы к энергокоучу, 054-2070-800, у вас есть возможность задать этот вопрос и получить почти бесплатный ответ. Номер бита скажем потом.
10: Не по Фрейду. Реклама.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
15: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Реклама. Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: Наша программа, вы не поверите, но продолжается, мальчики и девочки. Вы слушаете первое радио 89.1 FM. Программа «Не по Фрейду», и Зигмунд всегда с нами. Ну, это второе название этой программы. И сегодня, разумеется, напротив меня сидит бессменная, она же еще и ведущая.
2: Она еще бессмертная.
1: Да, в потрясающих гольфах Владлена Прешель. Привет.
2: Спасибо. К сожалению, вы не увидите этих гольфов. Только в моем инстаграм. Так что заходите, если хотите.
1: Заходите в мой
2: Александр
1: инстаграм.
2: Александр сегодня без гольфов, насколько я
1: числе.
2: Вижу. В том числе, да. Александр Солнцев с нами сегодня. И еще с нами сегодня невероятная гостья Александра Кучеренко, Energy Coach.
1: Ну, слушай, они пришли, деньги заплачены.
2: Ну, на душ, да. Конечно.
1: Все, ребята, домой. Окей, да.
2: Почему Александр... Energy, да, у
1: да,
2: нас
1: почему
2: был
1: Energy?
2: Такой вопрос?
1: Смотри, у нас на этом стуле Александра сидело такое количество коучей, что в принципе достаточно просто сесть на этот стул, да, и можно сразу заработать миллион, забеременеть, купить все, что можно, и исполнить свои желания. Но Energy коучей у нас еще не было. В чем разница между коучем и энергетическим коучем, пожалуйста, спрашивает Митрофан из Нижнего Тагила.
3: Ну, во-первых, я верю в то, что все есть энергия. И когда я смотрю на людей, которые от меня уходят или ко мне приходят, они заряжаются определенным состоянием энергии. И я вижу, как их энергия растет. Я думаю, так, назвать себя коуч, ну это как-то скучно и неинтересно. Так кто же я? Так, чтобы людям это легко было и запоминалось.
1: Uh-huh.
3: И я думаю, energy coach. Классно.
1: Uh-huh.
2: Да. Мне кажется, я тоже самое хотела спросить.
1: Как,
2: ну, давай.
1: Как ты видишь, что их энергия растет? Ты это хотела спросить?
2: Нет, я хотела спросить, как ты открыла в себе, что ты energy coach вообще? Как ты поняла, что у тебя
1: такое? Как ты видишь, что их энергия растет? И как ты поняла, что это растет от тебя, а не потому, что они сунули два пальца в розетку?
2: Да.
3: Ну потому что... Нет, может, они, конечно, и засунули в этот момент, но я этого
1: причем
3: не заметила.
1: Это твои техники такие. Алекса, слушай, мне надо денег. Нет проблем, сунь пальцы в розетку. Да.
3: И успокойся, да?
1: Ну, вот да. Как ты поняла, что ты energy, да?
2: Да.
1: Что ты energy, да.
3: Ну, потому что я как таким более высоким языком, я как проводник провожу определенную энергию для человека.
2: Как ты
3: мне пришло? Это просто пришло как... знание.
2: Ну, то есть
3: вот я просто
2: сидела,
3: да, вот я думаю, кто я? Я ж не просто обычный коуч. Energy коуч.
1: Ну вот, давай так. Я немножечко, по одному из своих образований разбираюсь в физике. И когда при мне начинают разговаривать про энергию, я, разумеется, сразу, визуализирую все происходящее. Вот ты говоришь, ты заряжаешь людей энергией. И все есть энергия. Твои слова. Что ты в это веришь. Но мы же знаем, что есть закон сохранения энергии. Стало быть, если ты кого-то зарядила, то в этот момент от тебя должно не остаться практически ничего. Потому что любая батарейка, передающая энергию в мотор, садится. Любой аккумулятор, который позволяет Владлене сейчас отправлять смс-очки непонятно кому.
2: Вообще я не отправляла.
1: Тоже она не отправляла, я шучу. Тоже садится, окей? Стало быть, когда ты работаешь с человеком, когда человек уходит, ты должна падать ниц и еще лежать так вот 2,5 дня, 3 часа и 15 минут.
3: Классная мысль, то, что ты сказал.
1: Полежать 3 дня? Кто бы не хотел?
3: На самом деле, я как человек, у которого по факту ничего нет в этом мире, и мне это не принадлежит.
1: А как же ваша розовая маечка?
3: Пока она есть, а там...
1: Окей. Все тлен.
3: Да. То я верю в то, что я как проводник провожу определенную энергию для человека.
1: Откуда?
3: И я ничего,
1: откуда ты берешь?
3: И я ничего своего в жизни не имею по факту. Угу. Потому что я эту рубашку не шила, да, никак ее... Деньги мне пришли по факту. От кого? От людей. Я же некоторых людей не зову к себя,
1: нет,
3: к себе.
1: Нет, это все понятно. Откуда приходят. Ты берешь эту... Вот откуда? Ее же надо где-то взять, чтобы кому-то отдать.
3: Я
1: проводник. Окей?
3: Я верю Всевышнего, в Создателя.
1: Вот, веришь?
3: Конечно.
1: Хорошо. И говоришь ему, Создатель, слушай, надо 5 киловатт где-то примерно на него. 5-6, не больше. И Создатель тебе... Как это работает? Объясни,
3: пожалуйста. Нет, я просто настраиваюсь, и все. и общаюсь с человеком, говорю определенные вещи. То есть я это не говорю с уровня того, что мне хочется, а я это говорю информацию точечно, то, что ему нужно. И все, и происходит вот этот коннект, когда есть точное попадание. И вау! У меня же прям мурашки сейчас пошли.
1: Алекса, connected people. Знакомый слоган.
3: И я вижу, как люди уходят с другим настроением. Кто-то вдохновляется, у кого-то появляется энергия на новые действия. Я вообще верю в то, что если человек приходит ко мне, он по-любому, у него произойдут в жизни классные трансформации.
1: По своему опыту могу сказать, что если человек приходит в Владлене, у него тоже будут трансформации в жизни. Мама, не горю. Да и после меня было пару трансформаций. Насколько я помню.
2: Пару.
1: Ну, пару. Слушай, я не все могу знать. Как бы мне не все потом пишут: о, это было прекрасно. Может быть, кто-то, может быть, отзыв не написал. Окей.
2: Да, я просто поясню, к чему был мой вопрос. Ты по образованию экономист, и у тебя всегда были такие профессии. Ну, я не вспомню, какие, да, ну, серьезные, офисные, вот это все, да. В какой момент ты поняла, что вот, все, я теперь не экономист, я теперь energy coach? Как это все? Ты училась где-то, тебе попалось это где-то? Как это все произошло?
3: На самом деле меня эта тема очень давно интересовала, того, что мы что-то можем поменять в своей жизни другим образом, каким-то, да? Я читала очень много книг, там, и Зеланда, и...
1: Вот я знала, что мы Зеланда сегодня вспомнили.
2: Ну, а как
3: без него? И посмотрела фильм «Секрет», еще в университетские годы. И я до какого-то момента поняла, что визуализации, какие-то техники, они не работают. То есть я во что-то упиралась, в какой-то невидимый потолок. И в какой-то момент жизни, когда я переехала в Израиль, у меня случилось расставание с моим бывшим, и у меня было такое внутреннее состояние, очень подавленное ощущение, что моя какая-то внутренняя опора ушла. И в моей жизни получилось так, что я раньше думала, моя опора там в деньгах, в работе, в моей семье, в моих отношениях. И каждый раз я разочаровывалась, когда один раз меня там уволили с работы, я попала под сокращение, когда в Украине начались военные действия. Потом, вернее, не военные действия, а Майдан еще раньше. Дальше, когда я уехала в Израиль, я осталась по факту одна. Второе разочарование, что я без семьи, на кого мне опираться. И третье, что я думала, что типа мужчина мой опора, а по факту оказалось нет. Я такая, и что мне с этим совсем делать? И получилось так, что моя знакомая мне посоветовала обратиться к определенному учителю. У нас в Израиле, я пришла на курсы, я... пришла, чтобы себе помочь. И по итогу я поняла, что это классно, это интересно. И ко мне начали обращаться люди. Они сами начали мне предлагать: а давай-ка попробуй на мне поэкспериментируй, ну, что из этого выйдет.
2: Какие-то жизненные события серьезные у тебя вызвали желание заниматься чем-то другим, а не быть экономистом там, и так далее.
3: Но я скажу так, что это мне тоже помогло в жизни, ну, потому что я там обрела определенные навыки, которые мне сейчас помогают в моем бизнесе более таком материальном,
2: а чем ты еще
3: скажем
2: занимаешься?
3: Так. Можно это озвучивать?
1: Да, мойка автомобилей. Ты не знала, что?
2: Ну, если это не 18+, то, пожалуйста.
1: Да даже если 18+.
3: Ну, это бизнес связан с путешествиями. Люди могут путешествовать по выгодным ценам, также на этом создавать онлайн-доход.
2: Это турагентство какое?
3: Нет, это не турагентство, это по факту это сетевой маркетинг.
2: А, я поняла. Окей. Ну, мы... Ты хочешь еще? Мы не можем об этом больше.
1: Мне вот просто интересно. Вот смотри. Ты уже поняла, да, нашу роль в этом шоу?
3: Да.
1: Значит, ты сказал, я вот, у меня было то, этот ушел, значит, я тут осталась одна. И тут, цитирую, я почитала Зеланда. Смотри, для того, чтобы почитать Зеланда, нужно, во-первых, чтобы тебя кто-то это всучил, потому что тут, ну, не бывает такого. Ты идешь по улице, пам-парам-парам, что такого почитать? О, Зеланд,
2: знаешь, как
1: трансфер фирм к реальности
3: почитаю. Знаешь, как сработало? Просто образом каким. Я на Ютубе переключала там какую-то музыку, подкаст,
1: да.
3: И мне попадается просто книга, аудиокнига. Я обожаю слушать аудиокниги.
1: Да, я тоже.
3: Я начала его слушать.
1: Угу.
3: Я такая, вау, что он интересное говорит. Но в какой-то момент я просто уперлась в то, что я визуализировала несколько лет патент. Я поняла, что... И карта желаний у меня была просто огромная. Мне кажется, я рекорд могла побить по карте желаний, что там было.
1: Я знаю еще нескольких людей, которых есть дома карты желаний или как минимум были.
3: На самом деле, я это все у себя убрала со временем.
1: Так.
3: И поняла, что если мы не идем в свою глубину через определенные практики и не меняем в корне наши убеждения, то визуализация, она не всегда или какие-то техники срабатывают, когда мы просто работаем не глубинно, скажем так, более поверхностно.
1: Но тот же самый фильм «Секрет», который снят по этой нашумевшей книге, он же как раз говорит, я просто в теме тоже, как бы мне интересно, там же основная мысль, что если ты уверен в результате, то результат будет. То есть, как бы от обратного секрета. Ты говоришь, что визуализация это не так важна. Как-то тут что-то...
3: Нет, визуализация важна, но если мы не подключаем глубинную работу над собой, вот как
1: Все-таки
3: у меня было.
1: Нужна.
3: Да, в том плане, что когда ты меняешь убеждения, например, для того, чтобы мне нужно много работать, заработать много денег, мне нужно много работать, деньги, например, отношения несовместимы, большие деньги приносят разочарование или еще что-то, и таких убеждений просто множество. И в какой-то момент человек визуализирует, он это, допустим, получил, и внутри он чувствует себя несчастливым. То есть он чего-то достиг, не понял вообще как, и когда он это получил, типа, а где же это наполнение, которое я хотел?
1: Потому что лучше бы пошел бы и лечил бы свой простатит, на самом деле. Вот мы сегодня разговариваем уже 37 минут, 35, да, и все, деньги. То есть к тебе приходят с одним запросом: «Алекса, хочу денег, но при этом много работать устал». Да? Ну, по сути.
3: Не с одним запросом.
2: Это женщина обычно, знаешь, такая.
3: На самом деле ко мне приходят за более такими также глубинными запросами. Угу. Тема денег понятна, отношения с собой.
1: Отношения с собой, типа, я себя не люблю, но хочу любить. Я себя изменил, как мне пережить мою измену с собой?
3: Ну, например, я себя не принимаю в этом, я не принимаю, например, свой выбор. Например, у меня очень долго я не принимала выбор, то, что я здесь одна без семьи. И для меня это было очень тяжело, когда, ну, по факту и там война, я, типа, не могу... туда приехать и не могу Израиль оставить, потому что я Израиль очень люблю. И вот такая вот палка о двух концах. И если бы не практики, я не знаю что. И, конечно же, это тема самоценности, все, что связано с собой, тема отношений с людьми, например. Часто люди приходят, которые хотят укрепить отношения, например, в семье, или наоборот, встретить партнера. И они долгое время не в отношениях и не понимают, что происходит. То есть, если человек работает над собой, он простраивает свою внутреннюю опору, раскрывает свою ценность, начинает себя слышать, понимать, а вот это как раз тема истинных желаний, чего же я хочу на самом деле, ухожу от ощущения достигаторства, борьбы, того, что мне надо любой ценой достичь вот этого, допустим. И он такой: ага, значит, вот этого я хочу. И он начинает замедляться, у него убирается лишнее напряжение, появляется энергия, раскрывается потенциал, и он начинает достигать своих целей и чувствовать удовлетворение от жизни.
1: Двумя словами, на мой взгляд, надо просто себя полюбить. Я не очень понимаю, что значит «я себя не принимаю». Как можно себя не принимать? Ну, как бы, не принимать можно статины, а себя ты не можешь не принять.
2: Вот я, например, себя хочу есть. Поменять цвет глаз, значит, я не принимаю свои глаза.
1: Значит, ты не принимаешь правильные таблетки. Если ты хочешь поменять цвет глаз, надень линзы, походи в них, убедись, что тебе это не идет, и вернись.
3: Понимаешь, в чем вопрос? Вот ты говоришь, например, тема «полюби себя».
1: Да.
3: Но на самом деле, давайте разберем такую ситуацию. Для кого-то любовь — это было насилие в семье. Человек думал о том, что вот если...
2: Бьет, значит, любит, типа.
3: Например, отец бил мать, и девочка, к примеру, думала о том, что вот такое поведение — это типа нормально. И она в свою жизнь начинает каких людей притягивать? Абьюзеров, которые ее или морально насилуют, да, или физически, например, поднимают руку и так далее. И она в какой-то момент понимает: блин, со мной что-то, наверное, не так. А что же такое любовь? Так любовь — это же небезопасно. Она закрывается в себе и на несколько лет. И потом приходит ко мне и говорит: я боюсь любить, потому что если я открою свое сердце, мне опять обрету такой опыт, как у меня был в моей жизни, как у меня был в семье, и я лучше буду одна. Я говорю: подожди, так любовь же это вот это.
1: То есть она находит... ты просто говоришь: любовь это вот это. Она говорит: господи, как же раньше-то не понимала. Конечно.
3: Ну, я ей лично, я ей лично не говорю конкретно. Я ей начинаю задавать вопросы и приводить к тому, а чего же она хочет на самом деле, какой она хочет любви. То есть это насилие или это что-то такое, где она чувствует заботу, тепло, где она любит, чтобы ей чай, например, приготовил.
1: Хоть раз.
3: Пледиком накрыл, сказал теплые слова, позаботился как-то о ней. И человек начинает через новые нейронные связи, через определенные техники простраивать себе новую дорожку, новый путь и встречает твоего партнера через время, который действительно так относится.
2: А знаешь, в чем проблема у таких женщин, у таких девушек, которым надо постоянно, вот, чтобы их там били или еще что-то? Скучно с другими, понимаешь? Ты нашла это, вот это этого, тоже, который да. пледик тебе приносит, а тебе скучно с ним. Просто никто
1: опять
2: не...
1: Опять ты со своим скучным пледом.
2: Со своим чаем вот с этим.
1: Ну-ка, шлепни меня лучше по лицу, разок.
2: Потому что... Ну, реально...
3: Вот, Лена, потому что там внутри есть травма неисцелённая.
2: Да-да-да, им уже
3: того, не... что она постоянно ищет вот это разрядки для себя, что через вот этот драйв она так чувствует или любовь, или какие-то эмоции. А на самом деле, когда эту травму исцеляешь, то есть вероятность построить... гармоничные счастливые отношения. Есть уважение,
2: Понял,
3: ценность.
2: У тебя есть шанс.
1: Спасибо. Я почти совсем то, что сейчас прозвучало, не согласен. Начиная с фразы, что девочка смотрела, как отец бил ее мать, и решила, что любовь так и выглядит. Значит, у девочки что-то проблема в голове. Потому что, ну, как бы мать же, наверное, не говорила: о, давай еще! Ну, как бы, наверное, да. Сейчас мы делаем небольшую паузу. У нас маленькая реклама, всего два рекламных блока. Потом песня про достаточно сильную женщину. Эту песню выбрала из нашей фанатеки наша сегодняшняя гостья. А после этого, мальчики и девочки, приготовьтесь, потому что будем совместно творить. Да, будем творить?
3: Да.
1: Мы будем что-то делать совместно. Да, мы прикроем камеры, потому что на это смотреть нельзя. Будете только слушать и, разумеется, повторяйтесь. Поэтому пока найдите партнера для этого. Что нужно? Плетки, ремни. А, ну, в общем, все то, что дома, приготовьте. Сейчас нам это все очень пригодится. Сразу после небольшой рекламной паузы.
0: Не, не по Фрейду. Реклама.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
0: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Реклама. Не по Фрейду.

0: Не, не по Фрейду.
1: И сегодня гостья нашего эфира Александра Кучеренко, Energy Coach, которая знает, как получить деньги легко и без усердной работы. Ну, так, по крайней мере, она рассказывает. Да, в балансе, чтобы... Да, ну, неважно. Я думаю, что сейчас у нас есть немного времени, и мы вместе с вами можем...
0: Возьмемся за руки, друзья. А, это?
1: Ну, практически. Да, мы проведем какую-нибудь практику, да, Алекса? Сможем?
2: Да.
1: Для того, чтобы у нас у всех были деньги, и мы для этого... И нам за это ничего не было. Это тоже важно.
0: От налоговой инспекции, ты
1: имеешь в виду? Да, потому что обычно...
0: письма.
1: Да, да, да. И при этом усердно не работать. Так что давайте, подключайтесь и будем слушать.
0: Усердно не работать? Это значит не работать прям так, чтобы
1: не усердно
0: не работать. Мы усердно не работали? Да.
1: В общем, сложно.
0: Сейчас будет... Ты будешь что-то говорить там в микрофон. Значит, смотрите, мальчики и девочки, если вас эта тема интересует, а я так понимаю, что интересует, поскольку WhatsApp замер, а раз замер, значит, люди все сели, ушки на макушке, вот это вот все. Я понимаю, что нас многие служат в автомобилях, а в это время в автомобиле может быть человек только тот, которого выгнали из дома. Вот, может быть, вы хотите вернуться домой. Короче, настройтесь там на что вы там хотите. И сейчас... оно будет веселое или какое оно будет по энергетике?
2: Медитативное состояние.
0: Медитативное состояние.
2: То есть если за рулем, естественно, вы не делаете эту практику.
0: Так.
2: Это
0: а
2: практика.
0: Если рядом с рулем, то можно.
2: На рядом с водительским сиденьем можно.
0: Окей, хорошо. У нас специально есть заготовленный фон для медитации, который мы много раз использовали, если ты помнишь.
1: Давай.
0: Влада по утрам. В общем, поехали.
2: Это медитативная практика для увеличения денег и раскрытия вашего потенциала. Сядьте удобно. Можете опустить свои ноги на пол. Сделайте глубокий вдох и расслабленный выдох. Еще раз вдох. И расслабленный выдох. И представьте, как энергия центра Земли поднимается через ваши стопы, проходит вверх через ваши ноги, через сакральный центр, через солнечное сплетение, раскрывая все ваши энергетические центры, наполняя вас изнутри. Дальше эта энергия любви поднимается еще выше через вашу сердечную чакру, через ваше сердце, через горло, через макушку вашей головы. И представьте себе, что вы часть своего сознания помещаете в этот шар и постепенно начинаете подниматься над тем местом, где вы сейчас находитесь, над тем городом, где вы живете, над страной. И выходите в межгалактическое пространство. Вы поднимаетесь над слоями темного света, светлого света и поднимаетесь еще выше. Постепенно вы начинаете окунаться в жемчужно-белый, такой перламутровый свет, где все ваши желания исполняются наилучшим, наивысшим образом. И вы можете вслух произнести ваши желания, связанные с деньгами. Например, мой доход от такой-то суммы денег, я чувствую себя... И теперь медленно опустите внимание в область своего сердца и почувствуйте состояние, когда вы думаете об этом желании. Если вы чувствуете вину, какие-либо страхи, раздражение, гнев, подумайте, какое убеждение может быть связано с вашими чувствами. И теперь вы можете произнести вслух, что наивысшим, наилучшим образом я готов убрать это убеждение из своей жизни. И пусть вам придут все необходимые знания, которые помогали вам в процессе получения этого опыта. И я попрошу Создателя спустить вам, что такое деньги, как энергия. И почувствуйте, как вы принимаете этот свет, эту энергию в свою жизнь. Что такое баланс между получением и отдачей в виде денег? Что для меня безопасно иметь много денег? Я чувствую себя при этом спокойным, сбалансированным.

0: И теперь услышьте ваше истинное желание, которое, благодаря которому исполнится ваше желание на физическом уровне. Чего вы хотите за тем, когда ваш запрос осуществится? Вы хотите почувствовать больше легкости, спокойствия в жизни. Вы хотите почувствовать удовлетворение. Я попрошу Создателя раскрыть вас для этой энергии наилучшим образом. Посидите буквально пару секунд в этой энергии, наполнитесь. И отпустите весь тот старый опыт, который больше вам не принадлежит. Я попрошу Создателя показать, кто вы новый или новая после тех трансформаций, которые происходят в вашей жизни, когда вы отпускаете себя, который те тяжелые энергии, которые больше вам не принадлежат. И увидьте себя в новом, красивом, сияющем свете, в полном доверии к себе и к миру, к людям. Почувствуйте себя в безопасности, почувствуйте изобилие, которое идет изнутри вашего сердца, которое окутывает каждую клеточку вашего тела, прям напитывая все ваше пространство, расширяя его. И вашего потенциала, вашей энергии становится намного больше. Настолько становится много любви в вашем сердце, что вы готовы ей делиться со всем миром. И чем больше вы отдаете, тем больше вы наполняетесь этим светом божественной любви, и тем больше в вашем сердце становится любви, легкости и красивого божественного сияния. И когда вы будете готовы, постепенно вернитесь в область вашего сердца. Почувствуйте внутри полное спокойствие, доверие и ощущение того, что ваше желание уже исполнилось наилучшим образом для вас. Сделайте глубокий вдох, медленный выдох и открывайте глаза. И после каждой медитации мы застегиваем свое пространство.
1: А, пространство, окей.
0: Да, чтобы мы ни с кем не соединялись и не считывали друг друга мысли.
1: А сейчас 20 часов 56 минут, мальчики и девочки, и после такой медитации нужно все-таки прослушать еще буквально 20 секунд другой, потому что мало ли что там с вами будет сегодня.
2: Это ваше нормальное состояние. Вы спокойно отгоняете мысли о выпивке. Вам приятно пить соки, компоты, минеральные воды.
1: А, ну что ж, хороший опыт на самом деле сегодня у нас был, мне так кажется. Владлен, как тебе?
3: Мне понравилось. Есть сообщение, да, от радиослушателя?
1: Есть сообщение. Человек написал: ура, у меня получилось, на меня свалились 20 тысяч шекелей. Я серьезно. Он написал, человек, который подписывается хакер, номер телефона 053...
3: Налоговая.
1: Мы тут... Да.
3: Нет, на самом деле, что касается медитации, да, это же была медитация, я правильно понимаю?
0: Да.
3: Вообще, я относилась к ним не очень серьезно. Ну, как медитация, что-то непонятно что. Но у меня есть друг, который учился когда-то в Гарварде, и он рассказывал, что они на уроках между парами тоже медитировали для того, чтобы переключить сознание, для того, чтобы... Ну, очень много информации, и так там учатся сливки вообще общества со всего мира.
1: Гарвард же?
3: Да.
1: Гарвард.
3: Yeah. Да, там очень много информации дается, и не всегда мозг успевает переварить и переключиться, поэтому они использовали медитации короткие.

0: и между парами для того, чтобы переключиться и перезагрузить свой мозг. Так что я могу сказать,
1: можно
0: что...
1: Можно я дополню, да, тоже? На самом деле очень много, что есть медитация, бег — это медитация, угу, играть на скрипке — это тоже медитация, очень много разных состояний, даже если мы сосредоточены на чем-то, это тоже своего рода медитация. И хочу такую еще внести поправочку, что мы сейчас запустили процессы на нейронной в нашем мозгу, и для того, чтобы это воплотилось, вам нужно сделать определенные действия, которые приведут к определенному результату. Закрепить это. Если вы почувствуете, что вам все-таки нужна более точечная, глубинная обратная связь и понимание, как вы можете к этому прийти, вы, конечно же, можете у меня сделать бесплатный разбор.
0: Как найти тебя? Куда писать?
1: В Инстаграме. Нужно продиктовать?
0: Да, конечно. Да? Как тебя найти?
2: Забыла.
0: Ну, я вот помню. Алекса, нижнее подчеркивание, Кучеренко, правильно?
1: Алекса как Икс, да. Да. Алекса, нижнее подчеркивание, Кучеренко, Кучеренко через CH.
0: Да, так что ищите Алексу, и она сделает вам бесплатный разбор. Нужно там писать, что это слушатели.
2: Напишите, что вы с радио, и получите...
0: люлей.
2: В том числе.
1: Вы можете написать кодовое слово в Инстаграм «желание». Или, так, например, вы можете написать в Фейсбук, если кто-то Инстаграмом не пользуется, Кучеренко Александра, тоже в личные сообщения «желание». Я вам сделаю такой бесплатный разбор. Такую более четкую стратегию, как вы можете достичь ваших желаний.
0: Ну, супер, у нас эфир подходит к концу. Да, если вы хотите продолжение, то вот как раз переходите в соцсети Алексы, нашей сегодняшней гости. Напоминаю, что у нас сегодня была Александра Кучеренко, Energy Coach, которая вам поможет справиться со всеми вашими проблемами.
2: Всем хорошего вечера, да, потрясающей ночи и, как говорится...
0: Доброго утра потом, после ночи.
2: Ну, кому как.
1: Благодарю.
2: Спасибо большое. Да, всем пока-пока.
0: Пока-пока.
3: Не, не по Фрейду. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens. And now you see me and just say hey. Isn't it weird?

Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Валерий Зимитович, пусть мир и праздник вас дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я бы сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.

보지 내 날 지하 되었다

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. Blackpink.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: этот выходной. Все равно в интернете сижу.
1: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
2: В этот день и в этот час.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем?

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлером.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да. No fighting. We got the refugees over here.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. Like